0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как в ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
2: Сейчас 60.
1: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
2: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
1: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
2: В таких результатах, лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае, я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
1: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложностей в жизни. Это правда?
2: Да.
1: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
2: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти 1,5 миллиона долларов вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается 200 тысяч долларов, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
1: а мы это вот кто?
2: Ну, семья, с мужем? Да? Да,
1: то
2: да,
1: есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
2: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже не задавались вопросом, откуда что берется.
1: А вы не работали?
2: Нет, нет.
1: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
2: Кайфовую жизнь. Я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала. Но это было в лайф кайфе. Там хочу делаю, не
1: жена
2: хочу.
1: Жена богатого мужа, да?
2: Да, да, да, ага. Да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры. Там мы переезжали. Было все. Там же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
1: А, нифига себе.
2: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
1: Но
2: вещи.
1: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
2: Нет.
1: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
2: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме так жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги, и обнуляться.
1: А, вот
2: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
1: Ага, окей. И вот это привело к созданию «Ланчжоу».
2: Да.
1: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был «Ланчжоу».
2: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров с Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае по этингу, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
1: А откуда название?
2: Название – это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого. Нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком, это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, извините, там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
1: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты так хочешь?
2: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, ты о них потом быстро забываешь.
1: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься, по будущих проектах, каких-то идеях. Что нужно в такие моменты делать?
2: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
1: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
2: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
1: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
2: Да.
1: Может быть, там, описать, если там сложно в голове
2: ощутить.
1: Держать. Ощутить.
2: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
1: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
2: да,
1: по сути. Вот.
2: Да.
1: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
2: Своими эмоциями, своим состоянием.
1: Угу.
2: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
1: да,
2: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок, как учителя, событие тоже как урок, человека как учителя, все. И я сейчас говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
1: Супер, супер, окей, все. Мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек – это сколько сотрудников?
2: В сети около 2000.
1: 2000 человек.
2: В сети.
1: Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим?
2: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек. Я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
1: Да. Залезть там полностью,
2: да,
1: с нуля, да, вот,
2: да,
1: это поднять.
2: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести как его как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета, запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
1: офигеть,
2: ролики.
1: Офигеть, круто.
2: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь.
1: Да.
2: Отдаешь, ты изнаучился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
1: Это что?
2: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
1: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется, и вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие, какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
2: Первое вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
1: Угу.
2: Второе – это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим, вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действую, делаю, а правильно я принимаю решения. Я говорю, помните самый большой, у нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те года максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег. Я говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
1: Синхронизация такая некая, да, получается?
2: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
1: Прикольно.
2: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, а если она медленно, она ее чувствует каждую. Вот это история про это.
1: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, это мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
2: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Рутуле, не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как зарабатывать на всем, что угодно? Дело в том, что любой бизнес – это марафон. И не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила: «Ну вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, вывожу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес». И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится-то на самом деле это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у него был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь. Любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит, что ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело продать невозможно. Второй принцип. У каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не использует ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег, это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. А некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос: какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу: а когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время. Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете и играете, у вас есть энергия. Это уже два, как минимум, ресурса. Третье. Вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали. У вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерах или на компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто если вы уж там фанат компьютерной игры, тогда погрузитесь в свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать. Потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация, но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Четвертый принцип – нужно всегда начинать с малого и выбирай маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, и там прачечную, там СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боль этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что там, у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нету нормального безглютенового там, какого-нибудь хлеба. Все, это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб, или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах, и пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому принцип, шестой принцип «усиляй сильное» очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса, и вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамлис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамлис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. Знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информацией. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным, ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходят бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну, опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье, вы занимаетесь любимым делом, вы можете на один час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос «кто?» сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег. Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты, экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом. Развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время. Время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь, кто сэкономит ваше время и повысит качество результата. Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на Ютубе. Однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов, но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фому Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил – изучать одну книгу. Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку – мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ, а благодаря тонкому корпусу в 7,5 см аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот, кстати, к вопросу о том, что такое ментальная энергия, много не понимает, потому что физическую энергию понять можно. Ты устал, это тело и так далее. Эмоциональную тоже ты чувствуешь, когда ты выгораешь, да? А ментальное что такое? Так вот, ментальная энергия – это способность человека концентрироваться долго на одной мысли. И вот когда ты не можешь уже концентрироваться на одной мысли, значит, ты ментально устал. Бывает так, что ты читаешь книгу или отчет, читаешь, глаза читают, а мозг не визжает. Все, ты уже устал, ментально устал. Так вот, восстановление энергии, вообще моя наука об управлении энергией состоит из четырех блоков. Первое – это остановка утечки существующей энергии. Проблема большинства людей в этом. У них каждое утро Всевышний дает одинаковое количество энергии. Просто их управление энергией как дуршлаг.
2: Угу.
1: Куча вещей, которые забирают у них энергию. Поэтому первое, нужно остановить утечку энергии. Второе – это эффективное использование той энергии, которая есть. Третье – эффективное восстановление. И четвертое – расширение энергетического потенциала.
2: Вот можем в каждый провалиться? Вот, допустим, в первый, вот притормозить, да, утечку. Что, как правило, уходит в утечку? Ну, скорее всего, там какие-то нерешенные проблемы.
1: Это незакрытые гештальты, нерешенные проблемы, неотвеченные вопросы. Самое главное – непринятые решения и незавершенные дела. Непринятые решения и незавершенные дела – это два самых больших блока. Это то, что касается эмоциональной энергии, там, например. Или, если глобально взять на уровне всей жизни, то самая большая дыра – это отсутствие смысла. Когда человек не видит смысла в своей жизни, то это самая большая дыра, которая просто высасывает всю энергию. Поэтому здесь вопрос такой, что по-разному. Ментальная энергия уходит, это когда вы не можете сконцентрироваться на одной мысли, и у вас все мысли как тараканы в голове. Они туда-сюда, туда-сюда, вы не можете ни на чем сконцентрироваться, вы пытаетесь то понять, то, и у вас в голове полный бардак, потому что нет ясной концепции и ответа на эти три вопроса. Дальше, эмоциональная энергия. Эмоциональную энергию у вас съедает куча негативных событий, негативные люди, непринятые решения, незаконченные дела, отсутствие смысла. Это все дыры, через которые уходит ваша эмоциональная энергия. Когда вы не видите смысла в своей работе, смысла в том, что вы делаете, смысла в том, что говорит ваш начальник и так далее, вы просто истощаетесь. С точки зрения физической энергии, физическая энергия, понятно, это лишние действия, неэффективные действия, суета и так далее, когда вы занимаетесь ненужным делом и так далее. К сожалению, у многих людей самая непрокачанная часть – это духовная энергия. А свойство духовной энергии – это, знаешь, такой аккумулятор или резервуар чистой энергии, которая может конвертироваться в любой из этих трех видов. То есть духовная энергия может подпитывать физическую энергию, эмоциональную и ментальную. Когда человек духовно прокачан, он может противостоять голоду, холоду, усталости и оставаться человеком. Это подтверждает концлагеря, тюрьмы. В советское время вот проводили, когда исследования после Советского Союза, оказывается, в предпоследнюю очередь сдавались коммунисты, а в последнюю очередь сдавались люди, верующие в Бога. То есть они стояли до конца, их пытали, били и так далее, и так далее. Почему? Потому что у них большой запас духовной энергии.
2: Все, принято, принято, супер. Это вот окей. Теперь, с другой стороны, вот хотелось бы еще узнать насчет именно отношений. Вот блок отношений. Что там важно? Именно вот там с твоей второй половинкой.
1: Как я сказал, эликсир.
2: То же самое, да?
1: Эликсир. Это универсальная вещь.
2: И с друзьями также.
1: Да, просто... Я вам скажу один нюанс. Дело в том, что вот у меня есть в управлении энергией. Кстати, почитайте мою книгу, я там много описываю. Вот, «Миссия выполнима», как раз про управление энергией я там много говорю. И там есть блок. Дело в том, что каждый вид деятельности нужно выполнять в определенное время дня, потому что в разное время дня у нас разные энергии на пике. Например, утром до 9 утра на пике физическая энергия. выброс кортизола после сна, физическая энергия, мы готовы заниматься спортом, тренироваться и так далее. Вот где-то с 8.30 у меня до часу дня – это пик интеллектуальной энергии, ментальной энергии. Я именно в это время читаю отчеты, принимаю решения, размышляю и именно на это время. Это знаешь, как в телевидении, прайм-тайм. Самое да. лучшее я ставлю в прайм-тайм. И у каждого вида энергии есть свой прайм-тайм.
2: О, супер, так.
1: После обеда у нас, мы после того, как покушали, и, кстати, многие исследования показывают, даже было большое исследование судей в Израиле, что после обеда, оказывается, судьи на 67% больше выносят оправдательных приговоров, чем до обеда. И это судьи сами офигели, когда получили результаты этого исследования. Так вот, после обеда нас тянет к духовным делам. Мы хотим общаться с людьми, мы хотим делать что-то для общества, для мира. Мы такие благодушные, да. мы готовы служить этому миру и так далее. Поэтому на после обеда я ставлю все зумы, встречи, переговоры, там, интервью и так далее. Все после обеда.
2: Супер.
1: После 6 часов у нас на пик поднимается эмоциональная энергия. Именно поэтому вечером все фильмы, стендапы, цирк, театры и кино, посиделки с друзьями, с родственниками и так далее. Почему так происходит? Потому что вечером мы предрасположены плакать, смеяться, веселиться, проявлять эмоции. Вот представь, ты стендапера будешь слушать утром.
2: Ну да.
1: Ты не будешь смеяться.
2: Да, да, да.
1: И те же самые слова, произнесенные вечером, ты будешь хохотать от души. Почему? Потому что у тебя эмоциональная энергия на пике вечером. И именно поэтому надо брать все свои задачи и распределять в соответствии дня. Соответственно, все ваши решения, принятые после обеда либо вечером, будут некачественны. Поэтому, если надо принимать решение, я всегда принимаю утром. И именно поэтому об этом говорят все пословицы. Утро вечера мудренее. Всегда принимай решение на свежую голову. Это наука подтверждает, это религия подтверждает. Потому что в религии говорится, тот, кто рано встает, у того на два удела больше, чем у простого человека.
2: Супер, 100%, 100%. Последняя часть, которую хотелось бы затронуть, вот с точки зрения бизнеса. Вот мне просто интересный вопрос. Какие вы считаете самые ключевые сотрудники ваши и их должности? То есть какие вот сейчас на данный момент вы по итогу считаете, что эти должности самые ключевые?
1: Ну, на самом деле, не должности важны. Ну, должность, что такое должность? Это на самом деле определенно структурированный функционал. А важны люди, именно люди. Почему? Потому что могу, как подтверждение из практики сказать, очень часто бывает такое, что в компании партнеры развивают бизнес, и там между ними не расписан функционал. Между ними расписана ответственность, но не расписан функционал. Поэтому я считаю, что вообще смысл бизнеса, весь смысл бизнеса заключается только в том, чтобы получить рычаг или мультипликатор. Потому что вот как эволюция вообще идет? Ты сначала получил идею, зачем тебе с кем-то делиться? Ты сам начинаешь ее реализовывать, зарабатывать деньги. Логично? Логично. Потом ты начинаешь делать. Это путь 99% предпринимателей. Потом ты начинаешь делать, ты уже не успеваешь. И ты что делаешь? Ты начинаешь искать себе помощника. И чтобы был это не чужой, а либо родственник, либо друг. Соответственно, ты берешь родственника на работу, либо друга, изгружаешь часть работы на него, и вы продолжаете работать. Потом берете второго родственника, третьего, друга и так далее. Получается компания, состоящая из друзей и родственников. Кто не проходил этот путь? Все проходят этот путь. И вот в какой-то момент вы работаете как одна семья, все занимаются всем. Нету должностей. Примерно есть. Все занимаются всем. Дальше. На каком-то этапе вы понимаете, что вашей компетенции уже не хватает. И вы начинаете принимать на работу профессионала. А свойство профессионала в том, что он не может заниматься всем. Он говорит, мне нужен четкий функционал. Я не могу, вы берете меня на должность бухгалтера, но я не могу быть и одновременно завхозом, и еще не могу быть секретарем и так далее. Я бухгалтер. Соответственно, вы начинаете брать профессиональную команду, и у вас возникает первый глобальный конфликт между нанятыми профессионалами и твоими родственниками и друзьями. Те приходят, потому что бухгалтер не дает деньги или требует отчет, за подотчетные суммы. А те приходят и говорят, а что-то, что случилось, ты что, мне перестал доверять? А что это бухгалтерша? Да она тупая, выгони ее там и так далее. И здесь предприниматель принимает первое кардинальное решение. Он должен выбрать, либо он с профессионалами продолжает дальше, либо он выбирает друзей и родственников. Если он выбирает друзей и родственников в бизнесе, то его бизнес обречен остаться на этом уровне. Если он выбирает профессионалов, то, как правило, очень часто у него портятся отношения с друзьями и родственниками, и это такой сложный вопрос, как из этого правильно выйти. И вот он выбирает профессионалов, и в какой-то момент у него появляется коллектив профессионалов. Но коллектив профессионалов – это неэффективная структура, потому что ими надо все время дирижировать и управлять.
2: Угу.
1: Предприниматель становится новым узким горлышком, уже на другом уровне. Теперь он как дирижер плохой. Если он до этого был как исполнитель плохой, то теперь как дирижер плохой, потому что чем больше коллектив, тем искуснее надо дирижировать. Когда трое-четверо, он еще мог говорить, ты это сделай, это, да. и так далее. Когда много, уже все.
2: Да.
1: А ведь ключевое свойство – это когда вовлеченность сотрудников. Потому что если нет вовлеченности сотрудников, то один собственник ничего не сможет сделать. И вот тут возникает вопрос команды. А вот что такое команда? Команда – это эмерджентное свойство системы. Если у всех систем… Да, у всех систем есть эмерджентное свойство.
2: А что такое эмерджентное?
1: Эмерджентное свойство – это то свойство, которое появляется у любой системы, которая не присуща ни одному из элементов этой системы. Вот, например, возьмем дом. Диван, кровать, люстра, пуфик, стол стоят, тепла, уюта нет. Приходит женщина или дизайнер, все расставляет по-другому, и такой уют. Уют – это эмерджентное свойство систем. Когда ты правильно расставляешь элементы в правильной пропорции, в правильном соотношении друг к другу.
2: Окей, теперь понятно.
1: Это уют. Это появляется. Уют не присущ дивану. Он не присущ отдельной люстре, не присущ отдельной кровати. Он появляется из ниоткуда. Это эмерджентное свойство.
2: Окей.
1: И вот когда ты правильно выстраиваешь отношения в коллективе, вдруг появляется этот дух командный, и появляется команда. Команда нигде не прописана, ни в каком этом… Мы часто используем слово «команда», на самом деле коллектив, у всех коллектив. Команда нигде не прописывается, ни в должностных инструкциях, нигде не прописывается. Это нету такого понятия. Это эмерджентное свойство, которое вдруг появляется, когда группа людей выстраивает определенные отношения, в которых появляются очень близкие отношения, эмоциональные. И благодаря этому каждый член команды вовлекается в деятельность и относится к команде, к компании как к своей. И отпадает необходимость в искусственном дирижере. И уже команда решает, куда двигаться, как. Она сама ставит цели, сама выполняет, сама контролирует и так далее. Все. И вот это и есть основной смысл бизнеса. А основной смысл бизнеса заключается в том, чтобы мультиплицировать твои усилия на разном уровне. Сначала через родственников, друзей, потом через коллектив, потом через команду. То есть ты же должен масштабироваться, расти. А для этого нужно мультиплицировать, чтобы ты выступал как увеличительное стекло. Весь твой бизнес – это на самом деле увеличительное стекло. Оно все твои усилия концентрирует. Или, можно сказать, это рычаг. Потому что один в поле не воин.
2: Да. Окей, все. Вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодня очень было много пищи для размышления. Но я лично сам сейчас буду переваривать, анализировать, буду отвечать на вопросы. Благодарю вас за вклад, за то, что прям вот теперь видно, как это исполняется миссия. Продолжайте в том же духе, вы делаете Спасибо. Реально большой вклад в общество. Я очень сильно вообще просто благодарен за этот разговор, он был очень в тему, я думаю, для аудитории тоже. Спасибо большое.
1: Спасибо,
2: просто Рахмет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваши накопления. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть, и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании, Потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать. Но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует. И они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Что делать, если вас вызвали в налоговую? Бояться не нужно, но подготовиться нужно обязательно. Сейчас налоговая активно вызывает предпринимателей для дачи пояснений по контрагентам, по самозанятым, по зарплатам, по нелегальной занятости. Как себя вести, что можно говорить и что делать, если в уведомлении о вызове вообще не указана причина вызова. Итак, вызов в налоговый орган – это самая распространенная форма налогового контроля, потому что таким образом налоговики могут и истребовать информацию, и истребовать документы, и еще с вами поговорить, и использовать различные уловки для того, чтобы собрать доказательства для каких-то своих проверок, да, для доначислений вам налогов. А сейчас очень распространено то, что предприниматели вызывают, они в панике, не знают, что делать, их бухгалтер не может тоже им ничем помочь, не обладает знаниями в этой области. Давайте рассмотрим самые топовые запросы, вопросы, по которым налоговики стараются именно вызвать нас к себе. Первое – это нелегальная занятость. Мы сейчас знаем, что в рамках отработки закона о нелегальной занятости, который еще в 2023 году в конце был принят, а сейчас создаются межведомственные комиссии. Налоговики сейчас очень активно проверяют тех, у кого есть неоформленные сотрудники. Следующий момент – это частые вызовы у нас тех, кто работает с самозанятыми. И третий самый распространенный случай – это спорные контрагенты. Каким образом нас вызывают? Изначально нам приходит уведомление о вызове для дачи пояснений. Оно прям так и называется. Там будет указано правовое основание под пункт 4, пункт 1 статьи 31 Налогового кодекса. Вот именно таким образом. Если нас вызывают по телефону или нам инспектор пишет по WhatsApp, что сейчас тоже очень распространенная практика, мы на это не реагируем, да, потому что для того, чтобы мы официально сходили в налоговую, необходимо, чтобы налоговики прислали нам официальный запрос. Что важно знать? Сейчас уведомление о вызове считается полученным на 6-й рабочий день. И налоговики очень любят, да, прислать сегодня нам уведомление о вызове, приходите к нам, пожалуйста, завтра. Так вот, уведомление считается полученным на 6-й рабочий день, поэтому, в принципе, да, вот это вы точно должны знать для того, чтобы сформировать свою позицию. Дальше. Уведомление бывает двух видов. Значит, в первом из них будет описано подробно нарушение. Налоговики будут описывать, что вам нужно с собой захватить. Да? Например, если у нас идет отработка нелегальной занятости, они очень хотят, значит, принести трудовые договоры, штатное расписание, значит, и так далее. С самозанятыми практически та же тема. Они просят акты чеки, любые там документы. А со спорными контрагентами это вообще, в принципе, всю подноготную. Как познакомились, телефон директоров, есть ли у них сайт, как вы их находили, но это вкратце. И есть уведомление второго типа, где не написано ничего. То есть, по факту, вы, в принципе, не знаете причину вызова. Обычно они пишут так. Вы вызываетесь по вопросу дачи пояснений по вашей финансово-хозяйственной деятельности в рамках отработки рисков по общедоступным критериям, которые утверждены концепцией для проведения выездных налоговых проверок. Часто налогоплательщики читают вот эту последнюю строчку. Выездная налоговая проверка, меня вызывают, значит, у меня точно будет проверка, все, значит, меня накажут, там в голове, значит, рисуются какие-то уже цифры и так далее. И тогда мне страшно туда идти. Для успокоения вашей души скажу, что ничего такого страшного в этом нет. Это обычная форма налогового контроля. Просто вы это знаете. Еще в 2022 году ФНС выпустило письмо, где доводил до сведений нижестоящих налоговых органов о том, что должно быть указано в уведомлении, что не должно быть подмены понятий, что налоговики должны описать ситуацию, описать претензию. Значит, они не должны подменять другие мероприятия налогового контроля вот этим вызовом. Да? Письмо достаточно объемное, в нем много всего написано, и многие начинают идти таким путем. Так, в уведомлении ничего не написано, значит, я ходить не буду. Но налоговики не правы. И начинают вот этот спорный момент с налоговой на тему того, что неправильно составлено уведомление. Смотрите, так тоже можно. Да? Вы можете отстаивать вот эту позицию, что уведомление не так составлено. Но глобально вопрос существования претензий налоговиков к вам вы это не решит. Поэтому здесь каждый выбирает свою стратегию и тактику. Вот. Но я бы, если бы увидел уведомление о вызове, в котором я не понимаю, по какой причине нас вызывают, я бы созвонилась с инспектором. Чаще всего, не всегда, но они говорят, какая причина. В уведомлении у нас указывается время и дата, когда мы должны явиться. То есть вот мы смотрим, можем ли мы вообще это произвести именно в это время. Но также нам могут приходить уведомления о вызове, в котором будет написано «явка не обязательно». Вот смотрите, значит, если у нас обозначено четко время, дата, значит, нас вызывают на ковер, значит, от нас что-то хотят. И вот здесь вот мы решаем, мы идем или не идем, и если мы идем, с какой позиции идем, либо мы пишем пояснение. То есть у нас, в принципе, есть некий выбор. Да, у нас существует обязанность, значит, явиться в налоговый орган для дачи пояснений, но также у нас есть право, если вдруг мы явиться не можем, дать пояснение по вопросу, который изложен в уведомлении. Если в уведомлении не обозначено время и дата и написано «явка не обязательно», то как раз-таки в таком уведомлении налоговики описывают, значит, в чем их претензии, что вообще они от вас хотят, и вот на это вы должны дать исчерпывающие, значит, объяснения. Но давайте говорить о моменте того, когда нас все-таки вызывают именно в налоговую. Вот первый вопрос рассмотрим, да, когда у нас не оформлены сотрудники. Пункты выдачи заказов маркетплейсов. У большинства там не оформлен вообще ни один человек. Да? А, естественно, налоговики сейчас это легко выявляют, да, сколько сотрудников у индивидуального предпринимателя и, значит, сколько у него пунктов выдачи. И дальше что они говорят? Приходите, приносите нам, пожалуйста, все, что у вас есть с документацией на сотрудников, штатное расписание и так далее. И на встрече, естественно, они начинают применять риск-ориентированный подход, а именно говорить, значит, налогоплательщику о том, что ему нужно за все налоговые периоды предыдущие оформить сотрудников, всех их взять, принять, значит, сосчитать, сдать РСВ 6 НДФЛ, заплатить налоги и так далее. Значит, что делать? А вот здесь вот давайте без паники. Я всегда говорю, проблему нужно решать по мере ее поступления. Понятное дело, да, если вдруг такое действительно нарушение было. Желательно это нарушение устранить с текущей даты. Чаще всего, когда вы устраняете такое нарушение с текущей даты, вопросы к вам отпадают. Значит, когда мы идем на встречу, мы предполагаем, что по неоформленным сотрудникам мы с собой не берем пока никаких документов. Наша задача узнать, что хочет от нас налоговики. Но чаще всего это они хотят, чтобы вы, кто-то хочет, чтобы вы с начала 25-го года всех оформили, кто-то хочет, чтобы с начала 24-го, а если вы давно работаете, то за 3 последних года. Иногда это технически и физически сделать невозможно, потому что, чтобы оформить сотрудника, да, нам нужны данные этого сотрудника. А, скорее всего, те люди, которые работали когда-то, они уже далеко сейчас не работают у вас. Соответственно, позиция здесь должна быть такой. Сдать уточненки можно всегда. Либо сдать декларации за предыдущие периоды тоже можно всегда. Но самое важное и главное, что нужно сделать, это исправиться в моменте реального времени. То есть сейчас необходимо сотрудников принять. Причем нет такого понятия принять. Мне говорят, а сколько нормально принять? Двух нормально, трех нормально. Нужно принять только столько, сколько их на самом деле у вас работает. Вот столько их и нужно принять. Значит, что делать с прошлым периодом? Налоговики, конечно, будут вас принуждать это сделать самостоятельно. Потому что по факту у них особо нет доказательств таких прямых. Да, они видят, что у вас были работники, и они были не оформлены, но по факту они доказать это не могут для того, чтобы составить акт. А на выездную проверку чаще всего такие предприниматели не тянут. Здесь нужно быть готовым к тому, что вы просто, значит, слушаете, записываете, что они от вас хотят, и дальше там со своим специалистом, с налоговым консультантом решаете, что делать дальше. Но в моменте, да, уже исправляться все же стоит. Обычно налоговики через вызов хотят, значит, применить рискоориентированный подход. Они обладают определенными навыками психологического воздействия на людей, потому что для людей часто налоговики, они стоят выше. Это какие-то такие государственные органы, там, небожители, которые знают, видят больше, да, они наказывают нас, и люди их просто боятся. Вот здесь бояться не стоит. Нужно просто, опять-таки, понимая причину вызова, мы туда идем и слушаем, что нам будут говорить налоговики. Но говорить, я вот вам уже рассказала, что они говорят. Да, они говорят, у вас подмена трудовых отношений с самозанятыми, сдайте уточненные налоговые декларации. И вот если у вас нет подмены, значит, вы хотите отстаивать свои интересы в плане того, что это реальный самозанятый, то значит, вы готовите свою позицию. То есть, если у нас вызов по самозанятым, мы тоже не берем туда с собой никаких документов. Наша задача послушать, значит, то, что нам скажет налоговый орган, и уже с этой информацией, значит, обратиться либо к специалисту, либо к своему бухгалтеру. Но почему-то очень часто бухгалтеры сами не знают процедур налогового контроля, что и где, и когда нужно делать. Поэтому рекомендую своих бухгалтеров тоже, конечно, в этом направлении развивать. То есть сам вызов, это нет ничего страшного. Да? То есть главное понять свою ситуацию, свою проблему, и подготовка заключается в том, что а, вы знаете, по какой причине вас вызвали, б, вы смотрите, уже анализируете, какие у вас есть документы в случае того, если вы будете что-то там дальше доказывать, да, и это уже придает спокойствие, что вы не обязаны ничего туда носить, да, первое. Второе, ваша обязанность лишь прийти и послушать, что вам скажут. И потом с этой информацией, которую вы узнаете, вы приходите уже к специалисту. То есть самостоятельно сходить на самом деле не страшно. Да, можно взять с собой там, юриста, бухгалтера, налогового консультанта. Но если нет такой сейчас возможности, вы это можете сделать самостоятельно тоже. Главное знать такой момент, что налоговики могут подменять понятие, да, и устроить вам, например, вызов в качестве свидетеля по 90-й статье, то есть сделать вам допрос. То есть раньше это спокойно называлось допросом, сейчас это завуалировано вызов в качестве свидетеля для дачи пояснений, поэтому вы всегда смотрите статью основания, по которой вас вызвали. То есть если они хотят сделать вам допрос, вы боитесь, вы не знаете, что говорить, вы боитесь, значит, накосячить, ответить что-то не так, вы можете просто встать и уйти. Вас там задержать никто не может. Это совершенно, ну, как бы спокойно вы можете сделать. То есть либо написать какому-то специалисту, посоветоваться, да, что мне сейчас делать лучше. Вот, потому что, например, когда я хожу со своими налогоплательщиками, иногда нам выгодно допроситься для того, чтобы в налоговой как раз остались, значит, аргументы в нашу пользу, а не в пользу налоговиков. И третий вопрос, по которому часто вызывают, это, конечно, спорные контрагенты. И вот здесь история немножко другая. Если у нас стоит вопрос выгодоприобретательства, нереальной сделки, то как раз-таки здесь наша задача доказать, что у нас сделка реальная, контрагент реальный и так далее. Да? И здесь мы должны проявить должную осмотрительность, собрать какую-то документацию, что у нас есть, помимо там, накладных счет фактур договоров, да, потому что зачастую просто документов недостаточно. То есть здесь как раз политика чуть-чуть другая. То есть если у нас спорные контрагенты, мы опять идем и слушаем, но мы можем взять с собой то, что будет в нашу пользу, подтвердит эту конкретную сделку. Да, возможно, уже заранее какие-то пояснения тоже подготовить. Либо, если нам выдали протокол рабочей встречи, просто потом на него написать ответ.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Когда приходишь в работающую компанию, полгода ничего не делай. Вообще ничего не делай. Сиди, пей чай. Потому что любая компания – это очень сложная структура со сложными связями, сложной историей, с легаси, сложными взаимодействиями. Любая попытка что-то поменять – это только портить. И когда любой новый человек куда-то приходит, вот я теперь со стороны понимаю, насколько это глупо ждать быстрых решений, быстрых изменений. Ну и вообще, быть менеджером в растущей компании может любой идиот. Как бы ты ни косячил, завтра денег будет больше, чем вчера. Управлять компанией, где завтра денег будет меньше, чем сегодня, тяжелее. Уметь сокращать издержки, сопережения. А тебе нужны ресурсы, тебе нужно выделить какое-то количество денег на какие-то изменения. Ну, например, тогда вышли новые стеллажи для кассет. И стало понятно, что можно уменьшить площадь помещений в два раза. И вот этот навык, уметь сократить издержки сопережения, набрать жирок, этот жирок успеть реинвестировать. Ну, короче, это школа. С хорошей нишей справится любой дурак. Вопрос только, сколько ты с нее заберешь. Плохую нишу не спасет даже гений. Вот я расскажу, как в 2016 году я понял, что все продажи должны уйти в мессенджеры. Сейчас это из 24-го кажется довольно банальным. Но в 2016 году, я тебя уверяю, мне смеялись, вы говорите, что Маша, клиент должен позвонить. Ты что, продажи — это такая магия, это голос, это бла-бла-бла. Какие мессенджеры? В мессенджерах только все несерьезное. Серьезных людей в мессенджерах нет. Это все, что мне говорили в 16 году. И как я им объяснял? Я говорил, смотри, я с мамой общаюсь в WhatsApp. С женой общаюсь в WhatsApp. Даже когда на соседней комнате. С детьми общаюсь в WhatsApp. Но когда мне надо купить машину, я почему-то должен позвонить. Вы заставляете меня вылезать из того мира, в котором я привык, где мне хорошо, и делать так, как удобно вам. Как бы природа не терпит таких диспропорций. И уже в 2019 году был забавный прикол, когда все компании, автодилеры, например, еще верили в телефон. Но первое, что делал менеджер, когда ты ему дозвонился, говорит, я вам сейчас WhatsApp напишу, говорил менеджер. Потому что ни продавцу, ни клиенту было неудобно. Есть такая важная история про бизнес вообще. Мы что-то создаем, и нам за это вселенная, общество, люди что-то дают взамен. Вот если ты выбрал путь предпринимателя, ты выбрал, сделал главное свое решение – забрать деньгами. Врачам, героям ставят памятники, в их честь называют улицы, потому что они дали обществу что-то, но взамен общество сказало им спасибо, подарило им любовь, признание. Но если ты изначально сказал, я хочу быть предпринимателем, ты сказал, так, парни, памятников не надо, мне, пожалуйста, деньгами. И в этом смысле есть определенная справедливость. Ты что-то сделал, сделал жизнь лучше, тебе за это заплатили, ты купил яхту. Все, выдыхай. Если ты такой герой, самоотверженный, ученый, памятник, улица, институт имени. И в этом смысле, если предприниматель, в чем проблема предпринимателей? Часто, вот он деньги получил, говорит, а теперь любви захотелось. Вот еще памятник мне построить, и тогда ты делаешь Третьяковскую галерею.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом в 28 километрах от села Курах расположено небольшое старинное агульское село Укус. С самой высокой возле села горы Кагаринкил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающиеся на ночь на замки. Также были построены сторожевые башни. В каждую башню для доставки воды были прорыты подземные туннели. Жители этого села отличались грамотностью, только единицы не умели читать Коран. Имевшиеся в распоряжении укусцев земли и немногочисленный скот не обеспечивали насущные потребности всех жителей села. Немало сельчан в поисках лучшей доли занимались отходничеством, выезжали в разное время на работу в соседние районы, на равнину, в Азербайджан и другие территории. Некоторые оседали там. В 30-х годах прошлого века в селе было создано первое коллективное хозяйство. Из села на фронт во время Второй мировой войны ушли более 30 человек. Вернулось из них лишь меньше половины. Также известно, что Укус славится матерями-героинями. Зелиха Раджабова, Ашура Салихова и Загидат Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын». «Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери», — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли. Но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Балаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией HeliSki по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем HeliSki практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое HeliSki, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: HeliSki — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы, высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожи.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Это да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял, потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинутые максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хилиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону, я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании, рисовал какие-то логотипы, не знаю, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже как бы решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Ну, наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х?
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, там, 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов там, ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязало меня к этому виду спорта и дало какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек, и в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась, уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были, у нас на Камчатке несколько курортов есть, и то есть мы катались, ну, и на самих курортах, и влезали как бы как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, ну, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Да, ну, максимум ты в сторонку отъехал, да, на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там в 2012 году мы, объединившись с другими как бы российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает как бы планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс ну, потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, которые использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал, ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали, но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канаду, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали, учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
2: практики. Перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать сейчас вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хилиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов в Ми-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм. То есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
2: Да, да. С одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
2: Нет, это опционально, ты можешь это добрать, но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю, это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там, новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
2: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот с ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5 тысяч долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но тем не менее еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
2: Да.
1: Вот, поэтому точно. Мне кажется, ну минус, наверное, разница по времени, но в любом случае. Мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строится инфраструктура.
2: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
2: Да, у нас просто бум, у нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло. Там один маджерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
2: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс. То есть человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
2: Да.
1: Это,
2: да,
1: конечно...
2: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс. Иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере, в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве повара в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Об этом на совещании с участием Федора Щукина сообщил замминистра энергетики России Петр Конюшенко. Он отметил, что развитие энергетики в Дагестане является приоритетом для правительства и полпредства президента ВСКФО. В свою очередь, власти Дагестана по поручению Министерства энергетики России разработали программу развития электроэнергетики в регионе до 2036 года. В РИО министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев заявил, что в условиях ЧС и до полного восстановления подачи энергоресурсов ресурсоснабжающие организации не будут выставлять счета потребителям и применять штрафные санкции. Мошенники начали создавать каналы с оповещениями об атаках БПЛА через мессенджеры, проникая в общедомовые и районные чаты под видом соседей. Для активации бота требуется разовый платеж, что дает мошенникам доступ к данным аккаунта и возможность отправить фишинговую ссылку или вредоносный файл. Доллар к концу лета может упасть до 65 рублей, если сохранится текущая динамика. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его мнению, если Америка проведет наземную операцию в Иране, то курс доллара может опуститься и ниже 65 рублей. Ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов призвал родителей выпускников не передавать свою тревогу детям и помогать им справляться с эмоциями в период ОГЭ и ЕГЭ. Эксперт отметил, что дети часто перенимают поведение взрослых, включая их страхи и тревоги. Чтобы уменьшить влияние своей тревоги на детей, родителям следует научиться контролировать свои эмоции, подытожил Буянов. Раджаб Абдулгашумов стал победителем первенства России по тэквондо среди спортсменов до 21 года. Турнир в Люберцах проходит до 25 мая. В нем участвуют более 450 участников из 50 регионов. Дагестанец получил золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов, победив в финале Дмитрия Воропаева. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Дагестан! От Махачкалы до высокогорных аулов начинает вещание «Диалог ФМ». Ваш бодрит сегодня, ваш проводник в новый день – Расим Загиров. И если вы уже проснулись, поздравляем! Вы, конечно, сильнее будильника, мы это уже поняли. А если вы еще спите – ничего страшного. «Диалог ФМ» все равно работает уже за вас. Сегодня утром заряжаемся хорошим настроением, горячим чаем и терпением к соседу, который решил кого-то, может быть, сверлить рано-рано утром. Впереди музыка, новости, улыбки и все, что помогает проснуться без кофе. Хотя все-таки кофе, мне кажется, надежнее, друзья. Итак, Дагестан, доброе утро, поехали вместе. Навстречу новому дню.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Федор Щукин поручил ускорить капремонт кровли проблемного дома в Дербенте. На личном приеме граждан временно исполняющий главы Дагестана рассмотрел обращение жительницы Дербента Санжи Агабековой. 6 лет верхние этажи дома номер 28 по улице Умурдинова страдает от протечек. Вода разрушает отделку, вызывает плесень. Я напомню, что капитальный ремонт кровли был запланирован только на 2039 год, а частичная замена то ли эффекта не дала. Заявительница указала на проблемы с канализацией и перегрузку крыши тоннами воды из-за множества баков. Временно исполняющий министр строительства ЖКХ в республике Бахтияр Улаев пояснил: дом введем недавно, поэтому капремонт планировался на 2032 год. Я сейчас цитирую Бахтияра Улаева: учитывая состояние кровли, мы готовы пересмотреть сроки. Он уточнил, что для переноса необходимо общее собрание жильцов, затем решение выносится на комиссию Минстроя. По словам министра, проектно-сметная документация будет готова к концу июля. Конкурсные процедуры пройдут в августе. Завершить работы предполагается 25 ноября. Временно исполняющий руководитель Госжилищинспекции Арсен Гаджиев доложил, что управляющей компании уже выдано предписание провести текущий ремонт кровли до начала всех процедур, чтобы избежать новых протечек во время дождей. Федор Щукин выслушал доклады, получил ускорить все процессы. Не поздновато, сейчас комментирую, чем скорее, тем лучше, заметил он, комментируя срок 25 ноября. Глава республики установил новый контрольный срок до 1 ноября. Также он поручил проработать вопросы водоснабжения и водоотведения, отметив, что это серьезная, долгосрочная задача. Не знаю, как вам, но мне нравится, как начал Федор Щукин свое правление на этой должности. Ну и на приеме граждан к руководителю республики с просьбой помочь устроиться на работу обратился демобилизованный после тяжелого ранения участник специальной военной операции Муслим Сулейманов. Федор Щукин поручил немедленно заняться трудоустройством заявителя. Ветеран поблагодарил главу региона за поддержку. В Карабадахкенском районе Дагестана восстановят разрушенный из-за паводков мост. Вопрос взял на личный контроль и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. С просьбой провести ремонтные работы обратился на личном приеме депутат из Карабадахкенского района Магомед Напи Абакаров. Он сообщил, что из-за обильных дождей и паводка обрушился мост советской постройки. Единственная прямая переправа для тысячи жителей. Ежедневно отсюда проезжало до 1000 машин. Сейчас пешеходное движение невозможно. Дети не могут пройти отсюда в школу и детский сад. Объездной путь значительно увеличивает и время проезда скорой помощи и пожарных машин. Магомед Напи Абакаров попросил ускорить восстановление моста с учетом повышенных нагрузок, а временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Арсланбек Алибеков сообщил, что в республике из-за ЧС разрушено 5 мостов, в том числе и в Карабадахкенте, и 19 пришли в аварийное состояние. Проведены также временные работы на восстановление моста в Карабадахкенском районе, заложено около 219 миллионов рублей. Требуется полный демонтаж и монтаж переправы. Завершение работ намечено на следующий год. В ближайшее время начнется подготовка к проектно-сметной документации. Ну и Федор Щукин поручил до конца декабря решить проблему с дорогой в Избербаше. На личном приеме к руководителю республики обратился демобилизованный после тяжелого ранения участник специальной военной операции Муслим Сулейманов. От имени жителей улицы Урицкого в Избербаше он сообщил, что дорога там находится в неудовлетворительном состоянии, сплошная грязь и лужи. Из-за травмы ноги ветерану трудно ежедневно преодолевать такой путь, а дети не могут самостоятельно добраться до школы в непогоду. Временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства региона Арсланбек Алибеков пояснил, что данная дорога относится к муниципальным, но по программе «Мой Дагестан, мои дороги» на эти цели выделены субсидии, и сам муниципалитет определяет приоритетные участки для восстановления. Глава Избербаша Расул Бакаев заявил, цитирую его: «Ситуацию мы изучили, думаю, до конца года вопрос будет решен так, чтобы те жители, которые проживают в данном микрорайоне, были довольны». Расул Бакаев также предложил временный альтернативный путь – благоустроить объезд по улице Баумана, чтобы избежать проблемного затапливаемого участка. Вопрос очень серьезный. Обратился к заявителю Федор Щукин и получил положительный ответ. До конца текущего года, до 25 декабря, знаю, что глава города Избербаш держит эти вопросы под постоянным контролем, отметил Федор Щукин. Ну и, друзья, продолжаем мы тему личного приема граждан у Федора Щукина. Территория бывшего ипподрома в Махачкале превратится в новый жилой район. О проекте комплексного развития территории ипподрома временно исполняющий главы Республики Дагестан Федор Щукин доложил руководитель Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Бахтияр Улаев. Решение о комплексном развитии незастроенной территории было принято еще правительством Дагестана в 2024 году и осуществляется региональным оператором дирекции по развитию жилищного строительства в Дагестане. Общая площадь постройки 421 тысяча квадратных метров. Объем инвестиций 34 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта прогнозируется строительство многоквартирных домов площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также утверждена документация по планировке территории, начато проектирование. Строительство также инженерных сетей и 3 миллиарда рублей на налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Передача в республике физкультурно-оздоровительного комплекса нежилых помещений и других объектов. Комментируя доклад, временно исполняющий глава региона Федор Щукин подчеркнул необходимость тщательной проработки всех вопросов, которые касаются реализации этого проекта. Это не просто обещания, это конкретные планы, конкретные сроки. Обеспечение инженерной инфраструктуры микрорайона Южный и Аваин в Дербенте обсудили под руководством Федора Щукина. Временно исполняющий глава региона провел рабочие совещания по реализации ряда масштабных проектов. В Дербенте продолжается работа по модернизации систем водоснабжения, водоотведения, строительству и реконструкции инженерных объектов, развитию водоводов и подключению новых микрорайонов к существующим сетям. Параллельно проводится техническое обследование коммунальной инфраструктуры с разработкой современных гидравлических моделей для принятия комплексных решений, отметил Федор Щукин. Руководители профильных ведомств и глава Дербента доложили о решении инфраструктурных вопросов. Так, что запланировано по проекту в микрорайоне Южный города Дербента? Планируется построить порядка 660 тысяч квадратного метра жилья, объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, в их числе школы и два детсада. Ведется строительство многоквартирных домов по выданным разрешениям. Что предполагает комплексное развитие территории микрорайона Ваин. Площадь 55 гектаров, потенциал застройки зданиями и сооружениями 303 тысячи квадратных метров. Площадь жилья около 134 тысяч квадратных метров. Вы знаете, я сам житель Дербента и родился как раз-таки недалеко от района Ваин. И насколько всегда знаю, что там на самом деле печаль, беда была. Это соседний район моего города. Поэтому я думаю, что начали очень хорошо. Я думаю, что все вот эти обещания не будут выполнены. Так, временно исполняющий министр строительства ЖКХ Бахтияр Улаев представил ряд предложений для ускорения темпов обеспечения территории инженерной инфраструктурой. Среди них строительство сетей водоснабжения, водоотведения, канализационного напора, коллектора и очистных сооружений. С учетом масштабов перспективной застройки и необходимости комплексного развития территории, временно исполняющий министра энергетики и тарифов региона Марат Шахалиев предложил ряд технических решений. По микрорайону Южный строительство нового центра питания 110 кВт с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 40 мегаватт каждый. По микрорайону Аваин также реконструкция подстанции 110 кВт Дербент-Западная с увеличением транспортной мощности. Предполагается и замена двух существующих силовых трансформаторов на более мощные. Я напомню, что потребность в природном газе микрорайона Аваин составляет порядка 4000 кубометров. Необходимые технические условия на проектирование газопровода выданы. Федор Щукин нацелил органы власти на ответственное выполнение задач по реализации важнейших социальных объектов.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Россияне перешли на наличные. В чем опасность возвращения к бумажным расчетам? Сбер бьет тревогу из-за возвращения бизнеса к наличным расчетам. Финансовая сфера и регуляторы за прошлые годы привыкли к белой экономике, пояснили в банке. Там рассчитывают на скорый разворот тренда. Я напомню, что Банк России фиксирует схожую динамику. Объем наличных к концу апреля вырос до 20 триллионов рублей. Это на 700 миллиардов рублей больше, чем в марте этого года. Тему продолжит мой коллега Леонид Пастернак. Леня, доброе утро. Тебе слово.
2: Потребители заналичили продуктовый ритейл, мебельный бизнес, строительство, гостиничную сферу и автотовары. По данным платформы ОФД, доля кэша в этих продажах за первый квартал года превысила 35%. Динамику объема налички на руках Банк России связывает с отключением мобильного интернета. Нестабильный доступ к цифре – повод сформировать запас наличных для текущей текущих платежей. Но это не единственный триггер, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
3: Отключение интернета, несомненный фактор, действительно значим во многих случаях, когда предпринимателям приходится принимать эти платежи, людям расплачиваться. Но я бы сказал более значимый другой сегодня фактор. Фактор опасения дальнейшего фискального ужесточения. Люди, которые привыкли рассчитываться через всевозможные переводы электронные, услышали Федеральную налоговую службу и намерение о том, что эта тема будет в ближайшее время рассмотрена, и это создает объем платежей, которые перешли в наличные из безналичных расчетов. То есть вы не используете современные технологии, а контуете пачки с деньгами, транзакционных издержек экономика теряет.
2: В первой половине мая через кассы и банкоматы в экономику поступило 330 миллиардов рублей, отчитывался ЦБ. Регулятор не ждет снижения показателей. Аналитики допускают, что до конца года доля наличных расчетов сохранится в диапазоне от 28 до 31%. Причем активнее других кэшем будут пользоваться малый и средний бизнес, а также рядовые потребители. У населения есть весомые причины для ухода в наличку, считает профессор финансов городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский.
4: Люди переходят на наличку тогда, когда они не доверяют банкам. Одна причина. Вторая причина, почему люди имеют наличку, не работают электронные средства оплаты. Кредит-карты, кошельки, которые у вас, может быть, есть электронные. Та и другая причина присутствует. Увеличение наличных денег в экономике, это влияет на состояние банка. Ты же не тратишь сразу все деньги, которые ты забираешь. Ты забираешь больше, потом держишь какой-то остаток под подушкой. Это увеличивает проблемы с точки зрения вообще ликвидности.
2: ЦБ объясняют годовую тенденцию подъемом ставки НДС на услуги банковского эквайринга до 22%. Эксперты, в свою очередь, уверены, что тренд на кэш приведет к уходу бизнеса в серую зону, поскольку наличный оборот стимулирует теневой сектор. Впрочем, аналитики сгущают краски, полагает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Таймур-Ханлы.
5: Мы ощущаем рост наличных средств прежде всего в ресторанных службах нашей, потому что все-таки стоимость ресторанных услуг существенно ниже, чем стоимость услуг проживания. Нам это не очень удобно, потому что требуется инкассация и так далее. Но в отеле пока мы такого не ощущаем, все-таки там суммы гораздо больше. И с таким объемом наличных средств пока граждане не путешествуют именно в наличном виде. Страх наших гостей понятен, что можно в какой-то момент остаться без возможности рассчитаться банковской картой. Поэтому в ресторанной службе у нас рост наличных расчетов где-то приблизительно на 15-17%.
2: Эксперты предупреждают, чем больше налички в экономике, тем выше возможность практик скидка без чека, неполного пробития суммы, фиктивных возвратов, дробления платежей и оплаты мимо кассы. К тому же кэш – плохой помощник при сберегательном поведении, отмечают аналитики. Правда, потребители пока следуют другой модели. Лучше бумажные деньги в руках, чем цифры на счетах в приложении банка.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра в Махачкале поднимутся до плюс 23. Вечером, правда, станет прохладнее, примерно 18. Ну, как сейчас, утром. Осадков почти не ожидается, ветер слабый, настроение курортное будет, друзья. Идеальная погода, чтобы сказать, я быстро выйду на 5 минут и вернуться через 3 часа с друзьями и шашлыками. Температура воды на Каспии около 16 градусов выше нуля. Для дагестанцев это уже нормально, для туристов, ой, как холодно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. В Махачкале, в Каспийске, закрыты множество ЗЭС, вследствие чего автовладельцы испытывают сложности с заправкой общественного авто. Власти заявляют, что закрытие большинства заправок не соответствует нормам безопасности. Как сообщает телеканал ННТ, от комментариев отказывается Главное управление МЧС России по Дагестану и в администрации Махачкалы. Прокуратура Дагестана зато сообщает, что все действия принимаются в рамках действующего законодательства. В связи со сложившейся ситуацией в республике, Союз предпринимателей Дагестана распространил свое заявление, в котором обозначил свою позицию. Процитирую: «Союз предпринимателей Республики Дагестан. Прежде всего, мы подчеркиваем безопасность граждан, безусловный приоритет. Здесь не может быть компромисса, все требования, направленные на предоставление рисков для жизни и здоровья людей, должны строго соблюдаться. Но на практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда применяется крайняя мера, полное приостановление деятельности АЗС, даже при выявлении нарушений, не создающейся непосредственной угрозы. Важно понимать, соответственно, СКОП Российской Федерации административное приостановление деятельности является исключительной мерой и должны применяться только при наличии реальной опасности. Решение о такой мере принимает суд на основании материалов, предоставляемых надзорными органами, такими как Ростехнадзор, МЧС России и другими контролирующими структурами. Закрыл цитату. При этом необходимо учитывать региональную специфику. На территории Дагестана фактически отсутствует и присутствует крупно-вертикально интегрированных нефтяных компаний, таких как Роснефть, Лукойл и Газпром. Только две заправки Татнефть открылись. Это означает, что вся основная нагрузка по обеспечению населения топливом, а также значительная часть социально-экономической ответственности лежит на независимых АЗС. В этих условиях массовое и несоразмерное применение меры полного закрытия может привести к серьезным последствиям, таким как перебоям к обеспечениям топливом, риском для работы экстренных служб, росту цен, социальной напряженности и сокращению рабочих мест. Позиция Союза предпринимателей Дагестана такая. Первое. Контроль и соблюдение требований безопасности должны быть жесткими и неукоснительными. Второе. Меры реагирования должны быть соразмерными. Там, где нет прямой угрозы, должны применяться предписания, штрафы, сроки на устранение нарушений, а не немедленное закрытие. Третье. Необходим дифференцированный подход с учетом степени риска, а не применением одинаковых мер ко всем без исключения АЗС. Я напомню, что сегодня крайне важно выстроить конструктивный диалог между бизнесом, надзорными органами и органами власти. Союз предпринимателей Дагестана уже инициировал обсуждение данного вопроса на федеральном уровне с целью выработки единых, понятных и справедливых правил противоприменения. Что говорит Союз предпринимателей Дагестана, мы убеждены, что безопасность и развитие экономики не противоречат друг другу, при грамотном подходе не должны и могут обеспечиваться одновременно. Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,5%. На начало апреля этого года достиг 169 миллиардов рублей. Рост в целом по России составил 14%, по Северокавказскому федеральному округу также чуть более 14%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля 2026 года обязательства граждан Дагестана перед банками составило 196 миллиардов рублей. Это на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10% до 94 миллиардов рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9%, превысив 102 миллиарда рублей. Ну и в Дагестане на продажу выставили водохранилище. Территориальное управление Росимущества выставило на торги водохранилище. Информация опубликована на электронной площадке РТС Тендер. На продажу выставлен земельный участок площадью 27 тысяч квадратных метров. Водохранилище на территории садоводческого товарищества «Авангард» в городе Каспийске. Начальная цена, согласно этому тендеру, на сайте около 22 миллиардов рублей. Заявки принимаются до 11 июня этого года. Аукцион должен пройти 17 июня этого года. Ну и в Дагестане почти 11% жителей живут за чертой бедности. По данным Росстата, в первом полугодии прошлого года черта бедности в России составила по сумме 16 742 рубля. На сайте «Экономика Дагестана» опубликована официальная статистика, на которой наглядно видно было, как с 2010 года менялась доля жителей республики с крайне низкими доходами. Ну и Дагестан на 13% увеличил ввод жилья, составил 489 тысяч квадратных метров в первом квартале этого года. Кстати, это на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные ЦИАНа. Максимальные темпы прироста объемов жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале, продемонстрировал и Приморский край, где введено 435 тысяч квадратных метров, там на 41% больше. При этом в соседнем Ставропольском крае за январь-март наблюдалось снижение объема ввода. В регионе введено 543 тысячи квадратных метров. По итогам первого квартала в целом по России введено в эксплуатацию 23 миллиона квадратного метра жилья. Это на 28% меньше, чем в прошлом году. Друзья, Армения идет не туда. Россия своими устами официальных представителей сделала ряд резких заявлений в адрес руководства Армении. Союзному государству предложено поскорее определяться, с кем идти дальше. Примкнуть к недружественному Западу или сохранить исторические связи с нашей страной. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз армянских цветов. Политический обозреватель Дмитрий Дрозе считает, что отношения двух стран проходят испытания на прочность. Тему продолжит сам Дмитрий Дрозе, ему слово.
2: Точка зрения Дмитрия Дрозе.
3: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов. Цветы цветами, а регион этот сложный, даже можно рискнуть сказать, взрывоопасный. Не все там однозначно.
2: Точка зрения.
1: В рамках рабочего визита в Донецкую Народную Республику председатель Народного собрания Заур Аскендеров встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Во встрече также приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Константин Кузьмин. Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров передал приветствие от временно исполняющего главы Республики Дагестан Федора Щукина, выразив наилучшие пожелания добра и мира всему народу Донбасса. Денис Пушилин также выразил готовность продолжать сотрудничество с нашей республикой и поблагодарил Заура Аскендерова за взаимодействие в рамках парламентской работы. Ну и, друзья, позавчера премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов представил предложение по новой структуре правительства Дагестана. Как сказал Федор Щукин, мы подробно обсудили каждое направление. Цитирую его, у нас с Магомедом Исрафиловичем позиция единая. Каждое направление должно развиваться, многолетние проблемы решаться, республика процветать. Потенциал у нас есть. Я напомню, что совсем скоро новая структура будет презентована широкой общественностью. Как говорит Федор Щукин, верю, что изменения пойдут на пользу нашей республики. Ну и, друзья, Дагестан на Великом Шелковом пути. Делегация ООН проведет исследование аграрного и культурного потенциала Дагестана. С 24 мая по 27 мая Дагестан станет первой остановкой в России на маршруте масштабного международного проекта «Путешествие по Великому Шелковому пути 2026». В течение 4 дней наш Дагестан будет принимать делегации Организации Объединенных Наций. Цель визита в нашу республику – знакомство с уникальным аграрным, туристическим, культурным наследием Республики Дагестан. Визит призван укрепить международное сотрудничество и продемонстрировать потенциал южных регионов России. Программа пребывания в Дагестане будет максимально насыщенной. Гости познакомятся с особенностями современного животноводства, увидят природные жемчужины края и прикоснутся к традиционным народам, чьи предки веками участвовали в трансконтинентальной торговле шелкового пути. Минсельхозпрод Дагестана выступает одним из ключевых кураторов этого значимого мероприятия для Дагестана, подчеркивая роль республики как важного звена на историческом маршруте. Итак, друзья, что представители ООН, гости наши, в Дагестане посетят? Буйнакский район, традиции овцеводства и горное гостеприимство. Путешествие начнется с погружения в мир дагестанского животноводства. На живописном перевале Улусуф делегация встретится творческие коллективы Тимирхан Шура и Озденлер. Гости посетят пастбище местности Кара-Тюбей у села Черки, где для них организуют традиционную чабанскую трапезу. Здесь же эксперты Федерального аграрно-научного центра Дагестана представят стенд о научном обеспечении животноводства в нашем регионе, демонстрируя связь вековых традиций и современных технологий. Казбековский район Дагестана, величие Сулакского каньона. Во второй половине дня гости отправятся к одной из главных природных достопримечательностей России. Со смотровой площадки в поселке Дубки откроется панорама Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Это подчеркивает не только аграрный, но и колоссальный потенциал Дагестана. В Тарумовском районе современный агропромышленный комплекс 26 мая пройдет через Тарумовский район. Делегация посетит ООО «Кавказ» в селе Карабагалы. На примере этого предприятия гости увидят, как сельское хозяйство региона адаптируется к современным вызовам, обеспечивая продовольственную безопасность, используя передовые методы производства. Я напомню, что этот визит не просто экскурсия, а глубокое погружение в многократный мир Дагестана от древних маршрутов до современных инноваций.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: SpaceX подала заявку в IPO. Ожидается, что этот выход станет крупнейшим в истории и приблизит Илона Маска к статусу триллионера. По оценкам Bloomberg, корпорация может увеличить и привлечь до 75 миллиардов долларов. Акции компании будут торговаться под тикером SpaceX. Заявление на IPO, в котором раскрыты основные финансовые показатели SpaceX, опубликовано в базе комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки. Ведущие мировые СМИ, кстати, обсуждают, сколько Илон Маск теряет из-за своих таких смелых амбиций. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
4: SpaceX представила отчет на 277 страницах об одном из самых амбициозных проектов мировой истории. Среди миссий – создание системы и технологий для существования жизни на других планетах, понимание истинной природы Вселенной и распространение света сознания к звездам. CNN объясняет, как Маск планирует достигать этих целей и на что пойдут деньги инвесторов. Компания продолжит производить и запускать спутники, развивая систему связи Starlink, а также планирует использовать энергию Солнца для создания искусственного интеллекта, который, цитата, «стремится к поиску истины и ускоряет научные открытия». В перспективе строительство базы на Луне и целых городов на других планетах. В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что SpaceX повысила целевую оценку IPO до более чем 2 триллионов долларов. Но теперь агентство задается вопросом, согласятся ли инвесторы с такими амбициями Маска, учитывая, что финансовые отчеты несколько удручают. В первом квартале выручка корпорации достигла 4 миллиардов 700 миллионов долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Примечательно, что практически такой же убыток у SpaceX был за весь прошлый год. год, хотя выручка в 2025 достигла 18 миллиардов 700 миллионов долларов. Основной источник доходов сейчас – спутниковый интернет Starlink. Он приносит примерно 2/3 выручки. А число пользователей сервиса выросло с 2 миллионов в 2023 почти до 9 миллионов в прошлом году, отмечает агентство. Самым затратным направлением стал искусственный интеллект. Как пишет Рейтер, после сделки с XAI компания резко увеличила расходы на чипы, дата-центры и энергетику для инфраструктуры. В документах говорится, что капитальные затраты SpaceX в прошлом году почти удвоились, приблизившись к 21 миллиарду долларов. Причем более половины этих расходов пришлись именно на бизнес в области искусственного интеллекта. Маск основал SpaceX в 2002 с целью колонизации Марса. И до сих пор он прочно удерживает контроль над компанией. Как объясняет Wall Street Journal, структура управления – это еще одна тревога инвесторов. После IPO бизнесмен сохранит практически полный контроль, благодаря акциям с расширенным правом голоса. Кроме того, возможности акционеров влиять на решение руководства серьезно ограничены. А уволить Маска может только сам Маск. Однако масштаб предложения в любом случае привлекает внимание к бизнес-империи, добавляет Рейтер. В так называемую «масканомию» также входит производитель автомобилей Tesla и бизнес в области имплантации мозговых чипов.
1: 22 мая на календаре. Именно в этот день люди впервые доказали, что могут летать, друзья. Правда, сначала это выглядело так. Смотри, как сейчас я прыгну. А потом залетели, конечно. Дни рождения, мне кажется, самолетов именно сегодня отмечается 22 мая. Именно сегодня когда-то был представлен также первый будильник, друзья. И миллионы людей с тех пор каждое утро задаются вопросом, а кто его разрешил вообще изобретать? А еще в этот день появились первые солнцезащитные очки. Потому что смотреть на цены стало невозможно даже тогда, друзья. И немного исторического факта. Раньше письма шли месяцами, сегодня сообщение «Ты где?» приходит через 2 секунды после выхода из дома. Прогресс, конечно, удивительный. И главное, история показывает, человечество пережило все абсолютно. Значит, переживем и эту пятницу, даже если сегодня, может быть, у кого-то и не пятница, а первый рабочий день. Но всякое бывает, потому что, я так понимаю, не все работают с понедельника по пятницу. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Замминистра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко прибыл в Дагестан с рабочим визитом накануне. Вместе с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым, заместитель полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Владимиром Надыкто представил ПАО «Россетям» другим ответственным лицам. Делегация осмотрела подстанцию 110 киловатт новая в Махачкале. Я напомню, что данная подстанция – одна из ключевых питающих центров нашей столицы Дагестана. Энергообъект обеспечивает энергоснабжением более 100 тысяч жителей Махачкалы. Ранее здесь происходили технологические нарушения возгорания. В рамках осмотра накануне премьер-министр Магомед Рамазанов обратил внимание руководителя местной энергокомпании на обращение, которое поступает от жителей республики, которое касается сбора платежей и недобросовестности некоторых специалистов на местах, которые нарушают прозрачность данного процесса. Отметим, что сегодня в республике с участием временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и Петра Конюшенко состоялось совещание по проблемным вопросам энергосообщения. Ну и, друзья, Дагестан – лидер среди регионов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно в республике удается закреплять пески на площадью 4000 гектаров. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, для борьбы с опустыниванием в регионе активно реализуется программа в сфере мелиорации. Только в этом году запланировано проведение около 100 мероприятий, которые направлены на освоение водосберегательных технологий, полива и возвращение в оборот дополнительных земельных площадей. Помимо этого, с целью выработки системных решений для борьбы с опустыниванием, Минсельхозпрод Дагестана продолжает активное сотрудничество с Федеральным научным центром Российской академии наук. Ну и, друзья, родные языки в вашем смартфоне. В мессенджере Макс запущена виртуальная библиотека. Специалисты Минцифры Дагестана разработали уникальный чат-бот, который открывает доступ к богатому литературному наследию народов Дагестана. Проект приурочен к проведению Года единства России в 2026 году. Как это работает? Достаточно сканировать QR-код или зайти в бот в мессенджере Макс. Удобный интерфейс позволяет несколько кликов выбрать нужный язык и получить доступ к подработке книг. Ключевые возможности чат-бота в сервисе Макс. 8 доступных языков: русский, аварский, даргинский, лезгинский, лакский, арчинский, табасаранский и кумыкский. А также удобный формат произведения можно читать онлайн или скачивать в формате PDF. Доступность QR-кода в сервисе Макс. Библиотека всегда под рукой в вашем мобильном устройстве. Я напомню, что данный проект создан для сохранения популяризации культуры Дагестана. Ну и в Дагестане с 1 июля заработает новая энергосбытовая компания, дочернее подразделение «Ставрополь Энергосбыт». Оно станет единственной из бытовой организации для всего Северного Кавказа. Об этом на совещании с участием Федора Щукина сообщил замминистр энергетики России Петр Конюшенко. Он подчеркнул, что вопросы развития энергетической отрасли Дагестана находятся на особом контроле правительства и полпредства президента в Северокавказском федеральном округе. Все принимаемые решения направлены на надежное качественное энергоснабжение потребителей Дагестана. Также Петр Конюшенко подчеркнул, что все позволит эффективнее двигать главные цели надежного и качественного энергоснабжения в Дагестане. Ну и, друзья, почему здравницы теряют гостей? Санаториям прописали спад. Российские санатории опасаются поднимать цены в этом сезоне, а риски потерять клиентов, говорят собеседники «Коммерсанта». Ассоциация туроператоров считает, что крупнейший санаторный курорт «Кавказские минеральные воды» летом останется незагружен. Спрос может упасть в «Кавказских минеральных водах» аж на 15%. Тему продолжит мой коллега. Саша, тебе слово. Доброе утро.
2: Утверждение о том, что зумеры облюбовали санатории, тренды на wellness и осознанную заботу о себе разбились об экономику и планы ковер в аэропортах. Это все на фоне крепкого рубля не в пользу российских курортов перед зарубежными, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: Есть определенный спад, мы его оцениваем 10-15% к прошлому году. Ну, есть гипотезы. Одна из них заключается в том, что все-таки это достаточно дорогой вид отдыха, на 15-20% дороже такого же отдыха в отеле. Во всяком случае, самый дорогой вид в внутреннего туризма. Вторая причина – некоторая нестабильность работы аэропортов. Она в большей степени затрагивает вот эту аудиторию, поскольку это возрастные туристы.
2: Падение спроса на оздоровительный отдых коснулось всего Юга России и даже Подмосковья. Хотя в Минводах картина самая показательная. Но с глубиной бронирования у здравниц ситуация не настолько проблемная, говорит коммерческий директор сети санаториев «Плаза» в Кисловодске Дмитрий Семакин.
4: Мы видим снижение спроса и видим, что все больше людей начинает принимать решения действительно в самый последний момент, но пока глубина планирования радикально не изменилась. Ну, всегда в первую очередь хочется задуматься о снижении цены и запуске акций, пока думаем в этом направлении. Пока цену мы не снижаем, но мы ее и значительно не поднимали относительно прошлого года.
2: Регулярно закрывают небо Краснодара и Сочи. Работа авиагавани в Минводах прежде считалась относительно предсказуемой, но в этом мае пара авиаколлапсов затронули и Ставрополье. На санатории это влияет меньше, чем на обычные отели, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму в Российском Союзе туриндустрии Сергей Толчин.
5: В прошлом году есть отставание по целому ряду направлений, потому что Сочи, Анапа восстанавливается не так быстро. Санаторно-курортный отдых, там меньше всего отмен, спрос остается довольно стабильным. Если брать санатории Краснодарского края, ну, опять же, из-за того, что там по аэропорту Сочи бывают перебои в расписании, возможно, будет коррекция, но не такая, как по обычным резорт-отелям.
2: В Кавказских минеральных водах, например, летом ценник вырастет на 10-20%. На этом фоне гости бронируют примерно 7-10 дней вместо прежних полноценных 10-12, говорят туроператоры. Управляющий акционер здравницы Лаганаки в Адыгее Татьяна Мамонтова уверена, что востребованность оздоровительных программ снижаться не будет. Но сделать их популярнее получится, например, за счет одноместного размещения.
6: Мы уже давно курортная клиника. У нас ситуация чуть иная. Мы расширились в этом году на 30% номерного фонда. За счет этого мы не стали повышать стоимость, и у нас спрос вырос. Медицины дешевой не бывает. И пребывание здравницы на 2 недели – это 250 минимальный чек.
2: При этом, как пишет коммерсант, перед рынком встала проблема обветшания номерного фонда. На реновацию здравниц нужны большие кредиты. Это тоже закладывают в тарифы. Но в туротрасли допускают, что устаревшие объекты, не планирующие реновацию, как раз будут опускать цены. И гости это могут принять. Уже отмечается, что спрос переходит из премиальных сегментов в средние и массовые. Александр Мезенцев, Александра Абанькова, Коммерсант ФМ.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра в Махачкале поднимутся до плюс 23. Вечером, правда, станет прохладнее, примерно 18. Ну, как сейчас, утром. Осадков почти не ожидается, ветер слабый, настроение курортное будет, друзья. Идеальная погода, чтобы сказать, я быстро выйду на 5 минут и вернуться через 3 часа с друзьями и шашлыками. Температура воды на Каспии около 16 градусов выше нуля. Для дагестанцев это уже нормально, для туристов, ой, как холодно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего. Лев Толстой. Великий русский писатель.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Первый зам генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на заседании федерального штаба обсудил проблемный участок линии электропередачи Дылым-Тлох, где за последние

0: акция печатной графики. Российские художники передали музею коллекцию эстампов, созданных в период с 2022 по 2024 годы. В дар музею их передал Оргкомитет Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Посетители музея смогут ознакомиться с работами на выставке, которая будет работать до 31 мая. Президент РАТЭК Александр Онищук разъяснил, что исключение брендов из параллельного импорта не означает полного запрета на их ввоз в Россию. Напомню, в ноябре прошлого года Минпромторг выпустил приказ, который вносит изменения в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он вступит в силу 27 мая. Из перечня исчезнут некоторые виды компьютерной техники, включая ноутбуки и накопители иностранного производства. Продажи новых люксовых автомобилей в России в апреле достигли рекордного уровня за последние 4,5 года, согласно данным «Автостат». Всего было реализовано 81 транспортное средство премиум-класса. Наибольшим спросом пользовался Rolls-Royce Cullinan, который приобрели 21 покупатель. В тройку лидеров также вошли Lamborghini Urus и Bentley Continental. Лекарство от болезни Альцгеймера, созданное российскими специалистами, успешно прошло вторую стадию испытаний. Препарат продемонстрировал свою эффективность в ходе клинических исследований на пациентах с болезнью. Следующим этапом станут более масштабные испытания с участием сотен пациентов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Дагестан! От Махачкалы до высокогорных аулов начинает вещание Диалог ФМ. Ваш бодрит сегодня, ваш проводник в новый день, Расим Загиров. И если вы уже проснулись, поздравляем! Вы, конечно, сильнее будильника, мы это уже поняли. А если вы еще спите, ничего страшного. Диалог ФМ все равно работает уже за вас. Сегодня утром заряжаемся хорошим настроением, горячим чаем и терпением к соседу, который решил кого-то, может быть, сверлить рано-рано утром. Впереди музыка, новости, улыбки и все, что помогает проснуться без кофе. Хотя все-таки кофе, мне кажется, надежнее, друзья. Итак, Дагестан, доброе утро. Поехали вместе. Навстречу новому дню.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Как передает телеканал «Москва-24», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ, кстати, рассчитан до 2030 года, а часть задач до 2036 года. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других сим более безопасными и понятными для всех участников дороги. Кроме того, кстати, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. В России могут отложить введение доплаты за большой объем международного трафика в мобильных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. По данным издания, такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN-сервисов. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, потом выдвинули срок на 1 июня. Теперь, по словам источников РБК, запуск могут перенести на осень. Один из собеседников издания говорит, что окончательное решение примут после выборов в Госдуму, которые изначально рассчитаны на 18-20 сентября. При этом ранее глава Минцифры Максуд Шадаев подчеркивал, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. Об этом сообщает РИА Новости. В целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может, кстати, свидетельствовать о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, что может способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем в нашей стране. В Госдуме предложили новые меры для защиты добросовестных покупателей недвижимости. Такие документы депутаты направили на отзыв в Росреестр и Верховный суд России. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о ситуациях, когда сделку по продаже жилья признают недействительной. В таких случаях человек может лишиться квартиры, но при этом сразу получить обратно свои деньги. Авторы инициативы предлагают это изменить. По их замыслу, жилье должно возвращаться продавцу только после того, как покупателю вернут средства. Основа зарегистрировать право на недвижимость после аннулирования сделки можно будет только при подтверждении возврата денег. По словам депутатов, новые правила должны усилить гарантии для российских граждан и сделать такие споры более предсказуемыми. Но и подростки могут работать с 14 лет, согласия родителей и органов опеки в нашей стране, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Как пишет газета.ру, официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних от 24 до 35 часов в неделю варьируется в зависимости от возраста. Кроме того, законом России запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных и опасных производствах. Центробанк рекомендовал банкам внимательно проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Такие меры ФЦБ объясняет риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать, кстати, внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и даже репутации гражданина. Ну и врачи призвали не пить больше одной чашки кофе в день в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в жаркую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от этого напитка. Рекомендация озвучена на фоне аномальной жары в Москве, которая продлится примерно до субботы. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, поведение будет оцениваться по трем уровням. Образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. Министерство считает, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация, кстати, это пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех школах России с 1 сентября следующего года. Ну а мошенники при помощи искусственного интеллекта создают фальшивые видео с известными людьми и официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости. Дипфейки неотличимы от реальных записей с участием чиновников или заместителей. Такие записи позволяют им рассказывать гражданам о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях. Схема мошенничества включает рассылку сообщений о специальных якобы выплатах семьям с детьми. Для доступа к этим средствам жертва отправляет в мессенджер или на фишинговый сайт, который внешне неотличим от портала госуслуги. Но и социологи спросили у девушек, что именно их цепляет в парнях. Большинство участниц опроса признались, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса. Также симпатию вызывает грамотная речь, взгляд и смех спутника. К слову, внешность оказалась в самом конце списка.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели тренировку ядерных сил двух стран. Согласно официальному сообщению белорусской стороны, Москва и Минск никому не угрожают, однако готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Лукашенко отдельно отметил, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт. Тем не менее, такое может произойти, если территория республики подвергнется агрессии. Белорусский лидер при этом заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить проблемы двусторонних отношений. Причем он готов принять коллегу у себя или даже приехать к нему в гости. В любое место. Президент Украины в последнее время неоднократно говорит об угрозе со стороны Белоруссии и поручил военным соответствующим образом к этому подготовиться. Но вернемся к ядерным тренировкам. Генсек НАТО Марк Рютте заявил буквально следующее, цитата близко к тексту. «Руководство России четко осознает, если ядерное оружие будет использовано в войне против Украины, реакция будет разрушительной. Силы Альянса внимательно следят за ходом маневров и все происходящее фиксируют». Конец цитаты. НАТО в последнее время подвергается серьезной критике, в частности, со стороны Дональда Трампа, который напрямую обвиняет военный блок в откровенной трусости и неспособности к каким бы то ни было решительным действиям. Так что российско-белорусские учения пришлись как нельзя кстати, чтобы поиграть мускулами или показать, что они есть у Североатлантического альянса. Видимо, существует некая уверенность, что та самая указанная выше разрушительная реакция не понадобится. Хотя, как неоднократно было сказано ранее, нынешний мир чрезвычайно хрупкий. Вероятность непредвиденного сценария возросла кратно. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков признал, что любые учения – это сигнал и часть военного строительства. Вероятно, сигнал, в первую очередь, недружественным странам. Сейчас в СМИ активно обсуждаются пути дальнейшей эскалации украинского конфликта. В этой связи упоминается не только союзная Россия, Белоруссия, но и Приднестровье, как новая старая горячая точка. Судя по всему, так называемую ядерную тему можно также рассматривать в этом ключе. Втягивание Беларуси в боевые действия на украинском театре не выглядит чем-то невероятным. Тем более, что об этом говорят с самого начала известных

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: На упаковке и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые чаще продаются под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой главе Минпромторга Антону Алиханову выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшается его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Автор инициативы считает, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор, и инициативу уже направили на рассмотрение министерства, об этом сообщает нам парламентская газета. Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом. Достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Среди марок лидирует отечественная «Лада». Там продано 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Тойота», «Кия», «Хюндай» и «Фольксваген». В модельном рейтинге первое место заняла «Лада 208». С начала этого года в стране продали почти 1 миллион 900 тысяч подержанных машин. Кстати, это на 5% больше, чем за период прошлого года. Эксперты, кстати, связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость новой машины сейчас составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. Ну и, друзья, Россельхоз ограничил ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Как указали в Россельхознадзоре, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе примерно 96 миллионов штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77 от общего количества выявлений за прошлый год.
2: Вот уже неделю многоголосие позиции звучит не очень слаженно. ФАС заявляли, что реклама в Telegram и YouTube может противоречить закону из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. Сами ограничения вполне осязаемые, но юридически блокировок нет. В ответ на запрос позицию службы назвали исчерпывающей. Впрочем, твердо и четко об этом сказать до сих пор нельзя. Обращает внимание техноблогер и владелец канала Velsacom Валентин Петухов.
3: Понятнее не стало, объяснение ФАС не отвечает на вопрос, в итоге можно размещать рекламу или нельзя. И юристы больших компаний, в том числе, которые закупают рекламу, посмотрели на все это и решили пока рекламу размещать.

0: Я вижу, что сейчас никто, что называется, на стоп не встал. С одной стороны, все говорят о том, что нужно собирать больше налогов, добавляются НДС, платится 3% Роскомнадзора за размещение рекламы в интернете. И при этом планомерно убиваются вообще все площадки, где эту самую рекламу можно размещать.
1: В Госдуме отмечали, что говорить о запрете преждевременно, пока работа платформ на территории России допускается. Вектор нужно считывать правильно и, главное, вовремя, объясняет адвокат московской коллегии Аронов и партнеры Оксана Крамская.
2: Юридически на данный момент доступ к Телеграму не ограничен. Важен тот сигнал, который служба уже посылает рекламодателям и рекламораспространителям, что реклама в Телеграм будет рассматриваться регулятором как нарушающая закон о рекламе.
1: На фоне сложившейся неопределенности рекламный рынок занял выжидательную позицию, отмечает руководитель агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
3: Рекламодатели не понимают, что делать. Это, безусловно, бьет по карману владельцев каналов. При этом я бы не сказал, что мы наблюдаем такой массовый переход денег на 100% российские площадки. Да, безусловно, часть бюджетов ушла к ним, часть бюджетов рекламодателей распределилась по великому множеству других каналов. В том числе мы видим увеличение бюджетов на телевидение, потому что никто не знает, что будет завтра.
1: Отечественные площадки для авторов и рекламодателей малопривлекательны. А в случае итогового запрета пострадает блогер-середняк, рассуждает автор канала Bad Comedian Евгений Баженов.
4: Выбьется середина блогеров, которые делают контент, под который все едят, проводят время. Именно им необходима в первую очередь реклама, которой они, конечно же, платят налоги. По сути, российский сегмент легальный, именно легальный, выкашивается. Ничего на его месте не появится. Будут определенные шоу ВКонтакте, Рутюбе с одними и теми же лицами, но эта система не жизнеспособна, потому что она существует, пока дают деньги. Печально, потому что большая часть, скорее всего, этих людей уйдут в серую.
1: Закон о единой системе учета интернет-рекламы в России действует уже 4 года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и обработку информации. Курирует направление Роскомнадзор. Ему разъяснений коллег из ФАС достаточно.
5: Ну и в Госдуму внесли законопроект, который защищает права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие, реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включать представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей села. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против, закрыть единственную медицинскую организацию в любом населенном пункте или селе будет запрещено. Автор инициативы подчеркивает, что сельские жители должны иметь равный доступ к здравоохранению. Сейчас я напомню, что в ряде регионов ФАПы и участковые больницы закрывают без должного обсуждения с населением. Об этом сообщает парламентская газета. Ну и власти Дагестана по поручению Минэнерго Российской Федерации подготовили проект программы развития электроэнергетики в регионе до 2036 года. Заседание федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей Дагестана провел накануне в Махачкале замминистра энергетики России Петр Конюшенко. Участие обсуждались, и там принимали участие Магомед Рамазанов, Владимир Надыка и Сергей Назаров. Как сообщили временно исполняющие министра энергетики и тарифов Республики Дагестан Марат Шахалиев, на период действия ЧС и до полного восстановления подачи ресурсов, ресурсоснабжающими организациями обеспечено не выставление счетов потребителям с применением штрафных санкций. По словам главы Минэнерго Дагестана, одним из факторов осложнения ситуации в период прохождения паводка стало затопление системнообразующих объектов электросетевого комплекса, в том числе подстанции «Приморская». Марат Шахалиев сообщил, что для системного решения хронических проблем в электросетевом комплексе нашей республики по поручению министра энергетики России Сергея Цивилева республикой разработан план и направлен в адрес Минэнерго России проект программы развития электроэнергетики на территории нашей республики до 2036 года и на перспективу до 2050 года. Госавтоинспекция Дагестана информирует. С 21 мая по 2 июня на территории Республики Дагестан проводится второй этап профилактической акции «Внимание, дети», которая приурочена к предстоящим летним каникулам. Основная цель мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения, а также профилактика нарушений правил дорожного движения. В период этой акции до 2 июня сотрудники госавтоинспекции будут организованы профилактические беседы с детьми и их родителями, проверки соблюдения правил перевозки несовершеннолетних, рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений и мест массового пребывания детей, а также информационно-разъяснительная работа среди участников дорожного движения. И уважаемые родители, обращается госавтоинспекция Дагестана, безопасность детей на дороге во многом зависит от вашего личного примера и ежедневного контроля. Напоминайте детям правила безопасного поведения на улице, используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны вблизи пешеходных переходов. Берегите детей, это наша общая ответственность, информирует госавтоинспекция Республики Дагестан. Ну и бренды Дагестана представлены на выставке в Китае. В данном случае представлена продукция двух дагестанских компаний. Это «Кизляр» и завода КМБ «Кикуни». Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Генеральный директор российского экспортного центра Вероника Никишина на открытие фестиваля в Китае пришла в серебряном поясе кубачинских мастеров. Никишина давно продвигает локальные бренды личным примером. Ну, здесь мы держим руки за наших, так сказать, производителей Дагестана. Завода «Кикуни» и завода «Кизляр». Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в UFC. Друзья, имя соперника и дата боя пока держатся в секрете. 33-летний Анкалаев сообщил новость в своих соцсетях. Контракт подписан, соскучился по тому, как побеждал у людей, пишет он. Я напомню, что в марте 2025 года Анкалаев стал первым российским чемпионом UFC в полутяжелом весе, одолев бразильца Алекса Перейру. Однако в октябре того же года в реванш он уступил Перейре техническим нокаутом в первом раунде и лишился пояса. Более 31 миллион рублей направят на капремонт домов в Буйнакске в 2026 году. Об этом сообщает фонд капитального ремонта Дагестана. На обновление 4 многоквартирных домов выделено 31 миллион рублей. Средства пойдут на ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном здании. Работы затронут дома в микрорайоне Дружба, а также на улицах Имама Шамиля и Лермонтова. Я напоминаю про город Буйнакск. Мы читаем, в результате капитального ремонта условия проживания улучшат 679 человека. Я напомню, что в прошлом году в Буйнакске ремонтировали 5 домов, это мы сообщали. Подрядчикам обновили кровли, фасады, подвалы, инженерные сети и системы электроснабжения. Ну и, друзья, уроженка Дербента выиграла международный конкурс по русскому языку. Журналистка из Дагестана Зарина Рахманова стала победительницей престижного международного конкурса «Говорим, пишем, думаем по-русски». Торжественная церемония награждения прошла 19 мая в Москве. Работу оценивал экспертный совет, в который вошли руководители крупнейших федеральных СМИ, известные журналисты, а также эксперты МГУ имени Ломоносова и МГИМО. Авиакомпания Seven Airlines повысила частоту полетов по маршруту Москва-Махачкала до 9 рейсов в неделю. Об этом сообщили пресс-службе дагестанского аэропорта. Добавлен дневной вылет по субботам и понедельникам. Дополнительные рейсы выполняются из Домодедова в 10.05 на самолетах Аэробус А320. Время пути 3 часа. Увеличение числа рейсов связано с растущим пассажиром потоком между регионами. SpaceX подала заявку в IPO. Ожидается, что этот выход станет крупнейшим в истории и приблизит Илона Маска к статусу триллионера. По оценкам Bloomberg, корпорация может увеличить и привлечь до 75 миллиардов долларов. Акции компании будут торговаться под тикером SpaceX. Заявление на IPO, в котором раскрыты основные финансовые показатели SpaceX, опубликовано в базе комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки. Ведущие мировые СМИ, кстати, обсуждают, сколько Илон Маск теряет из-за своих таких смелых амбиций. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
6: SpaceX представила отчет на 277 страницах об одном из самых амбициозных проектов мировой истории. Среди миссий — создание системы и технологий для существования жизни на других планетах, понимание истинной природы Вселенной и распространение света сознания к звездам. CNN объясняет, как Маск планирует достигать этих целей и на что пойдут деньги инвесторов. Компания продолжит производить и запускать спутники, развивая систему связи Starlink, а также планирует использовать энергию Солнца для создания искусственного интеллекта, который, цитата, «стремится к поиску истины и ускоряет научные открытия». В перспективе строительства базы на Луне и целых городов на других планетах. В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что SpaceX повысила целевую оценку IPO до более чем 2 триллионов долларов. Но теперь агентство задается вопросом, согласятся ли инвесторы с такими амбициями Маска, учитывая, что финансовые отчеты несколько удручают. В первом квартале выручка корпорации достигла 4 миллиардов 700 миллионов долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Примечательно, что практически такой же убыток у SpaceX был за весь прошлый год, хотя выручка в 2025 достигла 18 миллиардов 700 миллионов долларов. Основной источник доходов сейчас – спутниковый интернет Starlink. Он приносит примерно 2/3 выручки. А число пользователей сервиса выросло с 2 миллионов в 2023 почти до 9 миллионов в прошлом году, отмечает агентство. Самым затратным направлением стал искусственный интеллект. Как пишет Рейтер, после сделки с XAI компания резко увеличила расходы на чипы, дата-центры и энергетику для инфраструктуры. В документах говорится, что капитальные затраты SpaceX в прошлом году почти удвоились, приблизившись к 21 миллиарду долларов. Причем более половины этих расходов пришлись именно на бизнес в области искусственного интеллекта. Маск основал SpaceX в 2002 с целью колонизации Марса. И до сих пор он прочно удерживает контроль над компанией. Как объясняет Wall Street Journal, структура управления – это еще одна тревога инвесторов. После IPO бизнесмен сохранит практически полный контроль, благодаря акциям с расширенным правом голоса. Кроме того, возможности акционеров влиять на решение руководства серьезно ограничены. А уволить Маска может только сам Маск. Однако масштаб предложения в любом случае привлекает внимание к бизнес-империи, добавляет Рейтер. В так называемую «масканомию» также входит производитель автомобилей Tesla и бизнес в области имплантации мозговых чипов.
5: 22 мая на календаре. Именно в этот день люди впервые доказали, что могут летать, друзья. Правда, сначала это выглядело так. Смотри, как сейчас я прыгну. А потом залетели, конечно. Дни рождения, мне кажется, самолетов именно сегодня отмечается 22 мая. Именно сегодня когда-то был представлен также первый будильник, друзья. И миллионы людей с тех пор каждое утро задаются вопросом, а кто его разрешил вообще изобретать? А еще в этот день появились первые солнцезащитные очки. Потому что смотреть на цены стало невозможно даже тогда, друзья. И немного исторического факта. Раньше письма шли месяцами, сегодня сообщение «Ты где?» приходит через 2 секунды после выхода из дома. Прогресс, конечно, удивительный. И главное, история показывает, человечество пережило все абсолютно. Значит, переживем и эту пятницу, даже если сегодня, может быть, у кого-то и не пятница, а первый рабочий день. Но всякое бывает, потому что, я так понимаю, не все работают с понедельника по пятницу. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: На Дагестане еще 5 ополченцев 1999 года получат статус ветерана боевых действий. Республиканская комиссия по формированию перечня людей, которые участвовали в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года, в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана приняла положительное решение по 5 заявителям. Об этом сообщили в правительстве региона. На заседании под руководством временно исполняющего вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова были рассмотрены обращения 64 жителей муниципалитетов Дагестана, а также трех уроженцев республики, которые проживают в Санкт-Петербурге, в Моздоке и в городе Энгельс. У членов комиссии возникли вопросы по полноте и соответствии доказательной базы участия заявителей. Некоторые материалы не содержали подтверждения тому самого факта нахождения лица в зоне боевых действий. Махмудов разъяснил заявителям порядок присвоения статуса ополченца и предложил к следующему заседанию представить недостающие документы. В Дагестане закрыли стоматологический кабинет без лицензии, друзья. Прокуратура Ногайского района Дагестана заявила, что местная жительница в нежилом помещении в селе Тереклемекте показывала платные услуги по лечению протезированию зубов без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В связи с выявлением нарушением надзорное ведомство направило в районный суд иск о запрете деятельности данного стоматологического кабинета. Суд, кстати, полностью удовлетворил требования прокурора. Я напомню, что решение суда исполнено. Незаконная деятельность стоматологического кабинета сейчас прекращена. Ну и, друзья, 5 человек назначены советниками нового председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Так, согласно распоряжению, советниками Рамазанова стали Зарема Омарова, Саньят Кадырова, Марьям Магомедхабибова, а также Зарема Урзаева, который фактически является пресс-секретарем председателя правительства республики, и журналист и блогер Малрат Лугоев. Как сообщает московский комсомолец в Дагестане, ранее Рамазанов прекратил полномочия 10 общественных помощников и председателя правительства Дагестана. Ну и, друзья, Абдулмуслим Ханипов назначен руководителем секретариата заместителя председателя правительства Дагестана. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Заместителем Ханипова назначен Сунгур Сунгуров. Ханипов, я напомню, что ранее также занимал должность руководителя секретариата и заместителя председателя правительства Дагестана в мае 2023 года. Его тогда назначил тогдашний премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ну и около 50 улиц планируется отремонтировать в этом году в Дербенте. Это будут небольшие улицы на окраинах города и важные городские артерии. Об этом сообщил глава Дербента Ханлар Пашабеков. По его словам, планируется завершить реконструкцию улицы Шибалдаева совместно с улицами Тахугоди, Красная Заря и Долгата, а также улицы Кобякова, переулка Карла Маркса и улицы Аваин Булак. Кроме того, начнутся работы с заменой инженерных сетей на улицах Прибрежная, Батманова, Тагизаде, Пугина, Мира, Дьякова, переулка Рзаева, Гаджиева и улицы Средней, а также на улице Фабричной с прилегающими проездами на участке, соединяющими улицы Строительную и Шибалдаеву. Я напомню, мы читаем улицы Дербента. Капитальный ремонт ждет также улицу 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, Гоголя, Мамедбекова, транспортный участок улицы Дрожина от канала до асфальтобетонного завода. Дорогу от проспекта Агасиева до 18-й школы также заменят, а также более 20 небольших улиц в микрорайоне Аэропорт и Аваин. Мэр признал, что столь большой объем работ создаст временное неудобство для жителей Дербента и гостей города и попросил у горожан понимания.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Дистанционный график работы чаще предлагают московские и петербургские офисы. Только в столичном регионе опубликовано почти 19 тысяч вакансий с таким форматом занятости. Четверть из них приходится на IT-сегмент. Из дома работают не только программисты, копирайтеры, но и личные ассистенты гендиректора и даже врачи, правда, в телемедицине. Медикам платят за консультации. Зарплата Лоры, например, на удаленке превышает 200 тысяч в месяц, и ее можно рассматривать как и подработку. Но чем выше позиция, тем меньше удаленных ролей, говорит руководитель лаборатории карьеры Анна Алфимова.
3: Привлекать людей на удаленку сейчас нет необходимости, потому что рынок полностью работодателей. Даже в IT удаленка сокращается. Есть еще несколько причин точечных. Ужесточаются требования конфиденциальности, и поэтому хранение данных должно быть в России, и люди, использующие эти данные, тоже должны быть в России. Судя по обратной связи тех кандидатов, которые из рубежа пытаются найти работу на удаленке в России, это все сложнее и сложнее, и люди вынуждены возвращаться из-за этого, те, кто еще не вернулся.
2: Дистанционка – это уже не требование соискателя, а бонус работодателя, замечает директор Национальной гильдии фрилансеров Кирилл Аношин.
4: Сейчас рынок достаточно плотно сжимается. На одно место есть 10 претендентов. И найти претендента, который будет готов работать в офисе, намного проще, чем было там условно там, 3-5 лет назад. 98,8% вернулись. Связано это, опять же, с получением денег с той стороны. Есть разные там сервисы, которые помогают это делать, но одни ходят на грани законодательства. То есть в какой момент времени может включиться иноагентство для такого специалиста, я не могу предположить.
2: Штат удаленщиков большинства российских компаний, как показывают социальные опросы, не превышает 10%. И тренд на сокращение этой доли будет только нарастать. Бизнес все чаще хочет видеть сотрудников в офисе, но это не значит, что вариантов нет, добавляет партнер компании Future Today Денис Каминский.
5: Параллельно с тем, что компании, с одной стороны, закручивают гаечки, с другой стороны, мы видим, как растет количество самозанятых в компаниях поменьше, которые, наоборот, открыты к удаленке. Поэтому, на самом-то деле, работ и вакансий с удаленной работой, их достаточно. Чисто удаленной какой-то работы этого стало поменьше. Это замещается гибридом. Несколько дней ты в офисе, а один или два в неделю или в месяц ты можешь работать из дома. Вот такие форматы встречаются все чаще.
2: А на этом фоне сравнялись и зарплаты соискателей на удаленке. Больше 70% московских компаний, по данным Superjob, платят региональным специалистам столько же, что и столичным. Но дистанционка – это еще один из способов подвести персонал к увольнению, говорит Анна Алфимова из лаборатории карьеры.
3: И малое количество людей отказывается от работы в офисе и увольняется с мыслями о том, что они спокойно найдут работу на рынке на тех же самых условиях. К сожалению, это сейчас не так. И количество негативных кейсов, где человек уволился из-за того, что ему отменили удаленку и не смог в течение 6 месяцев следующих найти работу аналогичную с удаленкой, только растет. Рассчитывать на рост позиций с удаленной работой я бы точно не стала и не использовала бы это как критерий для выбора работодателя.
2: На рынке труда жесткая конкуренция за рабочие места. И тут уже не до выбора формата. Главное, чтобы взяли. На 174,5 тысяч вакансий в Москве сейчас приходится 1 740 000 резюме.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра в Махачкале поднимутся до плюс 23. Вечером, правда, станет прохладнее, примерно 18. Ну, как сейчас, утром. Осадков почти не ожидается, ветер слабый, настроение курортное будет, друзья. Идеальная погода, чтобы сказать, я быстро выйду на 5 минут и вернуться через 3 часа с друзьями и шашлыками. Температура воды на Каспии около 16 градусов выше нуля. Для дагестанцев это уже нормально, для туристов, ой, как холодно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
1: Финансовая свобода ближе, чем вы думаете. Многие люди не знают, что для достижения финансовой свободы не обязательно становиться богатым. Как рассказал Харв Экер, одна из его учениц поняла, что если она сдаст свою квартиру в аренду и переедет в более доступное жилье, то ее пассивного дохода от аренды будет достаточно, чтобы покрыть все расходы. Более того, она даже сможет сэкономить немного денег. Именно так она и поступила. Она сдала свою квартиру, переехала в жилье подешевле и в итоге обрела финансовую свободу. Только после этого она начала строить свой бизнес и зарабатывать деньги. Представьте это как восхождение по двум лестницам. Финансовая свобода — лестница из 10 ступеней, а богатство — это подъем на 1000 ступеней. Начните с простого пути. Сосредоточьтесь на создании достаточного пассивного дохода, чтобы покрыть свои основные нужды. Как только вы перестанете быть привязанным к зарплате, у вас появится время и свобода, чтобы позаботиться об увеличении капитала.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дагестан. В аэропорту Махачкалы его встретили в РИО главы республики Федор Щукин и глава правительства Магомед Рамазанов. Куренков проведет заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне, а также лично проверит эффективность предпринимаемых мер по оказанию помощи пострадавшим от ЧС. Школьникам будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за владение навыками управления дрона. Пилотирование беспилотных летательных аппаратов станет частью нормативов ГТО. В этом году новое испытание будет проведено в тестовом режиме, а со следующего года его смогут сдавать по всей стране. За успешное выполнение нормативов учащиеся смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. В Астрахани 27-летний россиянин столкнулся с уголовным преследованием после попытки задекларировать доходы от криптовалютных операций. По данным следствия, он заработал более 34 миллионов рублей на продаже цифровых валют, но попытался скрыть реальную сумму налога, искусственно завысив расходы. По оценкам следствия, госбюджет недополучил 4,9 миллиона рублей. Теперь россиянину грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет. По статье об уклонении от уплаты налогов. Великобритания стала активнее выдавать визы россиянам. В течение последнего года было одобрено 93% поданных заявок. Виза дает право находиться в стране до 6 месяцев с целью туризма, посещения друзей, родственников или деловых встреч. Врачи предупреждают, что участие в марафонах и интенсивные беговые тренировки могут увеличить риск развития проблем с кишечником. Во время долгих физических нагрузок кровь от кишечника перенаправляется к мышцам, что приводит к кишечному стрессу и повреждению слизистой оболочки. Магомед Ариб Мухумаев и Мурат Гасанов, учащиеся Республиканского центра образования, заняли третье место на чемпионате СКФО «Робоквант-2026». Соревнования прошли в Ингушетии на территории лицея для одаренных детей «Олимп». Юные дагестанцы показали отличные результаты, проявив высокий уровень знаний и творческий подход к решению технических задач. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Элко.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан! От Махачкалы до высокогорных аулов начинает вещание Диалог ФМ. Ваш бодрит сегодня, ваш проводник в новый день, Расим Загиров. И если вы уже проснулись, поздравляем! Вы, конечно, сильнее будильника, мы это уже поняли. А если вы еще спите, ничего страшного. Диалог ФМ все равно работает уже за вас. Сегодня утром заряжаемся хорошим настроением, горячим чаем и терпением к соседу, который решил кого-то, может быть, сверлить рано-рано утром. Впереди музыка, новости, улыбки и все, что помогает проснуться без кофе. Хотя все-таки кофе, мне кажется, надежнее, друзья. Итак, Дагестан, доброе утро, поехали вместе навстречу новому дню.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Федор Щукин поручил ускорить капремонт кровли проблемного дома в Дербенте. На личном приеме граждан временно исполняющий главы Дагестана рассмотрел обращение жительницы Дербента Санжи Агабековой. 6 лет верхние этажи дома номер 28 по улице Умурдинова страдает от протечек. Вода разрушает отделку, вызывает плесень. Я напомню, что капитальный ремонт кровли был запланирован только на 2039 год, а частичная замена то ли эффекта не дала. Заявительница указала на проблемы с канализацией и перегрузку крыши тоннами воды из-за множества баков. Временно исполняющий министр строительства ЖКХ в республике Бахтияр Улаев пояснил: дом введем недавно, поэтому капремонт планировался на 2032 год. Я сейчас цитирую Бахтияра Улаева: учитывая состояние кровли, мы готовы пересмотреть сроки. Он уточнил, что для переноса необходимо общее собрание жильцов, затем решение выносится на комиссию Минстроя. По словам министра, проектно-сметная документация будет готова к концу июля. Конкурсные процедуры пройдут в августе. Завершить работы предполагается 25 ноября. Временно исполняющий руководителя Госжилищинспекции Арсен Гаджиев доложил, что управляющей компании уже выдано предписание провести текущий ремонт кровли до начала всех процедур, чтобы избежать новых протечек во время дождей. Федор Щукин выслушал доклады, получил ускорить все процессы. Не поздновато, сейчас комментирую, чем скорее, тем лучше, заметил он, комментируя срок 25 ноября. Глава республики установил новый контрольный срок до 1 ноября. Также он поручил проработать вопросы водоснабжения и водоотведения, отметив, что это серьезная, долгосрочная задача. Не знаю, как вам, но мне нравится, как начал Федор Щукин свое правление на этой должности. Ну и на приеме граждан к руководителю республики с просьбой помочь устроиться на работу обратился демобилизованный после тяжелого ранения участник специальной военной операции Муслим Сулейманов. Федор Щукин поручил немедленно заняться трудоустройством заявителя. Ветеран поблагодарил главу региона за поддержку. В Карабадахкенском районе Дагестана восстановят разрушенный из-за паводков мост. Вопрос взял на личный контроль временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. С просьбой провести ремонтные работы обратился на личном приеме депутат из Карабадахкенского района Магомед Напи Абакаров. Он сообщил, что из-за обильных дождей и паводка обрушился мост советской постройки. Единственная прямая переправа для тысячи жителей. Ежедневно отсюда проезжало до 1000 машин. Сейчас пешеходное движение невозможно. Дети не могут пройти отсюда в школу и детский сад. Объездной путь значительно увеличивает и время проезда скорой помощи и пожарных машин. Магомед Напи Абакаров попросил ускорить восстановление моста с учетом повышенных нагрузок, а временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Арсланбек Алибеков сообщил, что в республике из-за ЧС разрушено 5 мостов, в том числе и в Карабадахкенте, и 19 пришли в аварийное состояние. Проведены также временные работы на восстановление моста в Карабадахкенском районе, заложено около 219 миллионов рублей. Требуется полный демонтаж и монтаж переправы. Завершение работ намечено на следующий год. В ближайшее время начнется подготовка к проектно-сметной документации. Ну и Федор Щукин поручил до конца декабря решить проблему с дорогой в Избербаше. На личном приеме к руководителю республики обратился демобилизованный после тяжелого ранения участник специальной военной операции Муслим Сулейманов. От имени жителей улицы Урицкого в Избербаше он сообщил, что дорога там находится в неудовлетворительном состоянии, сплошная грязь и лужи. Из-за травмы ноги ветерану трудно ежедневно преодолевать такой путь, а дети не могут самостоятельно добраться до школы в непогоду. Временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства региона Арсланбек Алибеков пояснил, что данная дорога относится к муниципальным. Но по программе «Мой Дагестан, мои дороги» на эти цели выделены субсидии. И сам муниципалитет определяет приоритетные участки для восстановления. Глава Избербаша Расул Бакаев заявил, цитирую его: «Ситуацию мы изучили, думаю, до конца года вопрос будет решен так, чтобы те жители, которые проживают в данном микрорайоне, были довольны». Расул Бакаев также предложил временный альтернативный путь – благоустроить объезд по улице Баумана, чтобы избежать проблемного затапливаемого участка. Вопрос очень серьезный. Обратился к заявителю Федор Щукин и получил положительный ответ. До конца текущего года, до 25 декабря, знаю, что глава города Избербаш держит эти вопросы под постоянным контролем, отметил Федор Щукин. Ну и, друзья, продолжаем мы тему личного приема граждан у Федора Щукина. Территория бывшего ипподрома в Махачкале превратится в новый жилой район. О проекте комплексного развития территории ипподрома временно исполняющий главы Республики Дагестан Федор Щукин доложил руководитель Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Бахтияр Улаев. Решение о комплексном развитии незастроенной территории было принято еще правительством Дагестана в 2024 году и осуществляется региональным оператором дирекции по развитию жилищного строительства в Дагестане. Общая площадь постройки 421 тысяча квадратных метров. Объем инвестиций 34 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта прогнозируется строительство многоквартирных домов площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также утверждена документация по планировке территории, начато проектирование. Строительство также инженерных сетей и 3 миллиарда рублей на налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Передача в республике физкультурно-оздоровительного комплекса нежилых помещений и других объектов. Комментируя доклад, временно исполняющий глава региона Федор Щукин подчеркнул необходимость тщательной проработки всех вопросов, которые касаются реализации этого проекта. Это не просто обещания, это конкретные планы, конкретные сроки. Обеспечение инженерной инфраструктуры микрорайона Южный и Аваин в Дербенте обсудили под руководством Федора Щукина. Временно исполняющий глава региона провел рабочие совещания по реализации ряда масштабных проектов. В Дербенте продолжается работа по модернизации систем водоснабжения, водоотведения, строительству и реконструкции инженерных объектов, развитию водоводов и подключению новых микрорайонов к существующим сетям. Параллельно проводится техническое обследование коммунальной инфраструктуры с разработкой современных гидравлических моделей для принятия комплексных решений, отметил Федор Щукин. Руководители профильных ведомств и глава Дербента доложили о решении инфраструктурных вопросов. Так, что запланировано по проекту в микрорайоне Южный города Дербента? Планируется построить порядка 660 тысяч квадратного метра жилья, объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, в их числе школы и два детсада. Ведется строительство многоквартирных домов по выданным разрешениям. Что предполагает комплексное развитие территории микрорайона Ваин. Площадь 55 гектаров, потенциал застройки зданиями и сооружениями 303 тысячи квадратных метров. Площадь жилья около 134 тысяч квадратных метров. Вы знаете, я сам житель Дербента и родился как раз-таки недалеко от района Ваин. И насколько всегда знаю, что там на самом деле печаль, беда была. Это соседний район моего города. Поэтому я думаю, что начали очень хорошо. Я думаю, что все вот эти обещания не будут выполнены. Так, временно исполняющий министр строительства ЖКХ Бахтияр Улаев представил ряд предложений для ускорения темпов обеспечения территории инженерной инфраструктурой. Среди них строительство сетей водоснабжения, водоотведения, канализационного напора коллектора и очистных сооружений. С учетом масштабов перспективной застройки и необходимости комплексного развития территории, временно исполняющего министра энергетики и тарифов региона Марат Шахалиев предложил ряд технических решений. По микрорайону Южный строительство нового центра питания 110 кВт с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 40 мегаватт каждый. По микрорайону Аваин также реконструкция подстанции 110 кВт Дербент-Западная с увеличением транспортной мощности. Предполагается и замена двух существующих силовых трансформаторов на более мощные. Я напомню, что потребность в природном газе микрорайона Аваин составляет порядка 4000 кубометров. Необходимые технические условия на проектирование газопровода выданы. Федор Щукин нацелил органы власти на ответственное выполнение задач по реализации важнейших социальных объектов.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Россияне перешли на наличные. В чем опасность возвращения к бумажным расчетам? Сбер бьет тревогу из-за возвращения бизнеса к наличным расчетам. Финансовая сфера и регуляторы за прошлые годы привыкли к белой экономике, пояснили в банке. Там рассчитывают на скорый разворот тренда. Я напомню, что Банк России фиксирует схожую динамику. Объем наличных к концу апреля вырос до 20 триллионов рублей. Это на 700 миллиардов рублей больше, чем в марте этого года. Тему продолжит мой коллега Леонид Пастернак. Леня, доброе утро. Тебе слово.
2: Потребители заналичили продуктовый ритейл, мебельный бизнес, строительство, гостиничную сферу и автотовары. По данным платформы ОФД, доля кэша в этих продажах за первый квартал года превысила 35%. Динамику объема налички на руках Банк России связывает с отключением мобильного интернета. Нестабильный доступ к цифре – повод сформировать запас наличных для текущих платежей. Но это не единственный триггер, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
3: Отключение интернета, несомненный фактор, действительно значимый. иначе во многих случаях, когда предпринимателям приходится принимать эти платежи, людям расплачиваться. Но я бы сказал более значимый другой сегодня фактор. Фактор опасения дальнейшего фискального ужесточения. Люди, которые привыкли рассчитываться через всевозможные переводы электронные, услышали Федеральную налоговую службу и намерение о том, что эта тема будет в ближайшее время рассмотрена, и это создает объем платежей, которые перешли в наличные из безналичных расчетов. То есть вы не используете современные технологии, а контуете пачки с деньгами, транзакционных издержек экономика теряет.
2: В первой половине мая через кассы и банкоматы в экономику поступило 330 миллиардов рублей, отчитывался ЦБ. Регулятор не ждет снижения показателей. Аналитики допускают, что до конца года доля наличных расчетов сохранится в диапазоне от 28 до 31%. Причем активнее других кэшем будут пользоваться малый и средний бизнес, а также рядовые потребители. У населения есть весомые причины для ухода в наличку, считает профессор финансов Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский.
4: Люди переходят на наличку тогда, когда они не доверяют банкам. Одна причина. Вторая причина, почему люди имеют наличку, не работают электронные средства оплаты. Кредит карт, кошельки, которые у вас, может быть, есть электронные. Та и другая причина присутствует. Увеличение наличных денег в экономике, это влияет на состояние банка. Ты же не тратишь сразу все деньги, которые ты забираешь. Ты забираешь больше, потом держишь какой-то остаток под подушкой. Это увеличивает проблемы с точки зрения вообще ликвидности.
2: ЦБ объясняют годовую тенденцию подъемом ставки НДС на услуги банковского эквайринга до 22%. Эксперты, в свою очередь, уверены, что тренд на кэш приведет к уходу бизнеса в серую зону, поскольку наличный оборот стимулирует теневой сектор. Впрочем, аналитики сгущают краски, полагает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймур Ханлы.
5: Мы ощущаем рост наличных средств прежде всего в ресторанных службах нашей, потому что все-таки стоимость ресторанных услуг существенно ниже, чем стоимость услуг проживания. Нам это не очень удобно, потому что требуется инкассация и так далее. Но в отеле пока мы такого не ощущаем, все-таки там суммы гораздо больше. И с таким объемом наличных средств пока граждане не путешествуют именно в наличном виде. Страх наших гостей понятен, что можно в какой-то момент остаться без возможности рассчитаться банковской картой, поэтому в ресторанной службе у нас рост наличных расчетов где-то приблизительно на 15-17%.
2: Эксперты предупреждают, чем больше налички в экономике, тем выше возможность практик скидка без чека, неполного пробития суммы, фиктивных возвратов, дробления платежей и оплаты мимо кассы. К тому же кэш – плохой помощник при сберегательном поведении, отмечают аналитики. Правда, потребители пока следуют другой модели. Лучше бумажные деньги в руках, чем цифры на счетах в приложении банка.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра в Махачкале поднимутся до плюс 23. Вечером, правда, станет прохладнее, примерно 18. Ну, как сейчас, утром. Осадков почти не ожидается, ветер слабый, настроение курортное будет, друзья. Идеальная погода, чтобы сказать, я быстро выйду на 5 минут и вернуться через 3 часа с друзьями и шашлыками. Температура воды на Каспии около 16 градусов выше нуля. Для дагестанцев это уже нормально, для туристов, ой, как холодно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
9: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров.
11: Абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
13: Слива с яблоком вкусней.
14: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
15: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: должны быть соразмерными. Там, где нет прямой угрозы, должны применяться предписания, штрафы, сроки на устранение нарушений, а не немедленное закрытие. Третье. Необходим дифференцированный подход с учетом степени риска, а не применением одинаковых мер ко всем без исключения АЗС. Я напомню, что сегодня крайне важно выстроить конструктивный диалог между бизнесом, надзорными органами и органами власти. Союз предпринимателей Дагестана уже инициировал обсуждение данного вопроса на федеральном уровне с целью выработки единых, понятных и справедливых правил противоприменения. Что говорит Союз предпринимателей Дагестана, мы убеждены, что безопасность и развитие экономики не противоречат друг другу, при грамотном подходе не должны и могут обеспечиваться одновременно. Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,5%. На начало апреля этого года достиг 169 миллиардов рублей. Рост в целом по России составил 14%, по Северокавказскому федеральному округу также чуть более 14%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля 2026 года обязательства граждан Дагестана перед банками составило 196 миллиардов рублей. Это на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10% до 94 миллиардов рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9%, превысив 102 миллиарда рублей. Ну и в Дагестане на продажу выставили водохранилище. Территориальное управление Росимущества выставило на торги водохранилище. Информация опубликована на электронной площадке РТС Тендер. На продажу выставлен земельный участок площадью 27 тысяч квадратных метров. Водохранилище на территории садоводческого товарищества «Авангард» в городе Каспийске. Начальная цена, согласно этому тендеру, на сайте около 22 миллиардов рублей. Заявки принимаются до 11 июня этого года. Аукцион должен пройти 17 июня этого года. Ну и в Дагестане почти 11% жителей живут за чертой бедности. По данным Росстата, в первом полугодии прошлого года черта бедности в России составила по сумме 16 742 рубля. На сайте «Экономика Дагестана» опубликована официальная статистика, на которой наглядно видно было, как с 2010 года менялась доля жителей республики с крайне низкими доходами. Ну и Дагестан на 13% увеличил ввод жилья, составил 489 тысяч квадратных метров в первом квартале этого года. Кстати, это на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на данные ЦИАНа. Максимальные темпы прироста объемов жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале, продемонстрировал и Приморский край, где введено 435 тысяч квадратных метров, там на 41% больше. При этом в соседнем Ставропольском крае за январь-март наблюдается снижение объема ввода. В регионе введено 543 тысячи квадратных метров. По итогам первого квартала в целом по России введено в эксплуатацию 23 миллиона квадратного метра жилья. Это на 28% меньше, чем в прошлом году. Друзья, Армения идет не туда. Россия своими устами официальных представителей сделала ряд резких заявлений в адрес руководства Армении. Союзному государству предложено поскорее определяться, с кем идти дальше. Примкнуть к недружественному Западу или сохранить исторические связи с нашей страной. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз армянских цветов. Политический обозреватель Дмитрий Дрозе считает, что отношения двух стран проходят испытания на прочность. Тему продолжит сам Дмитрий Дрозе, ему слово.
1: Точка зрения Дмитрия Дрозе.
2: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский.

0: который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов. Цветы цветами, а регион этот сложный, даже можно рискнуть сказать, взрывоопасный. Не все там однозначно.
1: Точка зрения.
2: В рамках рабочего визита в Донецкую Народную Республику председатель Народного собрания Заур Аскендеров встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Во встрече также приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Константин Кузьмин. Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров передал приветствие от временно исполняющего главы Республики Дагестан Федора Щукина, выразив наилучшие пожелания добра и мира всему народу Донбасса. Денис Пушилин также выразил готовность продолжать сотрудничество с нашей республикой и поблагодарил Заура Аскендерова за взаимодействие в рамках парламентской работы. Ну и, друзья, позавчера премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов представил предложение по новой структуре правительства Дагестана. Как сказал Федор Щукин, мы подробно обсудили каждое направление. Цитирую его, у нас с Магомедом Исрафиловичем позиция единая. Каждое направление должно развиваться, многолетние проблемы решаться, республика процветать. Потенциал у нас есть. Я напомню, что совсем скоро новая структура будет презентована широкой общественностью. Как говорит Федор Щукин, верю, что изменения пойдут на пользу нашей республики. Ну и, друзья, Дагестан на Великом Шелковом пути. Делегация ООН проведет исследование аграрного и культурного потенциала Дагестана. С 24 мая по 27 мая Дагестан станет первой остановкой в России на маршруте масштабного международного проекта «Путешествие по Великому Шелковому пути 2026». В течение 4 дней наш Дагестан будет принимать делегации Организации Объединенных Наций. Цель визита в нашу республику – знакомство с уникальным аграрным, туристическим, культурным наследием Республики Дагестан. Визит призван укрепить международное сотрудничество и продемонстрировать потенциал южных регионов России. Программа пребывания в Дагестане будет максимально насыщенной. Гости познакомятся с особенностями современного животноводства, увидят природные жемчужины края и прикоснутся к традиционным народам, чьи предки веками участвовали в трансконтинентальной торговле шелкового пути. Минсельхозпрод Дагестана выступает одним из ключевых кураторов этого значимого мероприятия для Дагестана, подчеркивая роль республики как важного звена на историческом маршруте. Итак, друзья, что представители ООН, гости наши, в Дагестане посетят? Буйнакский район, традиции овцеводства и горное гостеприимство. Путешествие начнется с погружения в мир дагестанского животноводства. На живописном перевале Улусуф делегация встретится творческие коллективы Тимирхан Шура и Озденлер. Гости посетят пастбище в местности Кара-Тюбей у села Черки, где для них организуют традиционную чабанскую трапезу. Здесь же эксперты Федерального аграрно-научного центра Дагестана представят стенд научного обеспечения обеспечения животноводства в нашем регионе, демонстрируя связь вековых традиций и современных технологий. Казбековский район Дагестана, величие Сулакского каньона, во второй половине дня гости отправятся к одной из главных природных достопримечательностей России. Со смотровой площадки в поселке Дубки откроется панорама Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Это подчеркивает не только аграрный, но и колоссальный потенциал Дагестана. В Тарумовском районе современный агропромышленный комплекс 26 мая пройдет через Тарумовский район. Делегация посетит ООО «Кавказ» в селе Карабаглы. На примере этого предприятия гости увидят, как сельское хозяйство региона адаптируется к современным вызовам, обеспечивая продовольственную безопасность, используя передовые методы производства. Я напомню, что этот визит не просто экскурсия, а глубокое погружение в многократный мир Дагестана, от древних маршрутов до современных инноваций.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: SpaceX подала заявку в IPO. Ожидается, что этот выход станет крупнейшим в истории и приблизит Илона Маска к статусу триллионера. По оценкам Bloomberg, корпорация может увеличить и привлечь до 75 миллиардов долларов. Акции компании будут торговаться под тикером SpaceX. Заявление на IPO, в котором раскрыты основные финансовые показатели SpaceX, опубликовано в базе комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки. Ведущие мировые СМИ, кстати, обсуждают, сколько Илон Маск теряет из-за своих таких смелых амбиций. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: SpaceX представила отчет на 277 страницах об одном из самых амбициозных проектов мировой истории. Среди миссий — создание системы и технологий для существования жизни на других планетах, понимание истинной природы Вселенной и распространение света сознания к звездам. CNN объясняет, как Маск планирует достигать этих целей и на что пойдут деньги инвесторов. Компания продолжит производить и запускать спутники, развивая систему связи Starlink, а также планирует использовать энергию Солнца для создания искусственного интеллекта, который, цитата, «стремится к поиску истины и ускоряет научные открытия». В перспективе строительство базы на Луне и целых городов на других планетах. В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что SpaceX повысила целевую оценку IPO до более чем 2 триллионов долларов. Но теперь агентство задается вопросом, согласятся ли инвесторы с такими амбициями Маска, учитывая, что финансовые отчеты несколько удручают. В первом квартале выручка корпорации достигла 4 миллиардов 700 миллионов долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Примечательно, что практически такой же убыток у SpaceX был за весь прошлый год, хотя выручка в 2025 достигла 18 миллиардов 700 миллионов долларов. Основной источник доходов сейчас – спутниковый интернет Starlink. Он приносит примерно 2/3 выручки. А число пользователей сервиса выросло с 2 миллионов в 2023 почти до 9 миллионов в прошлом году, отмечает агентство. Самым затратным направлением стал искусственный интеллект. Как пишет Рейтер, после сделки с XAI компания резко увеличила расходы на чипы, дата-центры и энергетику для инфраструктуры. В документах говорится, что капитальные затраты SpaceX в прошлом году почти удвоились, приблизившись к 21 миллиарду долларов. Причем более половины этих расходов пришлись именно на бизнес в области искусственного интеллекта. Маск основал SpaceX в 2002 с целью колонизации Марса. И до сих пор он прочно удерживает контроль над компанией. Как объясняет Wall Street Journal, структура управления – это еще одна тревога инвесторов. После IPO бизнесмен сохранит практически полный контроль, благодаря акциям с расширенным правом голоса. Кроме того, возможности акционеров влиять на решение руководства серьезно ограничены. А уволить Маска может только сам Маск. Однако масштаб предложения в любом случае привлекает внимание к бизнес-империи, добавляет Рейтер. В так называемую «масканомию» также входит производитель автомобилей Tesla и бизнес в области имплантации мозговых чипов.
2: 22 мая на календаре. Именно в этот день люди впервые доказали, что могут летать, друзья. Правда, сначала это выглядело так. Смотри, как сейчас я прыгну. А потом залетели, конечно. Дни рождения, мне кажется, самолетов именно сегодня отмечается 22 мая. Именно сегодня когда-то был представлен также первый будильник, друзья. И миллионы людей с тех пор каждое утро задаются вопросом, а кто его разрешил вообще изобретать? А еще в этот день появились первые солнцезащитные очки. Потому что смотреть на цены стало невозможно даже тогда, друзья. И немного исторического факта. Раньше письма шли месяцами, сегодня сообщение «Ты где?» приходит через 2 секунды после выхода из дома. Прогресс, конечно, удивительный. И главное, история показывает, человечество пережило все абсолютно. Значит, переживем и эту пятницу, даже если сегодня, может быть, у кого-то и не пятница, а первый рабочий день. Но всякое бывает, потому что, я так понимаю, не все работают с понедельника по пятницу. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Замминистра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко прибыл в Дагестан с рабочим визитом накануне. Вместе с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым заместитель полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Владимиром Надыктовым представил ПАО «Россетям» другим ответственным лицам. Делегация осмотрела подстанцию 110 киловатт новая в Махачкале. Я напомню, что данная подстанция – одна из ключевых питающих центров нашей столицы Дагестана. Энергообъект обеспечивает энергоснабжением более 100 тысяч жителей Махачкалы. Ранее здесь происходили технологические нарушения и возгорания. В рамках осмотра накануне премьер-министр Магомед Рамазанов обратил внимание руководителя местной энергокомпании на обращение, которое поступает от жителей республики, которое касается сбора платежей и недобросовестности некоторых специалистов на местах, которые нарушают прозрачность данного процесса. Отметим, что сегодня в республике с участием временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и Петра Конюшенко состоялось совещание по проблемным вопросам энергосообщения. Ну и, друзья, Дагестан – лидер среди регионов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно в республике удается закреплять пески на площадью 4000 гектаров. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, для борьбы с опустыниванием в регионе активно реализуется программа в сфере мелиорации. Только в этом году запланировано проведение около 100 мероприятий, которые направлены на освоение водосберегательных технологий, полива и возвращение в оборот дополнительных земельных площадей. Помимо этого, с целью выработки системных решений для борьбы с опустыниванием, Минсельхозпрод Дагестана продолжает активное сотрудничество с Федеральным научным центром Российской академии наук. Ну и, друзья, родные языки в вашем смартфоне. В мессенджере Макс запущена виртуальная библиотека. Специалисты Минцифры Дагестана разработали уникальный чат-бот, который открывает доступ к богатому литературному наследию народов Дагестана. Проект приурочен к проведению Года единства России в 2026 году. Как это работает? Достаточно сканировать QR-код или зайти в бот в мессенджере Макс. Удобный интерфейс позволяет несколько кликов выбрать нужный язык и получить доступ к подработке книг. Ключевые возможности чат-бота в сервисе Макс. 8 доступных языков: русский, аварский, даргинский, лезгинский, лакский, арчинский, табасаранский и кумыкский. А также удобный формат произведения можно читать онлайн или скачивать в формате PDF. Доступность QR-кода в сервисе Макс. Библиотека всегда под рукой в вашем мобильном устройстве. Я напомню, что данный проект создан для сохранения и популяризации культуры Дагестана. Ну и в Дагестане с 1 июля заработает новая энергосбытовая компания, дочернее подразделение «Ставрополь Энергосбыт». Она станет единственной из бытовой организации для всего Северного Кавказа. Об этом на совещании с участием Федора Щукина сообщил замминистра энергетики России Петр Конюшенко. Он подчеркнул, что вопросы развития энергетической отрасли Дагестана находятся на особом контроле правительства и полпредства президента в Северокавказском федеральном округе. Все принимаемые решения направлены на надежное и качественное энергоснабжение потребителей Дагестана. Также Петр Конюшенко подчеркнул, что все позволит эффективнее двигать главные цели надежного и качественного энергоснабжения в Дагестане. Ну и, друзья, почему здравницы теряют гостей? Санаториям прописали спад. Российские санатории опасаются поднимать цены в этом сезоне, а риски потерять клиентов, говорят собеседники «Коммерсанта». Ассоциация туроператоров считает, что крупнейший санаторный курорт «Кавказские минеральные воды» летом останется незагружен. Спрос может упасть в «Кавказских минеральных водах» аж на 15%. Тему продолжит мой коллега. Саш, тебе слово. Доброе утро.
2: Утверждение о том, что зумеры облюбовали санатории, тренды на wellness и осознанную заботу о себе разбились об экономику и планы ковер в аэропортах. Это все на фоне крепкого рубля не в пользу российских курортов перед зарубежными, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: Есть определенный спад, мы его оцениваем в 10-15% к прошлому году. Ну, есть гипотезы, одна из них заключается в том, что все-таки это достаточно дорогой вид отдыха, на 15-20% дороже такого же отдыха в отеле. Во всяком случае, самый дорогой вид внутреннего внутреннего туризма. Вторая причина – некоторая нестабильность работы аэропортов. Она в большей степени затрагивает вот эту аудиторию, поскольку это возрастные туристы.
2: Падение спроса на оздоровительный отдых коснулось всего Юга России и даже Подмосковья. Хотя в Минводах картина самая показательная. Но с глубиной бронирования у здравниц ситуация не настолько проблемная, говорит коммерческий директор сети санаториев «Плаза» в Кисловодске Дмитрий Семакин.
4: Мы видим снижение спроса и видим, что все больше людей начинает принимать решения действительно в самый последний момент, но пока глубина планирования радикально не изменилась. Ну, всегда в первую очередь хочется задуматься о снижении цены и запуске акций, пока думаем в этом направлении. Пока цену мы не снижаем, но мы ее и значительно не поднимали относительно прошлого года.
2: Регулярно закрывают небо Краснодара и Сочи. Работа авиагавани в Минводах прежде считалась относительно предсказуемой, но в этом мае пара авиаколлапсов затронули и Ставрополье. На санатории это влияет меньше, чем на обычные отели, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму в Российском союзе туриндустрии Сергей Толчин.
5: В прошлом году есть восставание по целому ряду направлений, потому что Сочи, Анапа восстанавливается не так быстро. Санаторно-курортный отдых, там меньше всего отмен, спрос остается довольно стабильным, если брать санатории Краснодарского края. Но опять же, из-за того, что там по аэропорту Сочи бывают перебои в расписании, возможно, будет коррекция, но не такая, как по обычным резорт-отелям.
2: В Кавказских минеральных водах, например, летом ценник вырастет на 10-20%. На этом фоне гости бронируют примерно 7-10 дней вместо прежних полноценных 10-12, говорят туроператоры. Управляющий акционер здравницы Лаганаки в Адыгее Татьяна Мамонтова уверена, что востребованность оздоровительных программ снижаться не будет. Но сделать их популярнее получится, например, за счет одноместного размещения.
6: Мы уже давно курортная клиника. У нас ситуация чуть иная. Мы расширились в этом году на 30% номерного фонда. За счет этого мы не стали повышать стоимость, и у нас спрос вырос. Медицины дешевой не бывает. И пребывание здравницы на 2 недели – это 250 минимальный чек.
2: При этом, как пишет Коммерсант, перед рынком встала проблема обветшания номерного фонда. На реновацию здравниц нужны большие кредиты. Это тоже закладывают в тарифы. Но в туротрасли допускают, что устаревшие объекты, не планирующие реновацию, как раз будут опускать цены. И гости это могут принять. Уже отмечается, что спрос переходит из премиальных сегментов в средние и массовые. Александр Мезенцев, Александра Абанькова, Коммерсант ФМ.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра в Махачкале поднимутся до плюс 23. Вечером, правда, станет прохладнее, примерно 18. Ну, как сейчас, утром. Осадков почти не ожидается, ветер слабый, настроение курортное будет, друзья. Идеальная погода, чтобы сказать, я быстро выйду на 5 минут и вернуться через 3 часа с друзьями и шашлыками. Температура воды на Каспии около 16 градусов выше нуля. Для дагестанцев это уже нормально, для туристов, ой, как холодно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: Первый зам генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на заседании федерального штаба обсудил проблемный участок линии электропередачи Дылым-Тлох, где за последние месяцы неоднократно происходили технологические сбои. Абаимов подчеркнул, что все работы по восстановлению линии будут завершены к 15 июня. С сентября прошлого года введена ответственность за привлечение к работе гидов без соответствующей квалификации. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Согласно федеральному законодательству, к профильной деятельности допускаются только те специалисты, которые успешно прошли аттестацию и внесены в единый федеральный реестр. В фонды Национального музея Дагестана имени Тахагоди поступила новая коллекция печатной графики. Российские художники передали музею коллекцию эстампов, созданных в период с 2022 по 2024 годы. В дар музею их передал Оргкомитет Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Посетители музея смогут ознакомиться с работами на выставке, которая будет работать до 31 мая. Президент РАТЭК Александр Онищук разъяснил, что исключение брендов из параллельного импорта не означает полного запрета на их ввоз в Россию. Напомню, в ноябре прошлого года Минпромторг выпустил приказ, который вносит изменения в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он вступит в силу 27 мая. Из перечня исчезнут некоторые виды компьютерной техники, включая ноутбуки и накопители иностранного производства. Продажи новых люксовых автомобилей в России в апреле достигли рекордного уровня за последние 4,5 года, согласно данным «Автостат». Всего было реализовано 81 транспортное средство премиум-класса. Наибольшим спросом пользовался Rolls-Royce Cullinan, который приобрели 21 покупатель. В тройку лидеров также вошли Lamborghini Urus и Bentley Continental. Лекарство от болезни Альцгеймера, созданное российскими специалистами, успешно прошло вторую стадию испытаний. Препарат продемонстрировал свою эффективность в ходе клинических исследований на пациентах с болезнью. Следующим этапом станут более масштабные испытания с участием сотен пациентов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере. Аль-Наср выиграл в заключительном туре у одного из аутсайдеров клуба «Дамок» 4-1 и стал чемпионом Саудовской Аравии. В этой игре Криш оформил дубль, и теперь у него 973 забитых мяча за карьеру. Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в далеком 2002 году в дебютном своем сезоне за «Спортинг». В Аль-Наср футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть здесь только Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Напомним, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет уже шестое мировое первенство в карьере. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Колорадо, по мнению букмекеров, один из фаворитов, но Вегас с этим не согласен. Обыграв Аваланж на их площадке со счетом 4-2, к началу третьего периода хоккеисты Вегаса вели с преимуществом в 3 шайбы и довели встречу до победы и повели полуфинальной серии Кубка до 4 побед 1-0. Следующий матч запланирован на субботу. Чемпионат мира по хоккею идет своим чередом, и норвежцы оказали очень серьезное сопротивление канадцам на первом этапе соревнований. Интересно, что норвежцы вели в счете и 2-0, и 3-2, и 5-4, но канадцы каждый раз догоняли и, забросив победную шайбу в овертайме, выиграли со счетом 6-5. Они лидируют в группе «Б», а в группе «А» впереди Швейцария, которая все матчи выиграла в основное время, и в этом туре 4-1 у Великобритании. В Национальной баскетбольной ассоциации чемпионы из Оклахомы, несмотря на все старания Виктора Венбаньямы, обыграли Сан-Антонио во втором полуфинальном матче со счетом 122-113 и сравняли счет в серии 1-1. Венбаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Что касается другого лидера Оклахомы, то Гилджес Александр забросил 30 очков в этом матче и также на его счету 4 подбора и сделал он еще 9 результативных передач. Продолжение серии 23 мая. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер не вызывался в расположение национальной команды с июля 2024 года. В августе того же года голкипер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. Но вот в одночасье все изменилось. Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира 2010 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал производителей мороженого прекратить необоснованное повышение цен. Он отметил, что в мае цены на мороженое вновь выросли, как и в прошлом году. Теперь покупка мороженого для семьи из трех человек может стоить от 400 до 500 рублей, что для многих становится непосильным. Миронов назвал это сезонной жаждой наживы и подчеркнул, что объективных причин для такого подорожания нет. Он обратился к Минпромторгу и отраслевым ассоциациям с призывом провести работу с производителями, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение цен. Парламентарий также указал, что производители часто объясняют рост цен на мороженое увеличением стоимости сырья и ингредиентов. Однако, по его словам, молоко, сливочное масло, сливки и сахар в розничной продаже подорожали не так сильно. Кроме того, он отметил, что аргумент об увеличении стоимости упаковки не подходит, так как она не оказывает большого влияния на конечную цену мороженого. Напомню, в июле прошлого года Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок накрутки к оптовой цене.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех — заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне начали аккуратно тратить деньги на такси и доставку готовой еды, заявил газете «РУ» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового отдела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его словам, главная причина – заметное подорожание самих услуг. Тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на их обслуживание, сказал Супруненко. Он добавил, что из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставлять такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожая. Во время пандемии многие привыкли заказывать готовые блюда домой, но сейчас кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась, подчеркнул Супруненко. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены, значительно

0: 90% участников исследования. На втором месте оказался подарок по заранее составленному списку желаний. Его предпочли 58% опрошенных. Также россияне назвали популярными подарочные карты. Их отметили 25% респондентов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правила этикета распространяются и на подарки коллегам. Они не должны ставить именинника в неловкое положение, быть провокационными и слишком личными. Обычно дарят деловые аксессуары, сертификаты или что-то съедобное. Но вот в дружном коллективе ограничений меньше.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Многострадальная семейная ипотека с 1 июля может стать еще более недоступной для очень многих россиян. Но, по крайней мере, получить действительно выгодные условия теперь станет еще сложнее. Кроме дифференцированных ставок, которые власти всерьез планируют ввести в середине лета, обсуждаются и другие ограничения. Какие именно, как это повлияет на рынок недвижимости, который и так растерял весь запас прочности, ну и будет ли обещанное экспертами снижение цен на жилье в ближайшее время. Как-то не очень активно эти новости мелькают в соцсетях, но мы на секундочку скоро можем стать свидетелями очень важных изменений на рынке недвижимости. И я говорю абсолютно серьезно. Причем у нас даже есть с вами конкретная дата, это 1 июля 2026 года. Еще в марте премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою как раз к июлю проработать дифференциацию ставки по семейной ипотеке. А именно, чтобы она напрямую зависела от числа детей в семье. Например, по данным СМИ, для семей с одним ребенком ставка может вырасти почти в два раза с 6% до 10%, а то и 12%. Текста законопроекта пока никто не видел, но разговоров во властных кругах об этом так много, что сомнений в том, что нововведение все же примут, уже практически нет. Вообще о таких планах мы слышим еще с конца прошлого года, но буквально на днях к этому предложению добавилось еще одно. Как пишет «Коммерсант», Минфин рассматривает идею сделать кредит дороже для тех родителей, которые не состоят в браке и не прописаны вместе с ребенком. Более того, если один из родителей оформляет вторую ипотеку, по их семейной также будут поднимать ставку. Ну, если такое предложение примут, разумеется. И, конечно, все прекрасно понимают, что это сразу ударит по популярности семейной ипотеки, которая сейчас, по сути, поддерживает на плаву весь рынок недвижимости в России. Ну, а значит, ударит и по спросу. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже предупредил, что стройка, цитата, «исчерпала запас прочности». И любое ужесточение выдач сильно ударит по объемам кредитования. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью Национальной службе новостей говорит примерно то же самое, но немножечко с другой стороны. По ее словам, ухудшать условия нельзя, ведь какая демография без жилья? Однако, уточняет важный момент, для семей сегодня важнее даже не процент, а сама цена квадрата, ведь процент от кредита менее значим, чем общая стоимость кредита. Это тоже цитата. Ну а с ценой и спросом картина у нас парадоксальная. Спрос уже просел и довольно сильно. В первом квартале 26-го продажи новостроек в городах-миллионниках рухнули почти вдвое, это если сравнивать с концом прошлого года. В столичном регионе просадка почти на треть год к году. Ну и логика сразу подсказывает, что цены должны идти вниз, ну, по идее. И они, в принципе, где-то даже идут вниз, но как-то очень незаметно. По данным Дом РФ, за год новостройки подорожали на 10%, с начала года менее чем на 3%, при инфляции около 3%. В общей сложности цены за последний месяц снизились в 18 регионах, и среди самых крупных – Краснодарский край и Тюменская область. Но вот Москва только за апрель прибавила сразу 1,5%. И вот вопрос, почему рынок не падает по цене вслед за спросом? Но ответ очень прост. Все дело в объемах предложения. Некоторые участники рынка говорят о переходе к дефицитной модели ввода жилья. Это означает, что за год объем доступного жилья в московском регионе сократился примерно на 16%. Девелоперы тормозят запуски из-за дорогого финансирования, а себестоимость объектов, напротив, растет. Только зарплаты в стройке за год прибавили 16%, это если верить статистике. По другим данным, предложение массовых новостроек в Москве за год обвалилось примерно на треть, в Ростове более чем на 20%, в Волгограде почти на 18%. Причем важный момент, что дешевый сегмент новостроек столичным застройщикам становится просто неинтересен. Его все чаще закрывает реновация. Поэтому девелоперы стараются сосредоточиться на объектах более высокого класса. Так что ответ на главный вопрос, просядет ли рынок после 1 июля еще ниже, двойной ответ. По сделкам и выдачам, да, почти наверняка, если ставку для семей с одним ребенком действительно поднимут до 10-12%, ипотека для значительной части покупателей превратится в обычную рыночную. Например, Светлана Разворотнева из Госдумы напоминает, что рынок и так исчерпал себя по числу семей, которые могут взять кредит при любом проценте. А вот будет ли просадка по ценам, тут ответ, скорее всего, нет. Девелоперы к повсеместному дисконту как-то не особо готовы. Средневзвешенный квадрат в московском регионе уже превысил 500 000 рублей, подорожав за год более чем на четверть. Отдельные эксперты прогнозируют, что в этом году рост цен будет умеренным, но к следующему, при снижении ключевой ставки и возвращении спроса, цены на фоне отложенного дефицита могут рвануть вверх. Хотя, казалось бы, куда еще выше, и так уже космос. В общем, доступность жилья при таком сценарии падает как бы сразу с двух сторон. Единственный доступный кредит станет дороже, это я про семейную ипотеку, и предложение в массовом сегменте может стать скуднее. Ну, за исключением различных скидок от самих застройщиков. А ведь стройка у нас в стране тянет за собой вообще много смежных отраслей. Например, промышленность. Еще по мартовским данным Росстата, в феврале выпуск отдельных категорий продукции, например, стройматериалы, рухнул более чем на 12% год к году. Металлургия просела на 15%, обработка древесины на 9%, мебель почти на 6%, обрабатывающая промышленность в целом ушла в минус почти на 3%. Так что вывод напрашивается не слишком оптимистичный. После 1 июля активность на рынке вполне может просесть, но, по крайней мере, есть такие подозрения. Мы тут, если что, не претендуем на истину в последней инстанции. Все будет зависеть, в каком виде правительство утвердит эти июльские поправки в программу. Но все же еще большее замедление роста экономики сейчас не нужно, пожалуй, никому. Но это означает, что нужно искать сценарий, который не продавит и так шатающийся рынок. Двигаемся дальше. Важная новость, особенно для более взрослого поколения. С 1 августа социальный фонд проведет перерасчет накопительных пенсий. Выплаты вырастут сразу на 17,3%. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на, собственно, социальный фонд. Коэффициент определен по итогам инвестирования накоплений за прошлый год. Доход более чем втрое превысил инфляцию в 5,5%, поэтому такое существенное повышение. Да, все пройдет автоматически, никаких документов подавать не нужно, но, еще раз повторю, речь именно про накопительную часть пенсии, так что затронет это чуть больше 130 тысяч человек. Еще более щедрая прибавка для участников программы софинансирования и тех, кто направил на пенсию мат-капитал, либо копил добровольно. Им срочную пенсионную выплату поднимут почти на 19,5%, это коснется почти 38 тысяч человек. Хотя, конечно, цифры выглядят очень бодро, ровно до того момента, пока не посмотришь на конкретные суммы. Средняя накопительная пенсия сегодня – это около 1500 рублей в месяц, срочная выплата – около 3000, После прибавки, получается, в среднем увидят получатели дополнительные 260 и 580 рублей, соответственно. На фоне продуктовой корзины цифры, прям скажем, довольно символические. Ну и последняя тема на сегодня. Есть у нас в стране такая организация – Российская национальная перестраховочная компания. Так вот, по ее данным, как пишет Коммерсант, этой весной паводки в России могут нанести ущерб имуществу граждан в размере около 5 миллиардов рублей. Это против 950 миллионов в прошлом году. Хуже всего, как вы знаете, пришлось уже Чечне и Дагестану. Только первая волна в конце марта там повредила почти 3000 зданий на 1,5 миллиарда рублей. Ну и кроме того, эксперты говорят о рисках на Алтае, Камчатке, в Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области. Причем это далеко не пик. По данным МЧС, общий ущерб от чрезвычайных ситуаций в прошлом году превысил 70 миллиардов рублей, из них больше 50 именно от природных катаклизмов. В Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске ущерб оценивали примерно в 40 миллиардов. Лесные пожары добавляют от 10 до 0,5 миллиардов в год. В общем, цифры очень и очень серьезные, и при этом застраховано жилье примерно лишь у каждого десятого. Видимо, работает, русский авось, подход пока гром не грянет, либо расчет на помощь государства в крайнем случае. Но помощь действительно такая есть, однако она редко покрывает весь ущерб. Единовременная выплата около 16 тысяч рублей на человека, до 79 тысяч при частичной утрате имущества и до 157 при полной. На ремонт дома этого не хватит, а наращивать суммы региональные бюджеты не в силах. Ну и вот на этом фоне страховщики и ведомства Минфин, МЧС, Центробанк и ВСС, это Всероссийский союз страховщиков, обсуждают законопроект об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Идея заключается в уходе от формально добровольной и практически бесполезной модели. Другое дело, если программе дадут федеральный статус и введут автоматическое включение оплаты через квитанцию ЖКХ или взносы на компремонт с возможностью отказа. Ну и тогда уже риски делятся между страховщиками и государством. И, кстати, шансы на одобрение вот такой идеи парламентом страховщики оценивают как высокие. Для понимания цены. Сейчас страховка жилья с покрытием в 3 миллиона рублей стоит от 9 до 15 тысяч рублей в год. Ну а вот сколько будет стоить обязательная версия? Вопрос пока открыт, и, возможно, далеко не все такой платеж потянут, особенно в регионах с невысокими доходами. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои нервы и портфели, и одевайтесь по погоде. До скорых встреч!
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такая хорошая поговорка. Хороший сисадмин не работает. Если ты с утра до вечера работаешь, ты плохой сисадмин. Вот хороший менеджер так научился делегировать, так подсвечивать места, что на самом деле он работает полчаса в день, но при этом запредельно эффективен и все контролирует. Потому что он выбрал правильные места, куда посмотреть. У меня есть, например, что-то автоматизировано, а что-то мне вручную подают. У меня каждое утро мне присылают несколько цифр вручную. Ну, я посчитал, что человек проще, чем автоматизация. Но навык менеджера, это уже, кстати, не предпринимательская история, это менеджерская история, так выбрать места контроля, где ты будешь смотреть, чтобы наиболее эффективно, точно участвовать и принимать решения. Нанимаю людей, неуверенных в себе, потому что я считаю, что это первый и главный маркер талантливых, сильных, крутых людей. Базовая кадровая идея. В природе есть три разных вида людей. Хорошие люди, которые всегда работают хорошо, чтобы не было, как бы ты ни платил, мотивация не зависит. 10%. Плохие люди, которые всегда работают плохо, чтобы ты ни делал, какая бы мотивация ни была, зарплата. 10%. И 80% тех, кто работает так, как здесь принято. Это в природе. Но в рамках своей компании твоя задача кадровая. Нанимать не в распределение, чтобы хороших и плохих было не как в природе в этом городе, а лучше, чем у конкурента. И тогда встает вопрос, а как нанимать этих вот эти вот 10% крутых? Что их отличает? Какой у них есть вот маркер, который их объединяет? Мотивация – слово красивое, но бесполезное. Его на хлеб не намажешь, и как его определить, неизвестно. И потом вот я, например, сегодня утром мотивированный, а вечером я не мотивированный. И ты меня собеседник, когда пробуешь в обед, я среднемотивированный. Нет. Мотивация не является качеством человеческим. Один и тот же человек сегодня может быть мотивирован, завтра не мотивирован, просто потому что обстоятельства. И вообще людей мотивируют победы, демотивируют поражения. Все бывают демотивированные, все бывают мотивированные. Так не работает. Это не личностное качество. Личностное качество у них другое. Они всегда считают, что могут быть лучше. А это означает, они себя сейчас недооценивают. Хотят завтра быть лучше, чем вчера, потому что они считают, что они недостаточно хороши. Когда мы говорим, мы нанимаем людей, которые не уверены в себе, что это означает? А они себя плохо на собеседе продают. Он программирует хорошо, говорит, да я так только начал. Ну, программистами, ладно, с ними тест можно сделать. Но они очень скромно себя продают, они плохо себя продают. А всякое говно себя хорошо продают. Поэтому ты стараешься на собеседе не делать выводов, ты стараешься взять всех, а потом выбрать. Вообще, я считаю, что путь к хорошей команде лежит не через найм, а через увольнение. Да почему хорошие компании такая редкость? Потому что они делают что-то такое, чего не делают остальные. Все нанимают, но никто не любит увольнять. А значит, путь к хорошей команде лежит через то, что не делают большинство, не увольняют. И это логично, потому что хорошая олимпийская сборная строится на огромной воронке и сумасшедшем, жесточайшем отборе. Хороший университет, тот, кто отчисляет всех, кто вообще не тянет, а где надо вообще убиваться, чтобы до пятого курса досужиться. Сильные команды, это конкурентные команды. И если ты хочешь от сильную команду, должен убирать плохих, чтобы сильным было кайфово. Они видели это, они это чувствовали, да? Ну, то есть, короче, абсолютно все считают, что надо вкладываться в найм. Но на самом деле самая большая проблема – это не увольнение. Как с этим борются супербольшие компании типа Siemens? В какой-то момент они встают и говорят, так, 15%, чтобы не было. Наплевать, кто это будет. Так вот, атмосфера, что здесь не бездельничают – это атмосфера, когда Петя, который не тянет, его увольняют, а не нанимают Колю. Ты же когда увольняешь человека, ты не его увольняешь. Ты же месседж другим посылаешь.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дагестан. В аэропорту Махачкалы его встретили в РИО главы республики Федор Щукин и глава правительства Магомед Рамазанов. Куренков проведет заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне, а также лично проверит эффективность предпринимаемых мер по оказанию помощи пострадавшим от ЧС. Школьникам будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за владение навыками управления дрона. Пилотирование беспилотных летательных аппаратов станет частью нормативов ГТО. В этом году новое испытание будет проведено в тестовом режиме, а со следующего года его смогут сдавать по всей стране. За успешное выполнение нормативов учащиеся смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. В Астрахани 27-летний россиянин столкнулся с уголовным преследованием после попытки задекларировать доходы от криптовалютных операций. По данным следствия, он заработал более 34 миллионов рублей на продаже цифровых валют, но попытался скрыть реальную сумму налога, искусственно завысив расходы. По оценкам следствия, госбюджет недополучил 4,9 миллиона рублей. Теперь россиянину грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет по статье об уклонении от уплаты налогов. Великобритания стала активнее выдавать визы россиянам. В течение последнего года было одобрено 93% поданных заявок. Виза дает право находиться в стране до 6 месяцев с целью туризма, посещения друзей, родственников или деловых встреч. Врачи предупреждают, что участие в марафонах и интенсивные беговые тренировки могут увеличить риск развития проблем с кишечником. Во время долгих физических нагрузок кровь от кишечника перенаправляется к мышцам, что приводит к кишечному стрессу и повреждению слизистой оболочки. Магомед Ариб Мухумаев и Мурат Гасанов, учащиеся Республиканского центра образования, заняли третье место на чемпионате СКФО «Робоквант-2026». Соревнования прошли в Ингушетии на территории лицея для одаренных детей «Олимп». Юные дагестанцы показали отличные результаты, проявив высокий уровень знаний и творческий подход к решению технических задач. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» – удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», – ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
1: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. 1 стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. 1 стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей, об этом сообщили в Госдуме. Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при

Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. «Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет», — отметил эксперт. И в завершении выпуска: в России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Кион Строки. Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике. По данным сервиса, интерес к зарубежной литературе за последний год вырос на 60%. Самым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке располагается «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место занимает «Скорбь сатаны» Марии Карелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Незаконное предпринимательство. Что же это такое? Какие у него есть критерии? И какое наказание? Итак, если человек торгует кукурузой на рынке, это уже незаконное предпринимательство. И он может получить как административный штраф, а если у него несколько таких точек и прибыли много, то даже

0: уголовную ответственность. Предпринимательская деятельность – это когда человек продает товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги на постоянной основе. То есть однократная продажа шубы не является предпринимательской деятельностью, даже если вы это делаете с помощью Авито. А если вы постоянно продаете шубы, создали сайт, платите за рекламу, это уже предпринимательская деятельность. То есть законодательство определяет два основных признака предпринимательства. Первое – это постоянная основа. То есть человек не разово это делает. Пусть у него будет периодичность. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью раз в полгода. Но если это происходит постоянно, на протяжении 5 лет, это предпринимательская деятельность. И второй признак – это деятельность направлена на извлечение прибыли. Вы получаете за это систематическую прибыль. Для простоты понимания приведу пример. Если вы себе купили квартиру вторую и сдаете ее в аренду, вы не являетесь предпринимателем. Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да, налоги вы все равно должны платить, 13% как налог с доходов физического лица, но регистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель вы не обязаны. Если же вы покупаете 5 квартир и сдаете их посуточно, это уже предпринимательская деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как поступить в этой ситуации, спросите вы меня? Купите 5 квартир и передайте в доверительное управление третьему лицу или компании. Она будет заниматься тем, что будет извлекать из этого имущества, которое передано ей, прибыль и платить вам деньги. И вы будете с этого дохода платить 13%. Именно так. Ну а если вы сделали такую глупость, что купили апартаменты, то здесь доказать предпринимательскую деятельность, если вы в ней не живете, а сдаете, еще проще. Жилье – это все-таки для жилья, а апартаменты у нас пока считаются нежилыми помещениями. Если вы не хотите ни с кем делиться своей прибылью, а любая управляющая компания берет определенный процент, то тогда вам придется либо платить 13% как с дохода физического лица, либо зарегистрироваться самозанятым. Там есть лимит. Если вы зарабатываете не более 2 400 000 рублей в год, имейте в виду. Если вы зарабатываете больше, то вам придется регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. И только в этом случае у вас нету незаконной предпринимательской деятельности. А кто же вы являет эту самую незаконную предпринимательскую деятельность? Безусловно, полиция, налоговая, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и прокуратура. Как это обычно происходит? На примере тех же квартир. Всеми нами горячо любимые соседи пишут заявление участковому, участковый приходит, проверяет и понимает, что здесь ведется коммерческая деятельность, передает эти материалы в налоговую, дальше вызывает уже вас как собственника и спрашивает, а что, собственно, здесь происходит? Почему в вашей квартире живете не вы, не ваши родственники, а кто-то? А сейчас Росфинмониторинг с налоговой очень хорошо дружит и заодно вам еще покажут переводы, постоянные, ежемесячные, определенные одной и той же суммы, которые будут доказывать, что это предпринимательская деятельность. Также практикуют контрольные закупки, когда сотрудники ОЭППК или налоговой под видом обычных покупателей откликаются на ваше объявление и в тот момент, когда вы уже обо всем договорились, оформляют право нарушения. В этих случаях, если вы не зарегистрированы как самозанятый и как индивидуальный предприниматель, в зависимости от того, какой доход вы смогли получить, не регистрируясь, будет назначаться наказание. Под доходом следует понимать всю выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Крупным доходом считается все, что свыше 2 250 тысяч рублей. Очень часто бывает, что выявленное нарушение не дотягивает до уголовного. В таком случае ОЕППК или налоговая отправляет это для оформления административного правонарушения.
1: Юридическая рубрика

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит тысячи человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие туризма, санаториев, спорта и агропроектов на Северном Кавказе. В частности, в Дагестане правительство рассмотрит переселение из оползневых зон, восстановление обучения в пострадавших школах и организацию летнего отдыха семей после паводков. Два агентства в структуре правительства Дагестана прекратили свое существование по указу в РИО главы республики Федора Щукина. Речь идет об агентстве информации и печати и об агентстве по предпринимательству и инвестициям республики. Их функции будут переданы Минцифры Дагестана, которое после реорганизации будет именоваться Министерством цифрового развития, информации и печати, а также Министерству экономики и территориального развития. Дагестанская УФАС вынесла предупреждение администрации Махачкалы из-за претензий со стороны управляющих компаний «Нурплюс» и «Феникс». Власти передали многоквартирные дома в управление без проведения публичных торгов, что противоречит Жилищному кодексу и Федеральному закону о защите конкуренции. УФАС считает, что действия мэрии ограничивают право жителей на выбор управляющей компании. В клинике ГИСМЕД в Хасавюрте прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружили значительные нарушения санитарных норм. По результатам было вынесено постановление о временном приостановлении деятельности клиники. Материалы дела были направлены в суд для дальнейшего разбирательства. В России запустили нейробариста – ИИ-агент от Яндекс B2B-Tech, который создает уникальные напитки по описанию. Пользователь может написать в приложении что-то вроде «кофе после тяжелого рабочего дня» или что-нибудь необычное с ягодами, после чего нейросеть соберет индивидуальный напиток, которого нет в меню. Проект тестируется в 3 кофейнях Москвы и планируется к распространению по всей сети. В Каспийске 23 и 24 мая пройдет чемпионат России по тэквондо среди глухих. Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Курамагомеда Курамагомедова. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 150 атлетов. Наиболее многочисленной будет сборная Дагестана, которая представит до 50 представителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В городе страшные пробки, но я надеюсь, что вы все равно слушаете нас. И тем более, что тема сегодняшнего эфира у нас более чем актуальная. Очень много вопросов поступает, касающихся вопросов, связанных с заменой адресов. Но действительно, вот человек решил продать дом, и при оформлении документов обращает внимание на то, что он не соответствует. То есть адрес, который у него указан в прописке, а значит выписке из ЕГРН, не соответствует адресу, который вот сейчас, потому что улицу переименовали. Что делать в этой ситуации? Что делать, если при переименовании улицы оказалось, что и нумерация дома изменилась? А это очень большая проблема, потому что возникают проблемы при прописке, при регистрации отдельных членов семей. А на эти вопросы у нас сегодня отвечает главный регистратор управления Росреестра по Республике Дагестан Султан Мамед Невиев.
7: Всем здравствуйте. Да, действительно, Гульзат, очень много и нам жалоб поступает, и много проблем у людей возникает с адресами, то есть ситуация как обстоит, то есть адреса меняются, там в нашем реестре там один адрес, адрес уже переименовался. Вообще правила внесения адресов, правила присваивания, изменения поменялись. То есть сейчас обязательным является, чтобы адрес был внесен в государственный адресный реестр. ГАР, если сокращенно, если говорить всю систему, это Федеральная информационная адресная система ФИАС. То есть адрес должен быть внесен в этот реестр, адресу должен быть присвоен уникальный номер. Вот мы в рамках своей работы вносим эти номера, когда, ну, естественно, если они к нам поступают. Дело в том, что ну, Росреестр не наделен полномочий по присваиванию.
6: Переименованию, да. Ну вот, вот да, то есть получается, вот человек.
7: Адресов. То есть эти полномочия у нас этим наделены органы местного самоуправления. Если говорить конкретно об операторе вот этих реестров, которых я назвал, это государственный адресный реестр, является налоговая служба. Оператором вот этой базы, этого реестра является налоговая служба, но полномочиями по внесению изменениями у нас органы местного самоуправления. И действительно, люди не могут прописаться, если адрес не внесен в ГАР, а если нет прописки, ну, много проблем возникает. Это и детские пособия, это и устраивание ребенка в школу, и встать на учет.
6: Это мне как одна сотрудница паспортного стола, она пожаловалась, что она говорит, мы не можем людям выдавать даже паспорта, потому что по факту их адреса, ну, фактически не существуют в базе.
7: Да, и потом. Вот много жалоб поступает к нам в управление, что вот у меня адрес сменился, почему вы не сменяете адрес? И тут надо обозначить, вот я уже обозначил, что изменение адресов – это у нас органы местного самоуправления.
6: И налоговое. Есть... Но вот если говорить о вот степенях ответственности, понятно. Вот, например, вот администрация города. А произошло переименование улицы в честь, ну пусть будем, была улица Магомедова, сделали улицей Ахмедова. А так как на улице Ахмедова оказалось, что там есть появились новые дома, которым были присвоены номера, и чтобы не плодить номера, там, например, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, решили и нумерацию сменить. А в Махачкале это, ну, как бы, такое тоже есть.
7: Ну, я сейчас поправлю.
6: И что потом?
7: Да, сейчас, смотри, во-первых... Все адреса, ну, не придумываются, и адреса, ну, нет, вот мы решили, то есть есть постановление правительства Российской Федерации, утверждается правило присвоения, изменения, аннулирования адресов, это у нас постановление 1221 от 19 ноября 2014 года, именно им определен. Так вот, к этим же порядкам определено, что при утверждении, при... присвоению объекту недвижимости адрес в течение 3 дней необходимо внести вот этот вот адрес, эти данные в государственный реестр недвижимости.
6: Это делает муниципалитет.
7: Муниципалитет вносит,
6: он должен или, направить да. эти сведения о замене всех адресов, а далее после...
7: Далее оператор, это в нашем случае налоговая служба, они вносят и, значит, присваивается уникальный номер. Дальше в порядке межведомственного нашего взаимодействия поступают в управление, в Росреестр, и мы вносим эти сведения. Но если они не были в порядке межведомственного внесены, то есть гражданин может, ну, обратиться с заявлением, и мы вот перепроверяем, если этот в государственном адресном реестре внесен ли адрес, и вот самостоятельно вносим. Также гражданин может с документом обратиться, и тут надо отметить, что... Просто документа недостаточно.
6: Вышло постановление о замене названия улицы, да, и замене нумерации. Администрация города публикует это постановление, правильно?
7: Нет, есть... они данные о присвоении.
6: Ну, то есть сначала же постановление, да, ну, потом уже...
7: Постановление — это документ, да.
6: Да, документ. На основании данного постановления вносятся изменения. Изменения направляются в адресный...
7: Государственный адресный реестр. ГАР, если сокращенно, нам так удобнее говорить.
6: И как только они туда поступают, налоговая служба должна...
7: Но они рассматривают, вносят, да, эти данные.
6: Они должны рассмотреть. Вот срок какой вот рассмотрения?
7: По-моему, весь этот процесс должен занимать не более 5 дней. То есть это 3 дня в течение 3 рабочих дней муниципалитет направляет и в течение 2 дней вносит налоговое.
6: Налоговое. После внесения налоговой уже Росреестр производит замену адресов.
7: При поступлении нам информации в межведомственном взаимодействии, да, мы вносим. То есть, но может быть такое случится, что и... не поступило. Или,
6: вот теперь
7: или чуть
6: в каком
7: позже
6: случае поступило? Может быть такая ситуация, а чаще всего вот сейчас, судя по количеству обращений, такая ситуация достаточно часто встречается. Адреса не, ну, как бы в базе ЕГРН не было этих обновлений. То есть нумерация сохранилась старая.
7: Все очень просто. На самом деле доступ к ГАРу, государственному адресному реестру, он свободный. Он в свободном доступе, то есть каждый человек может там простым доступом в интернет набрать сайт ФИАС, называется, прям ФИАС набираете, он его ищет, Федеральный информационно-адресный реестр. Забивайте туда свой кадастровый номер или свой адрес, делайте поиск, и он показывает, какому объекту присвоен тот или иной адрес, его уникальный номер. Если вы видите, что действительно за вашим объектом, который вам принадлежит, уже есть данные об адресе, то простым одним заявлением все это меняется.
6: А если он видит, что нет никаких данных?
7: Если нет, то он должен самостоятельно уже в муниципалитет обратиться. И есть, ну, сейчас законодатель позволяет несколько видов обращений. Угу. Это напрямую через администрацию, то есть вы идете, приходите вот в управление у нас, отдел, адресный отдел, по-моему, называется, боюсь сейчас.
6: Ну, готовите, там, да, в принципе, да, справочное дело, это можно уточнить самой администрации.
7: Пишите заявление, подаете его, получаете расписку с входящим номером и датой. Ну, это вот через администрацию, МФЦ, в принципе, можете напрямую оформлять. В администрацию можете пойти в МФЦ и те же заявления написаться, дождаться решения в течение 5 рабочих дней. И получается проверить появление адреса в ГАРе через 3 рабочих дня после издания решения. Плюсы этого способа – это возможность на месте уточнить требования к документам и получить консультацию специалиста. То есть вы пришли, кому как удобно, ты поговорил с человеком, он сказал, что вот так должно быть. То есть тем классическим способом, которым мы всегда так жили, так делали. Из минусов в том, что надо какому-то графику работы учреждения. То есть надо, если ты на работе, не всегда удобно, там надо уделить время, поехать, потратить время, пойти. Вот из минусов только это. Второй способ, он быстрее, это через непосредственно сам сайт ФИАС, либо через госуслуги. Тоже надо авторизироваться через подтвержденную учетную запись, найти услугу присвоения адреса объекту адресации, изменения, аннулирования такого адреса. Он так называется. Выбрать муниципальное образование, заполнить электронную форму, указать тип объекта, кадастровый номер, основание, прикрепить скан образа правоустанавливающих документов, отправить заявление, тогда система автоматически присвоит номер и направит его в администрацию. И отслеживать статус в личном кабинете. Из плюсов нет необходимости посещать учреждение, и каждый этап у вас будут поступать уведомления. Из минусов у вас должна быть подтвержденная учетная запись и должна быть квалифицированная электронная подпись.
6: То есть вот я сейчас вот немножко вкратце обрисую, как я поняла. То есть вот я гражданин, да, мне нужно подавать, к примеру, даже на те же детские пособия, либо вот, ну, я понимаю, что мне важно, чтобы мой адрес соответствовал фактическому адресу. Я захожу в ФИАС, да, федеральное, правильно?
7: Ну, вначале адреса. Надо с этой проблемой столкнуться. То есть мы столкнулись с этой проблемой.
6: Ну, во-первых, чаще всего ты уже сталкиваешься, да, когда тебе прям впритык надо, можно предупредить ситуацию.
7: Да, то есть
6: ситуацию.
7: Вы на сайте ФИАС перепроверяете.
6: ФИАС, я перепроверяю, я вношу свой кадастр, кадастровый номер,
7: да,
6: объекта.
7: Кадастровый,
6: да,
7: номер, либо просто
6: либо
7: адрес.
6: Либо адрес даже, да.
7: Да, там вполне такой интерфейс интуитивный, там несложно разобраться.
6: Вот, и тут я понимаю, что у меня адрес не соответствует.
7: Да, ну, либо его вообще нет.
6: Либо я просто не нахожу свой объект, вообще не нахожу. А значит, меня переименовали, ну, номер
7: дома либо изменили. Просто не внесли.
6: Вот, в этом случае я захожу на госуслуги. Да. А, захожу в раздел это
7: присвоение акта, присвоение адреса объекту адресации.
6: Раздел присвоение адреса объекту адресации.
7: Да.
6: И уже там оформляю, пишу, ну, как бы заявление.
7: Да, пишите заявление, прикладываете сканы. Ну, я же говорю, там, в принципе, все интуитивно. Там...
6: То есть там перечень документов уже указан, и я уже пошаговая инструкция там уже есть. То есть я прохожу и прохожу. Либо я иду в МФЦ и пишу заявление через МФЦ в администрацию города, чтобы они мне выдали... как бы документ, подтверждающий присвоение адреса. Этот документ я потом отправляю уже в Росреестр, правильно?
7: Да, да, соответственно.
6: Чтобы они внесли изменения.
7: Да. И надо отметить, что госпошлина не взимается с таких.
6: Это бесплатная услуга.
7: Это бесплатная услуга.
6: Угу.
7: И тут надо быть, как сказать, чтобы никого не обидеть. Чтобы муниципалитеты не создавали проблем гражданам. Если в городах, ну, это вполне все работает, у нас еще есть районы, села, где, ну, на бумажке дадут, что да, действительно, вот объект размещен по такому-то адресу или изменен адрес, но в адресный реестр не внесут эти данные. Этим вы немножко проблемы создаете людям, и Росреестр иногда бывает вынужден отказать по такому заявлению, потому что, ну, мы перепроверяем в адресном реестре, если его нет, а значит, постановление присвоения адреса сделано с нарушением правил присвоения изменений, которые утверждают, что они обязаны в течение 3 дней внести измененный адрес. И поэтому надо свою работу вот до конца доделывать, скажем так.
6: То есть основная загвоздка — это муниципалитеты. Не налоговые, а именно муниципалитеты. То есть вот если бы они своевременно направляли...
7: Своевременно и правильное, скажем так.
6: А неправильность — это в чем? Это получается нарушение... Какие чаще всего ошибки встречаются?
7: Ну, из своей практики я, к сожалению, вот этот вот порядок внесения с той стороны этой программы не видел, как бы в наши эти полномочия не входит, слава богу. Иногда бывает, что людям вывески новые повесили, а вот ФИАС внесли старый адрес. И люди не совсем понимают, что делать.
6: То есть ФИАСе...
7: Да, и вот нам обращают, слушайте, у меня там адрес улица Ибрагимова, то есть улицы там Магомедова уже нет, вот у меня табличка Ибрагимова висит, и а мы такие, нет, вот и в ГАРе у тебя Магомедова,
6: и
7: у нас в едином реестре недвижимости тоже Магомедова.
6: То есть это когда адрес был просто ошибочно направлен или что это?
7: Ну, не знаю, есть ли в этом ошибка для прописки или... Ну, вот с такими проблемами тоже сталкиваемся. Ну, либо какое-то просто непонимание. Либо просто люди говорят нам...
6: То есть это просто тупо поменяли таблички, но не заменили по факту? Люди просто думают, что у них была произошла замена адреса, они приходят с требованием «измените нам ЕГРН», а у вас нет оснований замены, потому что
7: доходит до смешного, иногда доходит до смешного, просто люди обращаются, что нам не нравится этот адрес. Почему без спроса поменяли?
6: А, то есть к вам, да?
7: Да.
6: К Росреестр.
7: Да, в Росреестр. Ну, мне не нравится этот адрес. У нас всегда был там Абубакарова, а теперь у нас Гамид Долгата. Почему?
6: Ну, Гамид Долгата тоже неплохо звучит. Я ни о том, ни о том ничего не знаю. Ну, если честно, да, конечно, замена некоторых адресов иногда проходит достаточно непонятно для горожан, потому что нет объяснения.
7: Ну, вот я прямой пример. Вот смотрите, мы все прописаны в одной квартире. Это мои родители, я. И вот у нас в прописках у каждого стоит разный адрес.
6: А живете вы по одному?
7: А улица у нас 4-я. Вот сейчас у нас вывеска и дом там 1.
6: Ага.
7: Я прописан по одному адресу, мама по другому, отец по третьему. Мы все живем. Это все адреса вот одного вот этого вот самого.
6: И все живете в одном доме?
7: Да, все живете, мы живем в одном доме.
6: Ну, учитывая, что вы сотрудник Росреестра, не пытались привести это в порядок?
7: так все в порядке.
6: У вас просто разные адреса прописки.
7: Да, да, это же, ну, меня прописали тогда, когда эта улица там называлась Насрутдинова. Потом поменялось время, там, кто-то прописался чуть позже, там уже поменялась улица. Кто-то чуть раньше меня, тогда она вообще называлась Комсомольским проспектом. Сейчас совсем по-четвертому называется эта улица.
6: Ну, это да, это особенности развития нашего города, и в этом, наверное, тоже есть свои плюсы, да? Но есть и огромные минусы, потому что действительно люди, для тех, кто с этим столкнулся, для них это совсем не смешно, потому что они теряют время, а зачастую они теряют деньги, они теряют возможности для своих детей. Это вот если говорить об оформлении детей в школы, в детские сады, то есть... Это нам легко говорить, там 3 дня, 5 дней, а по факту это занимает все равно какое-то время.
7: Это да, ты, это да. На самом деле очень, очень важно. Сейчас много вопросов без прописки не решаются. Много вопросов, и всегда об этом, ну, это становится ясно, вот, когда вот приспичило, когда короткие сроки, и потом попадаешь в такой тупик, когда ты вот просишь срочно поменяйте адрес. Ну,
6: или попадаешь на праздничные дни, и тогда эти 3 дня растягиваются в 5 дней.
7: Даже если мы в Росреестре там внесем изменения, там вот в выписке будет написано адрес, но не решится вопрос. МВД будет запрашивать в ГАР, и точно так же его там не обнаружит.
6: То есть вам нужно все равно делать изменения в ГАРе, а для этого нужно все равно пройти эту процедуру. Я напомню нашим радиослушателям, что действительно схема кажется на первый взгляд сложной, но она, ну, не, даже если вы сейчас, у вас есть какие-то сомнения по поводу того, внесены ли изменения в ФИАС,
7: да, это
6: зайдите в программу, да. Наберите ФИАС, да, 4 буквы, заходите, вводите свой кадастровый номер, либо адрес. Если по вашему адресу объекта нет, то значит была замена адреса, и ваши данные просто не внесены. Поэтому вам нужно это сделать самостоятельно, через госуслуги. Вы пишете заявление, либо идете лично в администрацию города, либо через МФЦ, даже МФЦ это проще. Заявление вам должны выдать, получается, как справку, да, получается? Да, справка, подтверждающая замену адреса и присвоение вам нового адреса.
7: Либо присвоение, либо внесение сведений в ГАР.
6: В ГАР, да. То есть вам должна дать вот документ подтверждающий. Этот документ уже вы направляете в управление Росреестра по Республике Дагестан.
7: Да, вы имеете право самостоятельно это сделать. Ну, в принципе,
6: через госуслуги.
7: Да, да, через госуслуги. Через госуслуги тоже.
6: Либо через МФЦ вы уже этот...
7: Да, а так скажу, что ну, массово меняются адреса вот в порядке межведомственного взаимодействия. Адреса меняются у нас, эта работа ведется, все в соответствии с ГАРом приводится. Но вот проблемы есть, и вот с чем мы сталкиваемся, это вот... постоянное обращение, мы все время отвечаем, разъясняем людям, не всегда люди довольны бывают ответом, когда вроде бы обратился, сказал, помогите.
6: Но это так удобно, когда ты обращаешься, и тебе хочется, чтобы там, куда ты обратился, а тебя отправляют и туда, и туда, и туда. Я рассказываю, и ты понимаешь, что это 3 действия, а не одно действие. Да? Это ты сначала заходишь на сайт, проверяешь свой адрес, а потом ты идешь в администрацию, потому что госуслуги при всей своей простоте для людей старшего поколения пользоваться электронными услугами пока еще сложновато, да, это тебе же надо отсканировать документы, разместить их, да, то есть это вот, ну, да, свои
7: отдельно
6: сложности.
7: Отдельно для вот, радиослушателя скажу, что ну, все, что мы сказали, ну, не повод для паники, там ничего какого-то катастрофичного в том, что ваш там где-то вы что-то не обнаружили, нет. Все это спокойно делается, все это работает.
6: Просто это дело надо своевременно, и лучше сейчас это проверить. Если у вас была замена адреса на вашей улице, проверьте, внесены ли данные в ФИАС.
7: Надо, кстати, свою квартиру тоже проверить.
6: Кстати, да. А то получается, как сапожник без сапог, регистратор без адреса. Учитывая, что у вас все 3 члена семьи прописаны по разному адресу, это действительно непорядок. Это еще раз говорит о том, что никогда нельзя оставлять все на потом. Проверьте сейчас. А вообще, если говорить о...
7: Может, попробовать прямо сейчас это сделать?
6: ФИАС?
7: Да, вот пока нас слушают.
6: Жалко, что радиослушатели не увидят.
7: Да.
6: Вообще, действительно, вот эта проверка по ФИАСу, она несложная. Там есть вот в поисковике, даже если вы не знаете кадастровый номер, можете узнать, запросив выписку, самую простую, она бесплатная, через госуслуги. Итак, ну, Султан, как же вам удалось проверить свой адрес ФИАС?
7: Проверить удалось, найти не удалось.
6: То есть я так понимаю, что вы у нас тоже практически без адреса и без определенного места жительства, судя по всему.
7: Кстати, надо проверить, какой у нас по нашему реестру адрес объекта присвоен. Да, действительно нет. Вот я смотрю, соседи практически все есть, а вот нас нету. Видать, нам не в досуг. Ну, вот.
6: Как сапожник без сапог, да, действительно.
7: Я то ли к радостью, то ли к огорчению, ну, не сталкивался с устройством детей в школу и детскими пособиями. Поэтому мне, ну, я пока с этим не сталкивался. Ну, вот сейчас все, что я рассказывал радиослушателям, я, наверное, сам пройду этот путь, обращусь, получу и внесу.

0: То есть таки набирается адресной строке в Яндексе, и сайт у вас выйдет. Кстати, как быстро он открывается?
1: Очень быстро открывается. fias.nalog.ru, если быть точным.
0: Угу. Вы открываете, вводите свой адрес. Если адрес не обнаружен, вот как у нашего гостя, то значит вам нужно обращаться в администрацию города. Это можно через госуслуги, либо через МФЦ, ну или напрямую в муниципалитет. Вы пишете заявление о предоставлении справки, подтверждающей внесенные изменения и направление сведений ФИАС, правильно?
1: Да.
0: И уже после этого это вот эту справку вы направляете в Росреестр. На основании этой справки Росреестр внесет эти данные.
1: Ну да, это постановление, и вот после издания этого постановления муниципалитет обязан в течение 3 дней внести в государственный адресный реестр эти данные об адресе. Присвоится уникальный номер, вот который необходим, чтобы правильно все отображалось. И тогда вам будет счастье.
0: Тогда у вас будет уже адрес. Да. Итак, я напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был государственный регистратор управления Росреестра по Республике Дагестан Султан Авет Небиев. И напомню, что у нас есть номер телефона, на который вы можете прислать это в МАКСе свои сообщения, свои вопросы. 8-928-950-57-96. 8-928-950-57-96. Этот номер привязан к МАКСу, и вам там будет значок Росреестр, то есть вы можете написать, и все ваши вопросы мы уже озвучим в прямом эфире и нашим гостям. Итак, до новых встреч в эфире.
1: Всего доброго.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно

обязательно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде, подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Многострадальная семейная ипотека с 1 июля может стать еще более недоступной для очень многих россиян. Но, по крайней мере, получить действительно выгодные условия теперь станет еще сложнее. Кроме дифференцированных ставок, которые власти всерьез планируют ввести в середине лета, обсуждаются и другие ограничения. Какие именно, как это повлияет на рынок недвижимости, который и так растерял весь запас прочности, ну и будет ли обещанное экспертами снижение цен на жилье в ближайшее время. Как-то не очень активно эти новости мелькают в соцсетях, но мы на секундочку скоро можем стать свидетелями очень важных изменений на рынке недвижимости. И я говорю абсолютно серьезно. Причем у нас даже есть с вами конкретная дата. Это 1 июля 2026 года. Еще в марте премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою как раз к июлю проработать дифференциацию ставки по семейной ипотеке. А именно, чтобы она напрямую зависела от числа детей в семье. Например, по данным СМИ, для семей с одним ребенком ставка может вырасти почти в два раза с 6% до 10%, а то и 12%. Текста законопроекта пока никто не видел, но разговоров во властных кругах об этом так много, что сомнений в том, что нововведение все же примут, уже практически нет. Вообще, о таких планах мы слышим еще с конца прошлого года, но буквально на днях к этому предложению добавилось еще одно. Как пишет «Коммерсант», Минфин рассматривает идею сделать кредит дороже для тех родителей, которые не состоят в браке и не прописаны вместе с ребенком. Более того, если один из родителей оформляет вторую ипотеку, по их семейной также будут поднимать ставку. Ну, если такое предложение примут, разумеется. И, конечно, все прекрасно понимают, что это сразу ударит по популярности семейной ипотеки, которая сейчас, по сути, поддерживает на плаву весь рынок недвижимости в России. Ну, а значит, ударит и по спросу. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже предупредил, что стройка, цитата, «исчерпала запас прочности». И любое ужесточение выдач сильно ударит по объемам кредитования. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью Национальной службе новостей говорит примерно то же самое, но немножечко с другой стороны. По ее словам, ухудшать условия нельзя, ведь какая демография без жилья? Однако, уточняет важный момент, для семей сегодня важнее даже не процент, а сама цена квадрата, ведь процент от кредита менее значим, чем общая стоимость кредита. Это тоже цитата. Ну а с ценой и спросом картина у нас парадоксальная. Спрос уже просел и довольно сильно. В первом квартале 26-го продажи новостроек в городах-миллионниках рухнули почти вдвое, это если сравнивать с концом прошлого года. В столичном регионе просадка почти на треть год к году. Ну и логика сразу подсказывает, что цены должны идти вниз, ну, по идее. И они, в принципе, где-то даже идут вниз, но как-то очень незаметно. По данным Дома РФ, за год новостройки подорожали на 10%, с начала года менее чем на 3%, при инфляции около 3%. В общей сложности цены за последний месяц снизились в 18 регионах, и среди самых крупных – Краснодарский край и Тюменская область. Но вот Москва только за апрель прибавила сразу 1,5%. И вот вопрос, почему рынок не падает по цене вслед за спросом? Но ответ очень прост. Все дело в объемах предложения. Некоторые участники рынка говорят о переходе к дефицитной модели ввода жилья. Это означает, что за год объем доступного жилья в московском регионе сократился примерно на 16%. Девелоперы тормозят запуски из-за дорогого финансирования, а себестоимость объектов, напротив, растет. Только зарплаты в стройке за год прибавили 16%, это если верить статистике. По другим данным, предложение массовых новостроек в Москве за год обвалилось примерно на треть, в Ростове более чем на 20%, в Волгограде почти на 18%. Причем важный момент, что дешевый сегмент новостроек столичным застройщикам становится просто неинтересен. Его все чаще закрывает реновация. Поэтому девелоперы стараются сосредоточиться на объектах более высокого класса. Так что ответ на главный вопрос, просядет ли рынок после 1 июля еще ниже, двойной ответ. По сделкам и выдачам, да, почти наверняка, если ставку для семей с одним ребенком действительно поднимут до 10-12%, ипотека для значительной части покупателей превратится в обычную рыночную. Например, Светлана Разворотнева из Госдумы напоминает, что рынок и так исчерпал себя по числу семей, которые могут взять кредит при любом проценте. А вот будет ли просадка по ценам, тут ответ, скорее всего, нет. Девелоперы к повсеместному дисконту как-то не особо готовы. Средневзвешенный квадрат в московском регионе уже превысил 500 000 рублей, подорожав за год более чем на четверть. Отдельные эксперты прогнозируют, что в этом году рост цен будет умеренным, но к следующему при снижении ключевой ставки и возвращении спроса цены на фоне отложенного дефицита могут рвануть вверх. Хотя, казалось бы, куда еще выше, и так уже космос. В общем, доступность жилья при таком сценарии падает как бы сразу с двух сторон. Единственный доступный кредит станет дороже, это я про семейную ипотеку, и предложение в массовом сегменте может стать скуднее. Но за исключением различных скидок от самих застройщиков. А ведь стройка у нас в стране тянет за собой вообще много смежных отраслей. Например, промышленность. Еще по мартовским данным Росстата, в феврале выпуск отдельных категорий продукции, например, стройматериалы, рухнул более чем на 12% год к году. Металлургия просела на 15%, обработка древесины на 9%, мебель почти на 6%, обрабатывающая промышленность в целом ушла в минус почти на 3%. Так что вывод напрашивается не слишком оптимистичный. После 1 июля активность на рынке вполне может просесть, но, по крайней мере, есть такие подозрения. Мы тут, если что, не претендуем на истину в последней инстанции. Все будет зависеть, в каком виде правительство утвердит эти июльские поправки в программу. Но все же еще большее замедление роста экономики сейчас не нужно, пожалуй, никому. Но это означает, что нужно искать сценарий, который не продавит и так шатающийся рынок. Двигаемся дальше. Важная новость, особенно для более взрослого поколения. С 1 августа социальный фонд проведет перерасчет накопительных пенсий. Выплаты вырастут сразу на 17,3%. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на, собственно, социальный фонд. Коэффициент определен по итогам инвестирования накоплений за прошлый год. Доход более чем втрое превысил инфляцию в 5,5%, поэтому такое существенное повышение. Да, все пройдет автоматически, никаких документов подавать не нужно, но, еще раз повторю, речь именно про накопительную часть пенсии, так что затронет это чуть больше 130 тысяч человек. Еще более щедрая прибавка для участников программы софинансирования и тех, кто направил на пенсию маткапитал, либо копил добровольно. Им срочную пенсионную выплату поднимут почти на 19,5%, это коснется почти 38 тысяч человек. Хотя, конечно, цифры выглядят очень бодро, ровно до того момента, пока не посмотришь на конкретные суммы. Средняя накопительная пенсия сегодня это около 1500 рублей в месяц, срочная выплата около 3000, После прибавки, получается, в среднем увидят получатели дополнительные 260 и 580 рублей соответственно. На фоне продуктовой корзины цифры, прям скажем, довольно символические. И последняя тема на сегодня. Есть у нас в стране такая организация – Российская национальная перестраховочная компания. Так вот, по ее данным, как пишет Коммерсант, этой весной паводки в России могут нанести ущерб имуществу граждан в размере около 5 миллиардов рублей. Это против 950 миллионов в прошлом году. Хуже всего, как вы знаете, пришлось уже Чечне и Дагестану. Только первая волна в конце марта там повредила почти 3000 зданий на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, эксперты говорят о рисках на Алтае, Камчатке, в Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области. Причем это далеко не пик. По данным МЧС, общий ущерб от чрезвычайных ситуаций в прошлом году превысил 70 миллиардов рублей, из них больше 50 именно от природных катаклизмов. В Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске ущерб оценивали примерно в 40 миллиардов. Лесные пожары добавляют от 10 до 1,5 миллиардов в год. В общем, цифры очень и очень серьезные, и при этом застраховано жилье примерно лишь у каждого десятого. Видимо, работает, русский авось, подход, пока гром не грянет, либо расчет на помощь государства в крайнем случае. Но помощь действительно такая есть, однако она редко покрывает весь ущерб. Единовременная выплата около 16 тысяч рублей на человека, до 79 тысяч при частичной утрате имущества и до 157 при полной. На ремонт дома этого не хватит, а наращивать суммы региональные бюджеты не в силах. Ну и вот на этом фоне страховщики и ведомства Минфин, МЧС, Центробанк и ВСС, это Всероссийский союз страховщиков, обсуждают законопроект об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Идея заключается в уходе от формально добровольной и практически бесполезной модели. Другое дело, если программе дадут федеральный статус и введут автоматическое включение оплаты через квитанцию ЖКХ или взносы на компремонт с возможностью отказа. Ну и тогда уже риски делятся между страховщиками и государством. И, кстати, шансы на одобрение вот такой идеи парламентом страховщики оценивают как высокие. Для понимания цены. Сейчас страховка жилья с покрытием в 3 миллиона рублей стоит от 9 до 15 тысяч рублей в год. Ну а вот сколько будет стоить обязательная версия? Вопрос пока открыт, и, возможно, далеко не все такой платеж потянут, особенно в регионах с невысокими доходами. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои нервы и портфели, и одевайтесь по погоде. До скорых встреч!
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны. Ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахвахском районе 17 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за замыкания на линиях электропередач. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий и восстановлению подачи электричества. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Дагестану, электроснабжение планируется восстановить к 18 часам. Россети «Северный Кавказ» начала реализацию мер по защите важных энергообъектов в Дагестане от возможного затопления. Об этом сообщил первый замгендиректора Виктор Абаимов на заседании федерального штаба. По его словам, для подстанции «Приморская» уже выбран проектировщик, который займется вертикальной планировкой. Ожидается, что проектные работы и получение госэкспертизы будут завершены к началу следующего года. После этого начнутся строительные и монтажные работы. Уровень воды в Тереке поднялся до критических значений, что создает угрозу серьезных последствий у Каргалинского гидроузла. В условиях паводка МЧС Дагестана предупредила о повышенных рисках чрезвычайных ситуаций, возможные затопления жилых домов и земельных участков, проблемы с транспортным сообщением и перебои в подаче электроэнергии. Спрос на ипотеку в России заметно снизился. За первые 4 месяца этого года объем выданных жилищных кредитов упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, сумма выданных ипотечных займов составила 1,4 триллиона рублей. При этом количество самих ипотечных кредитов уменьшилось на 56%. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил мнение, что после завершения конфликта на Украине все страны Евросоюза снова будут использовать российский газ. Он аргументировал это тем, что географическое положение Европы и более низкая стоимость российского топлива делают такой вариант наиболее вероятным. Недавно представленная нейросеть Google всего за полчаса сгенерировала сайт, оцениваемый в 3,5 миллиона рублей. Инструмент, появившийся лишь несколько дней назад, уже вызвал беспокойство среди веб-разработчиков и фрилансеров. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы рынок веб-разработки будет охвачен волной подобных технологий, что может привести к снижению спроса на услуги традиционных студий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не вмоготу, помоги!» «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. Центробанки отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска, в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: кранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал производителей мороженого прекратить необоснованное повышение цен. Он отметил, что в мае цены на мороженое вновь выросли, как и в прошлом году. Теперь покупка мороженого для семьи из трех человек может стоить от 400 до 500 рублей, что для многих становится непосильным. Миронов назвал это сезонной жаждой наживы и подчеркнул, что объективных причин для такого подорожания нет. Он обратился к Минпромторгу и отраслевым ассоциациям с призывом провести работу с производителями, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение цен. Парламентарий также указал, что производители часто объясняют рост цен на мороженое увеличением стоимости сырья и ингредиентов. Однако, по его словам, молоко, сливочное масло, сливки и сахар в розничной продаже подорожали не так сильно. Кроме того, он отметил, что аргумент об увеличении стоимости упаковки не подходит, так как она не оказывает большого влияния на конечную цену мороженого. Напомню, в июле прошлого года Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок накрутки к оптовой цене.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но, если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором. А мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектара.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
15: вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Куплю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
16: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений водителями транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками. В ходе мероприятий в базу данных ГИБДД внесены сведения о 98 автомобилях с иностранным учетом. Цель проводимой работы – обеспечение надлежащего контроля за соблюдением правил дорожного движения, выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, повышение уровня безопасности на дорогах республики. Работа в данном направлении продолжается. Уважаемые дагестанцы, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Прокуратурой Акушинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Акуша. Он осужден по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неуплата родителям без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд с учетом позиции государственного обвинителя и неотбытого по предыдущему приговору суда наказания назначил виновнику окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 15 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля. профилю или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торгов или производства ОСН доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Медитация у многих из нас ассоциируется с чем-то антинаучным, ненужным и непрактичным. Даже 10 минут медитации достаточно, чтобы значительно снизить уровень бета-волн в мозге. Это означает, что кора головного мозга менее активно включена в процесс обработки информации, чем обычно. Во время медитации мозг человека отдыхает от переработки бесконечного потока информации. Медитация увеличивает содержание серого вещества. Анализ снимков МРТ показал, что после 8 недель медитации у участников эксперимента на 30% увеличилась плотность серого вещества в области головного мозга, отвечающей за память и обучение, а также в отделах мозга, отвечающих за самосознание, сострадание и самоанализ. Медитация улучшает способность обрабатывать информацию и принимать решения. Нейроученые, изучая МРТ-снимки, установили, что медитация укрепляет мозг, усиливая связи между его клетками. Исследование показало, что у тех, кто занимается медитацией, увеличено количество складок коры головного мозга. Это позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, улучшает память и внимание, а также позволяет человеку лучше принимать решения. Медитация активно лечит депрессию и снижает уровень стресса. Всего 30 минут медитации в день существенно снижает симптомы депрессии и панических расстройств, а 8-недельный курс медитации приводит к общему снижению уровня беспокойства, депрессии и боли, причем благотворный эффект сохраняется более чем на полгода после окончания курса. Медитация устраняет алкогольную и наркозависимость. Было проведено 3 исследования с участием большого количества заключенных, в которых использовалась медитация Випассана. Как показали исследования, медитация помогла устранить алкогольную зависимость, а также зависимость к наркотическим веществам. Медитация делает нас терпимее к боли. Всего чуть более часа медитации способна существенно снизить восприятие боли и связанную с ней активность мозга. Были обнаружены большие изменения. На 40% снизилась интенсивность боли и на 57% восприятие неприятности боли. Медитация дала более эффективный результат, чем даже морфий и другие обезболивающие средства, которые обычно снижают показатели только на 25%. Медитация снижает риск инфарктов и сердечных болезней, а также понижает давление крови. У тех, кто занимается медитацией, на 48% снижается риск сердечного приступа и инфаркта. Также есть множество исследований, доказывающих, что люди, практикующие медитацию, имеют более развитую иммунную систему. Медитация повышает продуктивность и концентрацию. Это свойство медитации связано с возможностью человека к многозадачности и умении концентрировать внимание на деле с максимальной эффективностью. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие туризма, санаториев, спорта и агропроектов на Северном Кавказе. В частности, в Дагестане правительство рассмотрит переселение из оползневых зон, восстановление обучения в пострадавших школах и организацию летнего отдыха семей после паводков. Два агентства в структуре правительства Дагестана прекратили свое существование по указу в РИО главы республики Федора Щукина. Речь идет об агентстве информации и печати и об агентстве по предпринимательству и инвестициям республики. Их функции будут переданы Минцифры Дагестана, которое после реорганизации будет именоваться Министерством цифрового развития, информации и печати, а также Министерству экономики и территориального развития. Дагестанская УФАС вынесла предупреждение администрации Махачкалы из-за претензий со стороны управляющих компаний «Нурплюс» и «Феникс». Власти передали многоквартирные дома в управление без проведения публичных торгов, что противоречит Жилищному кодексу и Федеральному закону о защите конкуренции. УФАС считает, что действия мэрии ограничивают право жителей на выбор управляющей компании. В клинике ГИСМЕД в Хасавюрте прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружили значительные нарушения санитарных норм. По результатам было вынесено постановление о временном приостановлении деятельности клиники. Материалы дела были направлены в суд для дальнейшего разбирательства. В России запустили нейробариста – ИИ-агент от Яндекс B2B Tech, который создает уникальные напитки по описанию. Пользователь может написать в приложении что-то вроде «кофе после тяжелого рабочего дня» или что-нибудь необычное с ягодами, после чего нейросеть соберет индивидуальный напиток, которого нет в меню. Проект тестируется в 3 кофейнях Москвы и планируется к распространению по всей сети. В Каспийске 23 и 24 мая пройдет чемпионат России по тэквондо среди глухих. Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Курамагомеда Курамагомедова. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 150 атлетов. Наиболее многочисленной будет сборная Дагестана, которая представит до 50 представителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет. Телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере. Аль-Наср выиграл в заключительном туре у одного из аутсайдеров клуба «Дамок» 4-1 и стал чемпионом Саудовской Аравии. В этой игре Криш оформил дубль, и теперь у него 973 забитых мяча за карьеру. Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в далеком 2002 году в дебютном своем сезоне за «Спортинг». В Аль-Наср футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть здесь только Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Напомним, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет уже шестое мировое первенство в карьере. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Колорадо, по мнению букмекеров, один из фаворитов, но Вегас с этим не согласен. Обыграв Аваланж на их площадке со счетом 4-2, к началу третьего периода хоккеисты Вегаса вели с преимуществом в 3 шайбы и довели встречу до победы и повели полуфинальной серии Кубка до 4 побед 1-0. Следующий матч запланирован на субботу. Чемпионат мира по хоккею идет своим чередом, и норвежцы оказали очень серьезное сопротивление канадцам на первом этапе соревнований. Интересно, что норвежцы вели в счете и 2-0, и 3-2, и 5-4, но канадцы каждый раз догоняли и, забросив победную шайбу в овертайме, выиграли со счетом 6-5. Они лидируют в группе «Б», а в группе «А» впереди Швейцария, которая все матчи выиграла в основное время, и в этом туре 4-1 у Великобритании. В Национальной баскетбольной ассоциации чемпионы из Оклахомы, несмотря на все старания Виктора Вембаньямы, обыграли Сан-Антонио во втором полуфинальном матче со счетом 122-113 и сравняли счет в серии 1-1. Вембаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Что касается другого лидера, лидера Оклахомы, то Гилджес Александр забросил 30 очков в этом матче и также на его счету 4 подбора и сделал он еще 9 результативных передач. Продолжение серии 23 мая. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер не вызывался в расположение национальной команды с июля 2024 года. В августе того же года голкипер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. Но вот в одночасье все изменилось. Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира 2010 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех — заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. «Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет», — отметил эксперт. Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. И в завершении выпуска. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены – значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть

артериального давления, поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дельцель ум хейрар. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дельцель ум хейрар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
4: Да.
3: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
4: Да.
3: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
4: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
3: Это так, буквально так формулирует?
4: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
3: Вот этому лучше бы научиться говорить таким образом.
4: Даже по-другому, Саш. Прямо если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
3: Угу.
4: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
3: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
4: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
3: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
4: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай, хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая, она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации. В основном.
3: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
4: Нет.
3: Нет,
4: это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникаций.
3: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я ему говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
4: Ой, как хорошо.
3: Да, это было очень мило.
4: Как поехал к маме.
3: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Да. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем еще рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
4: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Uh-huh. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Uh-huh. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Uh-huh. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это, молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны, которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать? Я говорю: ну, это надо вас спросить, как вы ее... То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
3: Да.
4: Он говорит: ну, вот все-таки скажите. И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, мне так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким, с троллингом, с таким... И тогда я улыбнулась и сказала: ну, хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Ага. Какая еще? Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности.
3: Угу.
4: И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
3: Это очень ценная мысль.
4: И подготовиться.
3: Да,
4: это... Без подготовки выступать нельзя.
3: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как
4: есть
3: такового.
4: Естественная
3: природа есть? В чем она заключается?
4: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
3: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
4: надо,
3: они здесь вообще встретились.
4: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит. Его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу. Я не могу, я не понимаю, зачем. Я говорю, надо поменять формат. Формат придумал он сам. Но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит, тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя. Да? Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Угу. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты – это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, и это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали? Mm-hmm. Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей, зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
3: Какой сигнал даю я?
4: Ты?
3: Да.
4: Ну, интересный, очень современный.
3: Очень современный.
4: Современный, молодой, сильный, спортивный.
3: Спасибо.
4: Да.
3: Про форматы хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
4: Смелый, с твоей татуировкой. О. Многие закрывают, а ты так это
3: мне,
4: все.
3: Мне нравится.
4: А я разглядываю, да.
3: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я вот хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Зуму с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует, и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают, и в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано. Для меня в свое время таким откровением было. Я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
4: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
3: Ну, да,
4: приехать
3: это,
4: там,
3: это
4: походить,
3: идеальный вообще формат.
4: Да, приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED только так. Вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
3: как
4: можно
3: дома.
4: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был, там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник-чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное – это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети выдающиеся.
3: Я еще обязательно задам пару вопросов.
4: Дети выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылает студенту вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
3: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
4: Да.
3: И вот лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
4: это
3: назад
4: все,
3: и вникни.
4: Это все форматы.
3: Да.
4: Это все форматы. Форматы – это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации. Понимаешь, а креатива здесь может быть очень много.
3: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене? Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
4: А это можешь сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде прочего.
3: Но это тоже формат своего рода, да. Или там письменный
4: это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
3: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
4: Я говорю, глаза лучший редактор.
3: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
4: Я тоже очень люблю.
3: Здорово. В общем, понял, формат это гораздо более... Такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
4: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
3: Угу.
4: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
3: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
4: Это формат.
3: Да, это вот тоже про формат.
4: И это момент.
3: Же. Формат и момент, кстати, да.
4: Да. Ну, аудитория тоже прекрасна. Такие красивые имена у вас, у дочек.
3: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахвахском районе 17 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за замыкания на линиях электропередач. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий и восстановлению подачи электричества. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Дагестану, электроснабжение планируется восстановить к 18 часам. Россети «Северный Кавказ» начала реализацию мер по защите важных энергообъектов в Дагестане от возможного затопления. Об этом сообщил первый замгендиректора Виктор Абаимов на заседании федерального штаба. По его словам, для подстанции «Приморская» уже выбран проектировщик, который займется вертикальной планировкой. Ожидается, что проектные работы и получение госэкспертизы будут завершены к началу следующего года. После этого начнутся строительные и монтажные работы. Уровень воды в Тереке поднялся до критических значений, что создает угрозу серьезных последствий у Каргалинского гидроузла. В условиях паводка МЧС Дагестана предупредила о повышенных рисках чрезвычайных ситуаций, возможны затопления жилых домов и земельных участков, проблемы с транспортным сообщением и перебои в подаче электроэнергии. Спрос на ипотеку в России заметно снизился. За первые 4 месяца этого года объем выданных жилищных кредитов упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, сумма выданных ипотечных займов составила 1,4 триллиона рублей. При этом количество самих ипотечных кредитов уменьшилось на 56%. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил мнение, что после завершения конфликта на Украине все страны Евросоюза снова будут использовать российский газ. Он аргументировал это тем, что географическое положение Европы и более низкая стоимость российского топлива делают такой вариант наиболее вероятным. Недавно представленная нейросеть Google всего за полчаса сгенерировала сайт, оцениваемый в 3,5 миллиона рублей. Инструмент, появившийся лишь несколько дней назад, уже вызвал беспокойство среди веб-разработчиков и фрилансеров. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы рынок веб-разработки будет охвачен волной подобных технологий, что может привести к снижению спроса на услуги традиционных студий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
1: Приветствую, друзья! Звучит рубрика «Голос добра», и я Аймисея Мирова. Ожидается объявление нового конкурса «Гранты главы Республики Дагестан». Вот уже несколько лет Центр поддержки гражданских инициатив помогает дагестанцам в грамотном оформлении наших проектных инициатив. О том, какими ресурсами обладает Центр поддержки гражданских инициатив, кому уже оказана помощь и как нужно правильно формировать заявки, с нами поделится руководитель отдела образовательных программ ЦПГИ Арсений Курбанмагомедов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Аймисей.
1: И давайте я с самого начала, Арсений, нашим слушателям расскажу немножко, напомню, что такое гранты. Проще говоря, это когда у вас, уважаемые слушатели, есть идея о том, как изменить, улучшить окружающий мир. Вы записываете эту идею в виде заявки, расписываете ее суть, формируете календарный план, сроки реализации, ожидаемые результаты и направляете экспертам. А те уже, в свою очередь, от имени государства решают поддержать ваш проект или нет. Верно, Арсений?
2: Абсолютно верно. Представляя государство, представляя частные фонды и представляя где-то даже бизнес. Да.
1: Что сегодня зачастую волнует дагестанцев? С какими заявками к вам приходят?
2: Так, если раньше заявки приходили на самом деле стихийно, то сегодня есть система. Сегодня заявки, как правило, пишут более вдумчиво. Сегодня смотрят на актуальную повестку. Вот, если сегодня год единства народов России, заявки, которые поступают не только на наш грантовый фонд, но и на другие, это заявки, связанные с этим годом, направленные на единство, на культурный диалог. Поэтому в этом направлении чаще всего.
1: Угу. А вот на ваш экспертный взгляд, чего не хватает в этих заявках?
2: В диалоге с конкурсантами мы часто обращаем внимание на то, что это не только наше мнение, это мнение тех экспертов, которые вовлечены в процесс
1: оценки. Это же не вы, это же кто-то со стороны.
2: Да, это эксперты, которые оценивают заявки. Это мы только валидируем заявку, проверяем на соответствие ее техническим требованиям. Эксперты по определенным критериям, которые установлены положением, 10 критериям, определяют, сколько баллов набирает та или иная заявка. И эксперты отмечают, что сегодня уникальность и ценность тех идей, которые существуют, на самом деле высокая. Но проблемой, которой сталкиваются дагестанские грантозаявители сегодня, это то, как они расписывают саму заявку. Зачастую идея, она не поддерживается только из-за того, хорошая идея, из-за того, что расписывается она слабенько. Вот, мы с этим работаем. Работаем, на самом деле, уже большое время, и маленькими шажками потихонечку уже пытаемся увеличить качество заявок.
1: Сколько времени существует Центр поддержки гражданских инициатив? Какими ресурсами вы обладаете? В чем можете реально помогать грантозаявителям?
2: Угу. Центр поддержки гражданских инициатив, начнем с того, что был образован по запросу от самих некоммерческих организаций, был адресован главе Республики Дагестан, и глава уже решил учредить центр. Центр выполняет две функции. Функцию грантооператора конкурса гранта главы Республики Дагестан и функцию ресурсного центра. И наша структура организована таким образом. Отдел сопровождения проектов и отдел образовательных программ, коего я и руководитель. Вот. Отдел образовательных программ помогает некоммерческим организациям методически, организационно, помогает консультативно тем, что у них возникают вопросы. Да, это связанные с грантовыми конкурсами, связанные с информационным сопровождением, связанные с организационной работой и так далее. Отдел сопровождения проекта, в свою очередь, организует сам конкурс, да, проводит валидацию и сопровождение непосредственно самих проектов.
1: То есть вы — это именно те люди, которые знают четко, как должна быть сформирована заявка, помогаете ее создать и помогаете ее направить.
2: Да, получается, наш отдел, его главная цель — это как из самого названия, образования образовательных программ, анализа и планирования. Под анализом подразумевается анализ некоммерческого сектора Республики Дагестан. Вот мы проводим, на самом деле, тоже в этом направлении большую работу по тому, какие организации существуют, какая специфика некоммерческого сектора Республики Дагестан, благотворительности в целом. И пытаемся воздействовать, да, положительным образом, организовать диалог между государством и некоммерческими организациями, между государством и бизнесом. Да, вот вы также являлись участником такого мероприятия. Вот. И мы, специалисты центра, также собраны таким образом, что мы практики, которые также подавали заявки на грантовые конкурсы. Это фонд президентских грантов, грантовый конкурс Росмолодежи, президентского фонда культурных инициатив. И, делясь своим опытом, рассказываем представителям некоммерческих организаций то, как пройти этот путь, как получить финансирование и как... И в целом все эти организационные вопросы, которые возникают у них.
1: До создания Центра поддержки гражданских инициатив грантозаявители подавали заявки напрямую в различные министерства. Сейчас такой необходимости нет.
2: Да, сегодня, получается, бюджет аккумулирован, и существует единый стандарт, единая платформа, на которую грантозаявители могут податься. Это сделало процесс подачи заявок, во-первых, легче. Да, сегодня существует сайт, сегодня можно отследить по образцу, опять-таки, фонда президентских грантов, как самого главного грантового конкурса страны. Мы можем видеть те проекты, которые были поданы, форму этих проектов. И, во-первых, это легкость подачи, во-вторых, это доступность и прозрачность, угу, да, тех проектов, которые были поддержаны. А центр параллельно, да, ведет работу, связанную с тем, чтобы показать людям, какую работу, неважно, в рамках грантовых средств, вне рамок грантовых средств, ведет некоммерческая организация Республики Дагестан.
1: И если вернуться к вопросу, кто оценивает, вы уже сказали, что эксперты территориально находятся не в Дагестане, они могут быть за пределами.
2: Абсолютно верно.
1: Республики.
2: Да. Процедура организована таким образом. Координационный совет постановляет экспертный состав, который у нас абсолютно не разглашается. Эксперт никогда, да, организованно работает таким образом, чтобы не был знаком с грантозаявителем, чтобы исключить максимально фактор субъективности оценки. Такая практика существует в нашем фонде, центре. Такая практика существует в других центрах, региональных, и вот мы ее тоже приветствуем.
1: А много ли, Арсений, молодежи среди тех, кто подает заявки, и чем заявки молодых людей отличаются от тех заявок, что подают взрослое поколение?
2: Ну, на самом деле, молодежи. Сегодня много молодежных организаций, на самом деле. Сегодня эти заявки часто бывают направлены также на ту повестку, которая сегодня есть. Заявки поступают по разным направлениям, хочется сказать. Да, вот могу привести в пример те проекты, которые сегодня были. Это вот от Российского союза сельской молодежи проекты, которые направлены на обучение, да, молодежи в районах, в отдаленных территориях. Проекты по беспилотным летательным аппаратам, да, тоже организация «Молодежка» реализовывает. То есть проекты на самом деле такого формата, дерзкие. Вот, проекты, которые точечно бьют какую-то определенную проблему и которые чаще, наверное, исходят из запросов и интересов самой молодежи.
1: Если смотреть в процентном соотношении, молодежь больше подает заявок, нежели старшие люди, или как? Или 50-50?
2: Такой подробный анализ по заявителям в возрастном ключе мы не проводили. Мы разные анализы проводим, но в возрастном пока нет. Но хочется сказать, что все-таки молодого поколения больше. Почему? Потому что это связано с переходом на цифровую платформу. Она стала доступнее, да, она стала удобнее, но чаще для людей уже более старшего возраста сложновато адаптироваться к новым условиям. Некоторым проще также от руки в печатном виде принести. Но мы объясняем, вот так уже вчера вот было проведено мероприятие, мы вышли на новый сайт, это сайт конкурса, сайт информационный Центра поддержки гражданских инициатив. На этом сайте уже полностью мы перевели, да, работу по конкурсным процедурам. И конкретно по запросам от самих организаций, которые вот обратились к нам, да, чтобы обучили, как это работает, мы позвали айтишников, сами представители центра выступили и рассказали о том, как именно организована работа, и ответили на все вопросы, которые были у заявителей тоже.
1: А как, по-вашему, существуют ли какие-то стереотипы, которые мешают сегодня больше создавать заявок, больше инициировать активностей?
2: Самый любимый вопрос. На самом деле, сегодня самая большая проблема грантозаявителей, а вследствие грантополучателей, это то, что люди мыслят по-прежнему стереотипно. У нас почему-то мышление такое, что один раз не выиграл, два раза не выиграл, три раза не выиграл, значит, твой проект не ценен, твой проект не считают важным, актуальным, и сразу начинается злость. Это оправдано, с одной стороны. Для нас каждый проект — это ребенок, да, которого мы вырастили, которому заложили какую-то основу, идею, и сложно принять тот факт, что кто-то ее не принял. Но всегда в этот момент я говорю каждому, ни проект не приняли, ни идею, нет, ни идею не приняли, не идею посчитали неактуальной и неважной, а посчитали и оценили ту форму заявки, которую ты представил. Доработай ее, приведи больше аргументов, укрепи бюджет проекта, распиши более структурно-календарный план, сделай проект устойчивее в глазах эксперта, и тогда он пройдет. Лично я, вот мой опыт, я поделюсь, мой первый проект был на относительно небольшую сумму, 250 тысяч рублей, я подавал его на грантовый конкурс «Росмолодежь гранты». Первый раз я подал его, проиграл. Мне не дали обратную связь. Второй раз я уже мог обратиться. Там экспертное сообщество, оно нет такого, что конфиденциальности.
1: Можно обратиться, и тебе дадут обратную связь, да, где, какие упущения, чтобы ты исправил.
2: Да, это есть. И мне дали обратную связь. Я по-прежнему подал. Опять, я не был готов к той обратной связи, которую мне дали. Я подал четвертый раз, опять-таки не прошел. Пятый раз на форум выехал, тоже не прошел. Шестой раз, это был заочный конкурс, где я уже был уверен, что я должен пройти, тоже не прошел. Я уже думал, так, это уже, наверное, не моя идея, то есть стоит сменить идею. Но я подумал, так, давайте-ка я попробую последний раз подать заявку. И вот седьмой раз я подаю, и на форуме Каспий в 2021 году уже проходит заявка «Школа первой помощи, помоги первым». То есть, к чему я хочу призывать тех, кто слушает сегодня нас, это то, что нужно пройти обратную связь. Вот в программировании есть такой подход итеративный, от слова итерация, повторение. Когда ты пробуешь, получаешь обратную связь, пробуешь, получаешь обратную связь, пробуешь, получаешь обратную связь. И только так можно в социальном проектировании добиться успеха.
1: Слушая вас, возникает аналогия немного со спортом. Я думаю, мы спортивная республика Дагестан, и на более спортивном языке восприятие произойдет легче и проще. То есть это та же отработка каких-то приемов. То есть, да, ты красавчик, ты талантливый, но тебе нужно отшлифовать, возможно, технику боя, да, какие-то приемы особенные, и тогда ты выиграешь. Если ты, допустим, проиграл там региональный бой, это же не значит, что ты не будешь снова и снова пытаться, да, ходить на тренировки. Здесь такая же история.
2: Да, абсолютно верно. Это вот, наверное, дисциплина, которая учит, да, вообще, в принципе, социальное проектирование, то, как в спорте, да, если ты придешь первый день в зал и на мотивации полностью возьмешь все и запытаешься там за один день все группы мышц потренировать, то вероятность того, что ты придешь в следующий день на тренировку, меньше. И так с каждым разом меньше, меньше, меньше. Сделай сегодня 10%. И каждый день небольшой процент, он имеет хорошую силу. И когда ты выйдешь на черту, это точка прорыва, да, когда уже каждый последующий проект будет выиграть легче. Вот с тех пор началась серия побед. Вот 6-7 проектов были выиграны. Потом опять проигрыш, потом опять победы. То есть это мне напоминает еще другую аналогию, как растет бамбук. Да? 5 лет его корневая система выстраивается. И за неделю он может вырасти на десятки метров. Да, то есть такая вот история тоже есть.
1: Гость эфира Арсений Курбан-Магомедов, руководитель отдела образовательных программ Центра поддержки гражданских инициатив. Дальше будет не менее полезная информация, не переключайтесь.
0: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
0: Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки».
1: Хотите сделать мир лучше? Есть идея, но не знаете, как воплотить ее в жизнь? У нас в Дагестане есть место, где вам бесплатно подскажут, с чего начать. Это центр для некоммерческих организаций и гражданских активистов, который создан при поддержке правительства Республики Дагестан. Центр поддержки гражданских инициатив. В студии работает Аймисея Мирова. И на вопросы отвечает специалист Центра поддержки гражданских инициатив, руководитель отдела образовательных программ Арсений Курбан-Магомедов. Арсений, расскажите про те проекты, которые поддержали, и немножко объясните, раскройте, почему, на ваш взгляд, поддержали именно эти проекты.
2: Так, на самом деле сложный вопрос. Всего проектов порядка 95 за
1: ну,
2: все эти конкурсы.
1: Ну, самые яркие из них.
2: У нас проводился конкурс по оценке реализации проектов. Вот тоже, что очень важно. Часто люди заявляются на конкурс, но нужно понимать, что перед подачей заявки на грантовый конкурс мы несем ответственность, потому что средства, они бюджетные. И в конце предстоит отчетность по ходу сопровождения проекта. Наши специалисты всегда подскажут, помогут, как именно сделать, какая документация нужна. Специально для этого есть кураторы за каждым проектом прикрепленные. Вот. И говоря о самых ярких проектах, я на памяти, да, вот есть 5 топ-5, которые выделили. Это вот проект «Лев Актив», который реализуется в Левашинском районе Леваши. Вот, как раз на его реализации мы были в апреле, в конце апреля. И, честно, очень интересно прошел форум. Из себя представляет, вот, к слову, молодежь, да, это реализовала молодежь Левашинского района и благотворительный фонд «Забота», если не ошибаюсь. И в рамках реализации этого проекта цель была такая, чтобы обучили педагогический состав Левашинского района, собрали все школы, да, Левашинского района и собрали представителей молодежных организаций со всей Республики Дагестан, да, разные там, и провели для них программу по развитию вот именно процесса воспитания подростков, погружения в среду, да, молодежную, школьников и так далее. Вот он действительно запомнился. А также есть проекты, вот, по кондоходству сейчас уже реализован, а вот Центр развития кондоходства. Вот,
1: Камиль
2: Мамаев. Да, вот это тоже такая...
1: Интересная, да, идея, которая поможет сохранить, в принципе, это направление
2: да, в республике Дагестан. Вот, поэтому...
1: А еще какие запомнились на поверхности?
2: Так, ну, также... как раз из самого спелого, да, могу сказать, что был на реализации проекта в Табасаранском районе, где также, вот самые лучшие, на мой взгляд, те проекты, это те проекты, которые реализуются во взаимодействии муниципалитета и некоммерческих организаций. И вот Левактив, да, это такой проект, где глава и поддерживает его. Проект в Табасаранском районе. Вот фонд я уже, честно, название...
1: Ну, хорошо, скажу, что они о вас знают.
2: Да. И вот здесь вместе, также, когда муниципалитет взаимодействует с некоммерческими организациями, вот здесь уже действительно результаты хорошие бывают.
1: Угу. А вообще запросы за тот период, пока вы работаете в Центре поддержки гражданских инициатив, они как-то меняются? Или есть у вас топ-3 постоянных тем актуальных?
2: Ну, на самом деле, те вопросы, которые нам задают, они зависят от актуальной повестки. Да? Если есть грантовый конкурс, уже это становится горячее, да, вот пора нашего конкурса уже стартовала, когда фонд президентских грантов. Эти вопросы бывают на таком в хроническом формате и часто задают, да, по заполнению самой заявки и так далее. Также приходят к нам уже, да, вот с недавнего времени уже относительно молодые организации, которые недавно зарегистрировались, и задают вопросы по организационному развитию. Часто пишут проект, но под проектом не подразумевают, а что дальше? Задают этот вопрос. И вот этот вопрос, что дальше, мы тоже отвечаем. Как именно системно выстроить путь, чтобы вот одна из таких проблем есть, это грантовая игла, я называю, да, в кавычках. Это когда организация живет за счет грантовых средств. Это тоже явление, с которым мы тоже боремся. Одна из наших задач — это выход некоммерческих организаций в социальное предпринимательство. Когда некоммерческая организация может принять не роль иждивенца, а роль, ну и бизнесмена нельзя сказать, но роль самоокупаемости, когда ее услуги

0: вместе с тем вот реализуют проекты, связанные с грантами. Это тоже история вполне приемлемая. Вот от чего мы остерегаемся, да, некоммерческие организации, чтобы один проект, одну идею, которая уже реализуется из года в год, да, чтобы
1: не эксплуатировалась,
0: да, за счет грантовых средств, абсолютно верно. Вот. Чтобы она развивалась, чтобы приносились новые технологии, вот, и чтобы увеличивалась горизонтально, да, и вертикально по аудитории.
1: То есть мы с самого начала сейчас, рассказывая о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив, призываем к тому, что да, прекрасно, ваши идеи мы поддерживаем, но смотрите дальше, смотрите шире, как по вертикали, так и по горизонтали.
0: Абсолютно,
1: правильно, Арсений?
0: Абсолютно верно.
1: А вот вы говорите, есть такие успешные кейсы, когда переходят уже в стадию социально ориентированных бизнесов. Можете назвать?
0: Так, здесь я могу назвать, наверное, более, наверное, таким репрезентативным будет проект, которым лично сам реализовывал, да, с племянниками. Это проект называется «Турнир по сабордингу спасателей Каспия», который мы выиграли в рамках форумной кампании «Росмолодежи гранты». Это выиграл, получается, мой племянник. Ну, вот. И в рамках проекта был организован турнир по сабордингу и система подготовки, программы, по которой вот в Каспийске ребята обучали тому, как плавать, как на сабборде плавать. И в рамках гранта мы закупили сабборды. Проект закончился, сабборды остались. И здесь, соответственно, далее уже пошел путь коммерциализации проекта. То есть нужно отчитаться сначала полностью, а после того, как ты отчитался, твое дело, как ты используешь это оборудование. Это, если это физическое лицо. Он был физическим лицом, не некоммерческой организацией. Вот. И, соответственно, он открыл индивидуального предпринимателя и далее развивал это направление вот на том же пляже. И заработал столько же, сколько выиграл в грантовой сфере. То же самое история применима для некоммерческих организаций. Эта сумма также может идти для обеспечения деятельности самой организации, закупки оборудования, оплаты, вот фонд оплаты труда и так далее. То есть на самом деле НКО сегодня имеет большой круг возможностей, да, и которым только позавидовать можно.
1: Прекрасный пример на самом деле. А вот НКО, активные наши граждане, они где-то в каких-то чатах между собой общаются, или, допустим, у вас же они могут в каком-то чате запросить информацию, или все-таки вы настаиваете на личных консультациях?
0: Ну, сегодня просто формат чата, он скорее, на наш взгляд, изживает себя. Почему? Потому что вот доступность и качество передачи материала, оно можно поставить под сомнение.
1: И все равно в каждом случае это же какая-то индивидуальная история.
0: Да, то есть актуальность той или иной информации. Сегодня мы решили для себя, что у нас есть один агрегатор всей полезной информации, которую мы используем, это наши социальные сети. В этих агрегаторах мы располагаем информацию, связанную с конкурсами. То есть мы призываем к тому, чтобы помимо нашего конкурса гранта главы Республики Дагестан существует большой массив других конкурсов. Мы посчитали порядка более 60 конкурсов.
1: Больше 60 конкурсов.
0: Да.
1: И всю эту информацию можно получить на вот...
0: На нашем телеграм-канале, телеграм и ВК. Да, вот эта информация...
1: Ресурсы Центра поддержки гражданских инициатив.
0: Называется, и вот в Максе тоже появилась, вот в ВК, это получается просто Центр поддержки гражданских инициатив, мы выйдем в Максе, это вектор социальной трансформации, да, вот оно вектор, вот, и там есть информация и по тем конкурсам, которые существуют, и куда наши грантозаявители могут податься, неважно, это НКО, это физлица и так далее. Здесь же мы агрегируем информацию по некоммерческим организациям, то есть кто-то реализует проекты, выкладываем. И здесь же мы говорим о тех программах, которые лично центр организует. Наша образовательная программа, в которой также приняли участие МСИ, программа ТАДИ.0, тех семинарах, которые мы образуем, организуем. И вот теми мероприятиями, да, которые мы тоже организуем, аналитического формата, вот образовательного и так далее.
1: А где готовят таких универсальных специалистов, как вы? Какое у вас образование? Как вы вообще попали в Центр поддержки гражданских инициатив?
0: Так,

0: Ну, здесь, скажем так, что специалистов по социальному проектированию я, ну, вот по сфере образования не был. Мое первое образование высшее – это психология, второе – это экономика. Вот.
1: Думаю, и то полезно.
0: Как я уже и говорил, честно говоря, пригождается, да. Вот социальное проектирование пришел тем же самым итеративным путем. Пробовал на все разные грантовые конкурсы, пробовал с разными организациями, пробовал, когда был как физическое лицо от НКО, брал вместе с НКО и предлагал, давайте вместе будем писать. Вот. И вот таким вот образом получал опыт. Как я устроился в центр, это тоже интересная история. Пришел также на консультацию, и в ходе консультации с директором центра уже было подано такое утверждение: ты будешь работать у нас.
1: Готовый специалист.
0: Да, и я так ошарашен был. Я пришел за консультацией по проекту, а ты будешь работать у нас. Я не знал, что это такое, какую работу ведет центр. И вот потихонечку, уже вклиниваясь в работу, у нас на самом деле есть... большой объем работы ведется, да, вы тоже можете увидеть, по образовательным программам, аналитическим, вот, и вклинился, сейчас организуем ее.
1: Но помимо поддержки существующих инициатив, много делается для формирования экосистемы развития инициатив в будущем. А можно чуть подробнее об этом?
0: Конечно. Насчет экосистемы. Да, сегодня наша одна из задач центра – это создать такую бесшовность, бесшовность развития. Мы можем разделить некоммерческий сектор, ну, на самом деле, как угодно, да. Это и религиозные организации, это и организации, связанные, ну, благотворительные фонды различные, это профсоюзные организации, федерации различных видов спорта. Это большой перечень различный, не буду на все заострять внимание, и более их 3200, да, по данным за...
1: Вот, объединений, да, нашей республики.
0: Да, некоммерческих. Вот. И наша задача в этой экосистеме создать такие условия, чтобы организация молодая, она видела путь своего развития не хаотичный, а структурный, последовательный и так далее. Это раз. Чтобы уже та организация, которая уже давно... да, в некоммерческом секторе, чтобы она приносила свою пользу для этих молодых организаций, и чтобы в целом все некоммерческие организации, вот, которых называют третий сектор экономики, да, uh-huh. НКО, чтобы они взаимодействовали с другими двумя секторами. Это государственный сектор и бизнес-сектор. Потому что только в этом единстве, на самом деле, мы можем видеть результат. Пример тому – это вот те события, которые произошли в чрезвычайной ситуации, да, в республике, как быстро и мобильно сработала некоммерческая организация, фонд «Надежда», и не только фонд «Надежда», здесь многие различные фонды, «Чистое сердце», «Туба», «Платформа». Да, вот не буду заострять внимание, здесь мы до вечера можем просидеть. Вот, и совместно с бизнесом, совместно с государством, под чутким руководством министерств, которые были, да, отданы. И поэтому на самом деле таких примеров много, и вот взаимодействия мы можем достичь большего.
1: Сейчас мы наблюдаем в Дагестане всплеск волонтерского движения. Люди помогают пострадавшим, то, что наблюдали совсем недавно, помогают заболевшим деткам, в целом помогают всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. А нет ощущения, что эта помощь приносит пользу даже не столько тем, кто нуждается в помощи, а вот больше тем, кто участвует в этой помощи? И почему спрашиваю? Ведь гранты – это тоже это помощь, угу, которая нацелена на перемены в лучшую сторону.
0: Абсолютно здесь с вами согласен, Аймисей. Мы в свое время также на базе студенческой среды организовали центр, офис по социальному проектированию. Его название было «Культура проектирования». И здесь хочется отметить двух ребят, которые также стали продолжателем моего первого проекта «Помоги первым». Это Джан Мирзаев и Жавриат, и Джан Мирза, вот, если они тоже будут слушать, обратим внимание. Ребята, я наблюдал, как прошли путь от волонтера да, и работая в этой системе первой помощи, они стали уже более направленно идти. Они выбрали для себя первую помощь, медицину, и сегодня вот оба работают на базе Дагестанской региональной организации Красного Креста, вот, и вот системно ведут работу, и стали возглавлять уже направление в ней. Да, проект в любом случае. У нас в социальном проектировании есть две категории целевой аудитории. Это благодеятели и благополучатели. Да, вот вторичная целевая аудитория называется благодеятели. И я все время настаивал на том, что благодеятели — это первичная целевая аудитория, потому что только создавая благо, в первую очередь ты приносишь благо себе. Через опыт, через взаимодействие с различными партнерами. Вот, что хочется отметить, лично благодаря тем проектам, которые мы реализовывали, мы уже взаимодействовали с различными министерствами по делам молодежи, сельхоз, Минобр, Минкульт. И это все доступно, да, благодаря тем проектам, которые реализуются. Это может привести к тому, что уже те ребята также организуют свои некоммерческие организации, и вот чтобы формировалась такая вот бесшовность.
1: Людей побуждает помогать, объединяться, сочетание личного переживания и чувство общей ответственности. Чаще всего мотивацией становится не абстрактная идея, а конкретная проблема, которую человек видит рядом с собой и считает невозможным игнорировать. Арсений, благодарю вас за откровенную беседу. Я считаю, за массу лайфхаков.
0: Да, на самом деле, вот... И что касается лайфхаков, здесь можете также обращаться к нашим источникам, нашему телеграм-каналу, да, нашим ресурсам, которые мы используем. Там как раз
1: если, более расширенная, да, расширенная информация есть.
0: А если уже в таком формате, когда у вас есть конкретный вопрос, у нас действуют индивидуальные консультации, где каждый представитель, неважно, это некоммерческая организация, физлицо, представитель ГБУ, бизнеса и так далее, может обратиться к нам, и мы поможем, подскажем, как это делается.
1: Напоминаю, что гостем рубрики «Голос добра» сегодня стал Арсений Курбанмагомедов, руководитель отдела образовательных программ Центра поддержки гражданских инициатив. Позвали мы его не случайно. Уже скоро, 15 мая, стартует прием заявок на участие в конкурсе грантов главы Республики Дагестан 2026. Конкурс ориентирован на решение важных социальных задач и поддержку проектов, реализуемых на территории нашей республики. Благодарю слушателей за внимание. В студии работала Эмисия Мирова. И до новых эфиров.
2: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщили вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выброси из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делай при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это – вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя, ты знаешь, что все эти жертвы необходимы и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Меры по переселению людей из зон оползни в Дагестане поручил продумать Михаил Мишустин. Премьер-министр России поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвитию и дагестанскому правительству проработать включение в госпрограмму мер по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики, до 15 июля. В Сбербанке объявили о конце банкротного эльдорадо для раздолжнителей. Для так называемых раздолжнителей, посредников, которые предлагают гражданам решить проблему с долгами, банкротная эльдорадо закончилась. Об этом заявил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Акимов уверен, что ситуация будет улучшаться в дальнейшем на фоне трех больших трендов. Первое – усиление внимания банков к банкротству граждан в целом и к борьбе с недобросовестными практиками в частности. Второе – усиление ответственности. Третье – обеление рынка. Таксопарки в России теряют прибыль. Большинство зарабатывает меньше или уходит в минус. У 81% компаний упала выручка. На бизнес давят рост налогов, ужесточение правил для такси и увеличение стоимости автомобилей. Ограничить стоимость общежития для студентов предлагают в Госдуме. Она не должна быть выше 10% от размера стипендии. Депутаты считают, что плату за проживание нужно напрямую привязать к студенческим выплатам. Почти 1,2 миллиарда жителей Земли страдают психическими расстройствами, пишет The Lancet. Существенные скачки роста выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистемии, анорексии, нервной булимии, шизофрении, расстройству поведения. Воспитанники дагестанской школы волейбола Амар Курбанов и Раджаб Шахбан Мирзаев завоевали бронзовые медали Кубка России этого года в составе новосибирского «Локомотива». В игре за третье место «Локомотив» встретился с казанским «Зенитом», одним из самых титулованных клубов российского волейбола. Поединок завершился победой новосибирцев на тайбрейке 3-2. Амар Курбанов и Раджаб Шахбан Мирзаев внесли вклад в успех команды, которая по итогам турнира поднялась на третью ступень пьедестала. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Второй сезон подряд ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. В Казани «Акбарс» за 8 минут до финальной сирены безнадежно проигрывал 0-3, но в концовке, забросив две шайбы, почти вернулся в игру, но немного не хватило. 3-2 победы ярославцев в этой встрече и в финальной серии 4-2 главный тренер «Локомотива» 65-летний канадец Боб Хартли сразу после такого успеха объявил о завершении карьеры, а карьера была яркой. Он единственный иностранец в континентальной хоккейной лиге, кто с двумя разными командами выигрывал Кубок Гагарина. В 2021 году он вместе с омским «Авангардом» добыл почетный трофей. Есть на его счету и победа в Кубке Стэнли в 2001 году с «Колорадо». Двукратный чемпион мира и лидер «Локомотива» Александр Радулов продолжит выступать за ярославский клуб. Об этом ТАСС сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Радулову 39 лет, он выступает за ярославцев с 2024 года. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза лучшим бомбардиром плей-офф. А лучшим бомбардиром Кубка Гагарина в этом сезоне стал американский защитник казанского «Акбарса» Митчелл Миллер. Он набрал 23 очка, 7 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 20 встречах. Он стал обладателем нового рекорда по количеству очков среди защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина, превзойдя достижение, установленное 9 лет назад канадцем Крисом Ли, который тогда выступал за магнитогорский «Металлург». На чемпионате России по футзалу стали известны участники финала. Действующий чемпион из клуба «Ухта» только по пенальти одолели норильский «Никель» 5-4. Основное время завершилось ничью 4-4. В итоге «Ухта» выиграла серию 3-1 и теперь встретится с «Тюменью». Серия проходит тут до 3 побед. Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России уже утвердила переход 13-летнего Александра. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе Плющенко-младшего. У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция, подчеркнула Тарасова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Цару-Дак. С севера Кикен-Дак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал производителей мороженого прекратить необоснованное повышение цен. Он отметил, что в мае цены на мороженое вновь выросли, как и в прошлом году. Теперь покупка мороженого для семьи из трех человек может стоить от 400 до 500 рублей, что для многих становится непосильным. Миронов назвал это сезонной жаждой наживы и подчеркнул, что объективных причин для такого подорожания нет. Он обратился к Минпромторгу и отраслевым ассоциациям с призывом провести работу с производителями, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение цен. Парламентарий также указал, что производители часто объясняют рост цен на мороженое увеличением стоимости сырья и ингредиентов. Однако, по его словам, молоко, сливочное масло, сливки и сахар в розничной продаже подорожали не так сильно. Кроме того, он отметил, что аргумент об увеличении стоимости упаковки не подходит, так как она не оказывает большого влияния на конечную цену мороженого. Напомню, в июле прошлого года Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок накрутки к оптовой цене.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей, об этом сообщили в Госдуме. Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума, если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, выплаты продолжат начислять. По оценке правительства, это позволит сохранить пособие более чем для 231 тысячи детей. С 1 сентября 2026 года студенческие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или семейные блоки для студентов, состоящих в браке и проживающих с семьей. На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. «Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет», — отметил эксперт. И в завершении выпуска: в России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Кион Строки. Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике. По данным сервиса, интерес к зарубежной литературе за последний год вырос на 60%. Самым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке располагается «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место занимает «Скорбь сатаны» Марии Карелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном уменьшении.

0: уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений водителями транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками. В ходе мероприятий в базу данных ГИБДД внесены сведения о 98 автомобилях с иностранным учетом. Цель проводимой работы – обеспечение надлежащего контроля за соблюдением правил дорожного движения, выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, повышение уровня безопасности на дорогах республики. Работа в данном направлении продолжается. Уважаемые дагестанцы, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Прокуратурой Акушинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Акуша. Он осужден по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неуплата родителям без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд с учетом позиции государственного обвинителя и неотбытого по предыдущему приговору суда наказания назначил виновнику окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 15 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как происходят налоговые проверки?
2: Принимается решение о проведении выездной налоговой проверки. Дальше. Налоговая проводит

0: проводит проверку, выявляет уклонение от уплаты, решает доначислить, составляет акт. Ты можешь написать возражение на акт. Дальше выносится решение. Решение налоговый орган принимает о доначислении. Дальше что? Это решение может быть обжаловано. После вступления в законную силу налоговая направляет требования об уплате налога. Там 75 дней дается на уплату налога. Если ты не оплатил налог, тогда еще 10 дней у налоговой для направления материала в Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку, привлекает сотрудников БЭПа, может быть, и принимает решение о возбуждении уголовного дела. И в течение 2 месяцев, ну, обычно больше, там, в течение полугода-года, расследует уголовное дело и направляет дело в суд. И там уже суд рассматривает и принимает решение, виновен или нет, и какое наказание, выносит приговор.
1: О каких еще налоговых преступлениях мало говорят?
0: Бывают такие ситуации, если мы говорим про налоговые преступления, когда, да, ты можешь вроде и не ожидать, что там может быть преступление. Не знать, не предполагать или надеяться на то, что пронесет, что называется. Ситуации бывают разные. Ну, к примеру, я не знаю, ты там поставляешь из-за рубежа, ну, сейчас модно там, ну, или модно, уж тренд такой, из Китая мы все поставляем. Брокер там как-то растаможил, ты получил товар, произвел из него продукцию, продал, а брокер, оказывается-то, фирма-однодневка, ничего не заплатил. Еще и декларации были поддельные. Уголовное дело. Налоговая проверяет всю твою деятельность и говорит, а вот это мы в расход не включаем, потому что там вот брокер не очень хороший. И тебе доначисляют, а ты вроде как и не ожидал. Ты с этим брокером там много лет работал, никогда он не подводил, а тут вот такая вот ситуация случилась. И тебе доначисляют конкретно уголовное дело 59 миллионов рублей. И он говорит, да мы же всегда белые пушистые. Или ты расширяешь бизнес, покупаешь компанию, вроде проверил все, аудит был, в том числе и налоговый. Компания отличная, прошла налоговую проверку, все хорошо. Ты вложил в нее дополнительные денежные средства, бизнес растет. И тут у контрагента этой компании происходит проверка. А с учетом того, что с нее взять нечего, налоговая смотрит и говорит, так, интересное кино, а где же мы возьмем денег? А может быть, вот с этой компанией, она же, смотри, как белая, пушистая, развивается, растет, мне еще и денег доинвестировали. Давайте возбудим уголовное дело. И в Следственный комитет направляет. Следственный комитет такой за неуплату в отношении предыдущей компании возбуждает уголовное дело, но арестовывает счета той компании, которая купила.
2: Это законно?
0: Так вот незаконно. Вот отменили арест. Слава богу. Но тоже столько сил и средств понадобилось. А они понуждали, говорят, заплатите, и все будет хорошо, 95 миллионов. Собственники говорят, мы-то здесь при чем? Вообще не наша компания. Когда мы стали собственниками, мы даже с ней не работали. Даже если бы работали, то долг-то не наш. Но это такой способ понуждения следователями к оплате налогового долга третьими лицами. Очень распространенная в Москве схема работы правоохранительных органов.
1: Какие направления бизнеса чаще попадают под уголовную ответственность?
0: Часто к уголовной ответственности привлекаются те, кто работают с государством по госконтрактам. Как я говорил, там надзор очень серьезный, поэтому и уголовные дела чаще всего возникают. Также, конечно, медицина, стройка, производство, особенно если комплектующие откуда-то из Китая. Ну и вот эти вот пресловутые маркетплейсы в настоящее время.
1: Почему медицина и маркетплейсы?
0: Ну, медицина, потому что там у них есть свои статьи, там, оказание услуг ненадлежащего качества, допустим. Плюс еще отсутствие документации на оборудование или препараты, которыми они оказывают там лечение, услуги медицинские и так далее. И возбуждаются уголовные дела. Маркетплейсы, как приятно работать ИП и платить деньги там, минимальные с учетом того, что ты ИП. Но оборот-то у тебя растет. И ты такой, ну ладно, сделаю еще одно ИП, еще одно ИП, еще одно ИП. А налоговая сидит и смотрит, молодец, делай еще одно ИП. И там, когда количество так достаточно нарастает, проводит проверку всей группы лиц и доначисляют. Ну там, 6 ИП, 450 миллионов как. А плюс же еще, помимо того, что налоговое преступление, там же подключается легализация. А это уже до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. И ты такой, вот эти известные дела блогеров там и всяких. Там же уклонился от уплаты налогов. Тебе говорят, слушай, ты уклонился от уплаты налогов, доплати. Он говорит, не буду, будет уголовное дело. Ну хорошо, доплачу. Доплачивает, уголовное дело прекращается, и он такой на свободе, или она там, и радостные. А тут еще одно уголовное дело за легализацию. Ему говорят, так, а давай теперь вообще все деньги заберем и квартиры. Ты же легализовал вроде как? Говорит, так я эту квартиру купил на честно заработанное, а то, что нечестно заработал, я ж отдал государству. Не-не-не-не. Все равно же это было после того, как ты уклонился от уплаты налогов. Значит, легализация. И все. Уголовное дело, конфискация, реальный срок. Прекрасная технология.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек проходит через опыт духовного пробуждения, он ожидает, что мир изменится. Кажется, что все должно стать ясным, легким и гармоничным. Но на самом деле первым последствием пробуждения становится разрушение привычных опор. Карл Густав Юнг писал, что любое серьезное расширение сознания сопровождается кризисом отношений и структуры личности. Старые связи перестают работать, старые роли становятся пустыми. Вы замечали, что после внутреннего сдвига многие люди рядом начинают казаться чужими? Это происходит потому, что каждый союз строился на основе вашего прежнего «я». Когда вы меняетесь, контракты, которые связывали вас с другими, разрываются. Юнг подчеркивал, отношения – это живые системы, основанные на невидимых психологических соглашениях. Если личность меняется, старое соглашение умирает. Многие переживают это болезненно. Человек думает: «Я стал честнее, глубже, искреннее. Почему же мой партнер, друг или семья больше не понимают меня?» Ответ прост. Их связь была с другой вашей версией, с тем, кто нуждался в их поддержке или разделял их страхи. Но теперь вы свободны от многих зависимостей. Это пугает других. Они видят перед собой того же человека внешне, но внутри совершенно иную реальность. Женщина рассказывала Юнгу: «После пробуждения я ощущала в себе любовь и присутствие. Я думала, что мой брак станет крепче, но мой муж женился не на этой женщине. Его привлекала моя зависимость, мои слабости, моя нужда в нем. Когда они исчезли, он почувствовал себя ненужным. Мы стали чужими». Юнг отмечал, что подобный процесс универсален. Сначала возникает радость от перемен, затем недоумение, попытка сохранить старое. И в конце смерть прежних отношений. Иногда после этого рождается новое, но только если обе стороны способны отпустить прошлое полностью. Друзья тоже уходят. Близкие, с которыми вы делили привычные удовольствия или страдания, перестают находить точки соприкосновения. Один мужчина описывал, как после 20 лет дружбы он понял, что с его лучшим другом их связывали только общие способы избегать проблем. Когда эти привычки исчезли, их разговоры стали пустыми. Он говорил: «Каждая встреча напоминала спектакль. Мы пытались смеяться, но внутри знали, что смех мертв». Что делает пробуждение столь разрушительным? Оно убирает иллюзии. Все, что было построено на страхе, зависимости или лжи, рушится. Но это не ошибка. Это естественный процесс очищения. Юнг называл его необходимой смертью старого «я». Чтобы родилось новое, прежнее должно умереть, и вместе с ним умирают связи, основанные на прежнем образе. Это тяжелое испытание. Человек остается один среди обломков прежней жизни. Он задается вопросом: «Смогу ли я остаться верным себе, если потеряю всех?» Вы задавали себе такой вопрос. Именно здесь проверяется глубина вашего выбора. Готовы ли вы быть настоящими, даже если это приведет к одиночеству? Иногда, после полного разрушения, отношения воскресают. Но они уже не похожи на старые. Это встреча двух новых личностей, которые осознают друг друга заново. Такой союз рождается не из потребности, а из свободы. Но он возможен только если оба пережили собственное внутреннее умирание. Юнг учил, что пробуждение не конец пути, а начало. Оно требует мужества пройти через смерть старых оснований, отказаться от масок, пережить утрату. И только тогда появляется возможность построить новые связи. Не на страхе и привычке, а на истине. Итак, первая истина пробуждения. Оно не приносит мгновенного освобождения. Оно сначала разрушает то, что больше не соответствует вашей душе. Это больно. Но это и есть подлинный шаг к новой жизни. После пробуждения многие уверены, что самая тяжелая ночь осталась позади. Кажется, что кризис пройден, эго разрушено, а свет, наконец, победил. Но Юнг предупреждал: тьма возвращается снова и снова, и каждый раз она становится глубже. Он называл этот процесс нисхождением в слои бессознательного, которые невозможно исчерпать за один опыт. Вы когда-нибудь чувствовали, что старая боль снова оживает, хотя вы были уверены, что исцелились? Это не ошибка. Это новый виток спирали. Юнг писал, что бессознательное похоже на археологические слои. Сначала мы очищаем верхний уровень, личные травмы и вытесненные воспоминания. Но чем дальше идем, тем глубже поднимаются новые пласты. Они не личные, а родовые, коллективные, даже космические. Человек, переживший пробуждение, часто сталкивается с повторяющимися циклами тьмы. Каждые несколько лет он может вновь погружаться в депрессию или пустоту, но уже другого качества. Один терапевт рассказывал: «Раз в два года я чувствую, как все рушится. Это не просто печаль, это ощущение, будто сама земля подо мной проваливается. Но каждый раз после этого я выхожу более настоящим, будто сбросил еще один слой лжи». Женщина призналась Юнгу: «Я прошла через темную ночь 3 года назад. Я думала, что все позади. Но теперь я снова в пустоте. Только эта пустота старше и тяжелее. Она словно не из моей жизни, а из жизни моих предков». Юнг объяснял, что это естественный этап. «Первая ночь души касается личного опыта. Следующая затрагивает наследственные травмы, записанные в психике поколений. Потом может прийти встреча с коллективным бессознательным, где мы сталкиваемся с тенями всего человечества. И, наконец, тьма космического масштаба, где поднимается вопрос о смысле существования самого бытия. Каждое возвращение тьмы кажется провалом. Человек думает: разве я не должен был быть уже свободным? Но именно здесь рождается глубина». Юнг отмечал: «Только тот, кто способен многократно умирать в своей тьме, становится зрелым». Он называл таких людей профессиональными умирающими. Они знают, что каждая смерть – это рождение нового уровня подлинности. Но разве легко выдержать этот процесс? Представьте, что вы ясно осознаете, что происходит. Вы понимаете, что это очередная темная ночь. Но знание не спасает от боли. Вы видите, как ваше «я» растворяется в прямом эфире. Вы знаете, что контроль невозможен. И все же должны пройти через это. Сможете ли вы выдержать такое испытание? Юнг выделял несколько видов возвращающейся тьмы. Личная тень – это ваши собственные вытесненные эмоции и травмы. Семейная тень – это наследие рода, истории предков, их страхи и вина. Коллективная тень – это травмы культуры и человечества в целом. Видовая тень – это раны самой человеческой природы. И, наконец, космическая тень – соприкосновение с тайной бытия, с бездной, которая не имеет ответа. Каждый новый уровень кажется невыносимым. Но именно они формируют зрелую личность. В этом и заключается парадокс. Пробуждение не освобождает нас от боли. Оно делает ее осознанной. И каждый раз, когда вы думаете, что достигли конца, вы только открываете новую глубину. Юнг писал, что духовный путь похож не на подъем к вершине, а на спуск в бездонную шахту. Чем глубже спускаешься, тем темнее становится. Но только там, внизу, можно найти золото духа. Золото всегда скрыто в земле, а не на поверхности. Вторая истина пробуждения заключается в том, что тьма всегда возвращается. Это не знак поражения, это призыв идти глубже. Вы готовы снова и снова входить в нее. Вы готовы многократно умирать, чтобы каждый раз рождаться более настоящим. Именно так рождается подлинная зрелость души. После пробуждения человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Сознание словно расширяется, и все, что происходит вокруг, обретает символический вес. Юнг писал, что пробужденный человек живет в мире, где ничто не остается простым. Каждое действие становится значимым, каждая мелочь превращается в урок. Это кажется прекрасным только в начале, но со временем ясность начинает давить. То, что кажется даром, часто является испытанием зрелости. Лишь тот, кто научится оберегать себя, сможет превратить проклятие в инструмент служения. Но даже когда человек учится справляться с новыми способностями, появляется другое испытание. Это особое одиночество. Оно рождается не из отсутствия людей, а из непонимания. Как рассказать близким, что вы слышите их мысли? Как объяснить друзьям, что вы чувствуете их страхи так же ясно, как свои? Большинство замыкается в себе, чтобы не быть отвергнутыми. Учитель говорил Юнгу: «Я окружен людьми, но я одинок, потому что вижу их такими, какими они не хотят себя видеть. Я знаю то, о чем они молчат, и это знание не приносит радости». Так пробуждение приносит не только ясность, но и изоляцию. Вы больше не можете вернуться в прежнюю простоту. Вы живете с глазами, которые невозможно закрыть. И вопрос, который ставит перед вами жизнь: сможете ли вы выдержать это знание и найти способ оставаться человеком среди людей? Многие думают, что пробуждение – это конечная цель, что однажды наступит момент, когда все завершится. Станет тихо, ясно и спокойно. Но Юнг подчеркивал: нет финальной точки, нет диплома о завершении пути, нет состояния, которое можно удержать навсегда. Пробуждение открывает не конец, а бесконечность. Один мужчина, посвятивший духовной практике 30 лет, говорил Юнгу: «Я думал, что почти пришел. Что осталось сделать? Последний шаг. Но каждый раз, когда я поднимался выше, я видел новые горизонты. Я осознавал, что не ближе к концу, а наоборот, все глубже в бесконечное». Юнг сравнивал это с путешествием в космос. Сначала кажется, что главное — прорваться за пределы атмосферы. Но как только это случается, человек сталкивается с безграничным пространством, которое не имеет границ. И чем дальше он летит, тем быстрее движется. Сознание не останавливается, оно ускоряется. Каждое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждое понимание ведет к следующему уровню, еще более глубокому. Это осознание может сломать. Человек жаждет завершения, отдыха, финальной победы. Но пробуждение рушит эту надежду. Юнг писал: «Истинная цель не в окончании, а в умении быть в процессе. Вечное становление и есть путь. Подумайте, каково это — жить без конца». Не ждать награды, а принять бесконечность как норму. Вы готовы к этому? Готовы ли вы отказаться от идеи прибытия и позволить себе быть в вечном движении? Настоящее пробуждение не обещает покоя. Оно дает лишь одно – бесконечное раскрытие. И именно в этом заключается его истина.
0: Мысли вслух.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепат Асхабова. Здравствуйте. Более 200 капитальных строений в береговых полосах 17 рек выявили специалисты Минприроды в Дагестане. Выездное обследование водных объектов провели по поручению председателя правительства Республики Дагестан Магомеда Рамазанова. Обследование провели на 17 водных объектах, расположенных на территории 11 муниципалитетов. По итогам осмотра в границах береговых полос и акваторий выявлено более 200 строений, 55 инженерных коммуникаций, а также 23 моста, в том числе пешеходных. Один из них находится в разрушенном состоянии. Министерство образования Дагестана запретило школам менять даты и места проведения последних звонков и выпускных вечеров из соображений безопасности. В день последних звонков, 26 мая, руководители школ должны лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении каждого ребенка домой. Центробанк и Минцифра обсуждают включение всех российских банков в белые списки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что Минцифры совместно с операторами связи также проработали вопрос функционирования банкоматов и платежных терминалов без доступа к сети. Поэтапно в России будут вносить в белый список и страховщиков, сказала Набиуллина. В России предложили не снижать оценки за наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах. В Госдуме считают, что при оценке важнее содержание работы, логика и аргументация, корректность источников и умение студента защитить свои выводы, а не формальные показатели систем проверки. На Эльбрусе может появиться инфраструктура для тренировок российских спортсменов. Подготовить соответствующие предложения к 1 сентября поручил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания в Минводах. Речь идет о горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле и ски-альпинизме. Эльбрус в Кабардино-Балкарии является одним из самых популярных горнолыжных центров России. Федеральное финансирование комплекса за 10 лет составило 16 миллиардов рублей. Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Лопес посетит Дагестан. Титулованного кубинского классика пригласили в качестве почетного гостя на матч его встречи по вольной борьбе в сборных Дагестана и Северной Осетии, которая пройдет 23 мая в Каспийске. Также событие посетит еще один кубинский спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе, экс-боец UFC Йоэль Ромеро. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышления и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка опять же напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Мы чаще вспоминаем о человеке, когда он нужен нам, чем когда мы необходимы ему. Анатолий Алексин, советский писатель и драматург.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров,
17: абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. 16 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде, подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Многострадальная семейная ипотека с 1 июля может стать еще более недоступной для очень многих россиян. Но, по крайней мере, получить действительно выгодные условия теперь станет еще сложнее. Кроме дифференцированных ставок, которые власти всерьез планируют ввести в середине лета, обсуждаются и другие ограничения. Какие именно, как это повлияет на рынок недвижимости, который и так растерял весь запас прочности, ну и будет ли обещанное экспертами снижение цен на жилье в ближайшее время. Как-то не очень активно эти новости мелькают в соцсетях, но мы на секундочку скоро можем стать свидетелями очень важных изменений на рынке недвижимости. И я говорю абсолютно серьезно. Причем у нас даже есть с вами конкретная дата, это 1 июля 2026 года. Еще в марте премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою как раз к июлю проработать дифференциацию ставки по семейной ипотеке. А именно, чтобы она напрямую зависела от числа детей в семье. Например, по данным СМИ, для семей с одним ребенком ставка может вырасти почти в два раза с 6% до 10%, а то и 12%. Текста законопроекта пока никто не видел, но разговоров во властных кругах об этом так много, что сомнений в том, что нововведения все же примут, уже практически нет. Вообще, от

0: В таких планах мы слышим еще с конца прошлого года, но буквально на днях к этому предложению добавилось еще одно. Как пишет «Коммерсант», Минфин рассматривает идею сделать кредит дороже для тех родителей, которые не состоят в браке и не прописаны вместе с ребенком. Более того, если один из родителей оформляет вторую ипотеку по их семейной, также будут поднимать ставку. Ну, если такое предложение примут, разумеется. И, конечно, все прекрасно понимают, что это сразу ударит по популярности семейной ипотеки, которая сейчас, по сути, поддерживает на плаву весь рынок недвижимости в России. Ну, а значит, ударит и по спросу. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже предупредил, что стройка, цитата, «исчерпала запас прочности». И любое ужесточение выдач сильно ударит по объемам кредитования. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью Национальной службе новостей говорит примерно то же самое, но немножечко с другой стороны. По ее словам, ухудшать условия нельзя, ведь какая демография без жилья? Однако, уточняет важный момент, для семей сегодня важнее даже не процент, а сама цена квадрата, ведь процент от кредита менее значим, чем общая стоимость кредита. Это тоже цитата. Но с ценой и спросом картина у нас парадоксальная. Спрос уже просел и довольно сильно. В первом квартале 26-го продажи новостроек в городах-миллионниках рухнули почти вдвое, это если сравнивать с концом прошлого года. В столичном регионе просадка почти на треть год к году. Ну и логика сразу подсказывает, что цены должны идти вниз, ну, по идее. И они, в принципе, где-то даже идут вниз, но как-то очень незаметно. По данным Дома РФ, за год новостройки подорожали на 10%, с начала года менее чем на 3%, при инфляции около 3%. В общей сложности цены за последний месяц снизились в 18 регионах, и среди самых крупных – Краснодарский край и Тюменская область. Но вот Москва только за апрель прибавила сразу 1,5%. И вот вопрос, почему рынок не падает по цене вслед за спросом? Но ответ очень прост. Все дело в объемах предложения. Некоторые участники рынка говорят о переходе к дефицитной модели ввода жилья. Это означает, что за год объем доступного жилья в московском регионе сократился примерно на 16%. Девелоперы тормозят запуски из-за дорогого финансирования, а себестоимость объектов, напротив, растет. Только зарплаты в стройке за год прибавили 16%, это если верить статистике. По другим данным, предложение массовых новостроек в Москве за год обвалилось примерно на треть, в Ростове более чем на 20%, в Волгограде почти на 18%. Причем важный момент, что дешевый сегмент новостроек столичным застройщикам становится просто неинтересен. Его все чаще закрывает реновация. Поэтому девелоперы стараются сосредоточиться на объектах более высокого класса. Так что ответ на главный вопрос, просядет ли рынок после 1 июля еще ниже, двойной ответ. По сделкам и выдачам, да, почти наверняка, если ставку для семей с одним ребенком действительно поднимут до 10-12%, ипотека для значительной части покупателей превратится в обычную рыночную. Например, Светлана Разворотнева из Госдумы напоминает, что рынок и так исчерпал себя по числу семей, которые могут взять кредит при любом проценте. А вот будет ли просадка по ценам, тут ответ, скорее всего, нет. Девелоперы к повсеместному дисконту как-то не особо готовы. Средневзвешенный квадрат в московском регионе уже превысил 500 000 рублей, подорожав за год более чем на четверть. Отдельные эксперты прогнозируют, что в этом году рост цен будет умеренным, но к следующему при снижении ключевой ставки и возвращении спроса цены на фоне отложенного дефицита могут рвануть вверх. Хотя, казалось бы, куда еще выше, и так уже космос. В общем, доступность жилья при таком сценарии падает как бы сразу с двух сторон. Единственный доступный кредит станет дороже, это я про семейную ипотеку, и предложение в массовом сегменте может стать скуднее. Ну, за исключением различных скидок от самих застройщиков. А ведь стройка у нас в стране тянет за собой вообще много смежных отраслей. Например, промышленность. Еще по мартовским данным Росстата, в феврале выпуск отдельных категорий продукции, например, стройматериалы, рухнул более чем на 12% год к году. Металлургия просела на 15%, обработку древесины на 9%, мебель почти на 6%, обрабатывающая промышленность в целом ушла в минус почти на 3%. Так что вывод напрашивается не слишком оптимистичный. После 1 июля активность на рынке вполне может просесть, но, по крайней мере, есть такие подозрения. Мы тут, если что, не претендуем на истину в последней инстанции. Все будет зависеть, в каком виде правительство утвердит эти июльские поправки в программу. Но все же еще большее замедление роста экономики сейчас не нужно, пожалуй, никому. Но это означает, что нужно искать сценарий, который не продавит и так шатающийся рынок. Двигаемся дальше. Важная новость, особенно для более взрослого поколения. С 1 августа социальный фонд проведет перерасчет накопительных пенсий. Выплаты вырастут сразу на 17,3%. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на, собственно, социальный фонд. Коэффициент определен по итогам инвестирования накоплений за прошлый год. Доход более чем втрое превысил инфляцию в 5,5%, поэтому такое существенное повышение. Да, все пройдет автоматически, никаких документов подавать не нужно, но, еще раз повторю, речь именно про накопительную часть пенсии, так что затронет это чуть больше 130 тысяч человек. Еще более щедрая прибавка для участников программы софинансирования и тех, кто направил на пенсию маткапитал, либо копил добровольно, им срочную пенсионную выплату поднимут почти на 19,5%, это коснется почти 38 тысяч человек. Хотя, конечно, цифры выглядят очень бодро, ровно до того момента, пока не посмотришь на конкретные суммы. Средняя накопительная пенсия сегодня это около 1500 рублей в месяц, срочная выплата около 3000, После прибавки, получается, в среднем увидят получатели дополнительные 260 и 580 рублей соответственно. На фоне продуктовой корзины цифры, прям скажем, довольно символические. Ну и последняя тема на сегодня. Есть у нас в стране такая организация – Российская национальная перестраховочная компания. Так вот, по ее данным, как пишет Коммерсант, этой весной паводки в России могут нанести ущерб имуществу граждан в размере около 5 миллиардов рублей. Это против 950 миллионов в прошлом году. Хуже всего, как вы знаете, пришлось уже Чечне и Дагестану. Только первая волна в конце марта там повредила почти 3000 зданий на 1,5 миллиарда рублей. Ну и кроме того, эксперты говорят о рисках на Алтае, Камчатке, в Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области. Причем это далеко не пик. По данным МЧС, общий ущерб от чрезвычайных ситуаций в прошлом году превысил 70 миллиардов рублей, из них больше 50 именно от природных катаклизмов. В Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске ущерб оценивали примерно в 40 миллиардов. Лесные пожары добавляют от 10 до полусотни миллиардов в год. В общем, цифры очень и очень серьезные, и при этом застраховано жилье примерно лишь у каждого десятого. Видимо, работает, русский авось, подход пока гром не грянет, либо расчет на помощь государства в крайнем случае. Но помощь действительно такая есть, однако она редко покрывает весь ущерб. Единовременная выплата около 16 тысяч рублей на человека, до 79 тысяч при частичной утрате имущества и до 157 при полной. На ремонт дома этого не хватит, а наращивать суммы региональные бюджеты не в силах. Ну и вот на этом фоне страховщики и ведомства Минфин, МЧС, Центробанк и ВСС, это Всероссийский союз страховщиков, обсуждают законопроект об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Идея заключается в уходе от формально добровольной и практически бесполезной модели. Другое дело, если программе дадут федеральный статус и введут автоматическое включение оплаты через квитанцию ЖКХ или взносы на компремонт с возможностью отказа. Ну и тогда уже риски делятся между страховщиками и государством. И, кстати, шансы на одобрение вот такой идеи парламентом страховщики оценивают как высокие. Для понимания цены. Сейчас страховка жилья с покрытием в 3 миллиона рублей стоит от 9 до 15 тысяч рублей в год. Ну а вот сколько будет стоить обязательная версия? Вопрос пока открыт и, возможно, далеко не все такой платеж потянут, особенно в регионах с невысокими доходами. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои нервы и портфели и одевайтесь по погоде. До скорых встреч!
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусными. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Виноградом и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса, кикуни сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
21: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы расскажем вам о новом методе для улучшения продуктивности и мотивации. Вы наверняка никогда о нем не слышали, потому что я сам изобрел этот метод для поддержания высокого уровня мотивации и назвал его методом зеркала. Так что же это за метод зеркала? Я придумал этот метод, глядя на свое отражение в настенном зеркале в лифте каждый день, поднимаясь в офис и возвращаясь домой. Однажды я обратил внимание на то, что, смотря на себя, свое лицо и свои глаза в каждом зеркале, которое мне попадалось на пути, я каждый раз чувствовал что-то новое. Смотря в зеркало, я начинал думать о своих мечтах, целях, высотах, которых я достиг, и тех, которые мне пока не поддаются. Я продолжал так довольно долго, пока в моем мозге что-то не переключилось, и я не задался вопросом. Ну почему каждый раз, смотря в зеркало дольше 15-20 секунд, я получаю заряд мотивации? Я рассказал об этом близким, и они, проверив мою гипотезу, сказали, что также наблюдают изменения в собственном поведении, проведя некоторое время перед зеркалом. Будто посмотрев на свое отражение в зеркале, они вспоминают обо всем, чего еще не достигли, и чувствуют себя виноватыми. Я подумал, а как мне это проверить на практике? Я съездил в магазин, купил большое зеркало и прислонил его к стене в моем офисе. Конечно же, мои коллеги были озадачены появлением нового зеркала, и их удивленные взгляды каждый раз сопровождались предоставленными мной объяснениями своего эксперимента. Так я создал и начал развивать метод зеркала. Теперь всякий раз, осознавая, что я откладываю какое-то дело, и вместо этого занимаюсь бессмысленным исследованием дебрей Фейсбука, Контакта, Инстаграма или Ютуба, я стал оборачиваться и смотреть на свое отражение. Естественно, при виде сутулого, сонного, уставшего, а главного, занимающегося бог знает чем человека, мне хотелось дать самому себе пощечину. Узрев, каким слабым, неорганизованным, бросающим драгоценное время на ветер, я выгляжу со стороны, я сам начал меняться к лучшему. Каждый раз, смотря в зеркало, я говорил себе: «Чем ты занимаешься? У тебя совсем крыша поехала. Ты что, не знаешь, сколько у тебя работы? Сколько обязанностей? Знаешь, сколько человек ждут от тебя высоких результатов? И тебе не стыдно?» Таким образом, всякий раз, когда я обманывал себя, те слова, которые говорил себе, посмотрев на свое отражение, и вина, засевшая во мне после этого, заставляли меня очнуться и продолжить работу. Этот метод был в целом эффективен, но через некоторое время я понял, что для того, чтобы данный эксперимент был успешен, мне нужно, находясь в пучине социальных сетей, вспомнить, что нужно посмотреть в зеркало. Если я каждый раз провожу в социальных сетях по полчаса или час перед тем, как посмотреть в зеркало, тогда о какой продуктивности может идти речь? Так я понял, что пристыдить себя недостаточно. Нужно еще одно так называемое зеркало, которое должно оповестить меня о том, что я делаю в данный момент что-то не так. Буквальное зеркало здесь не обязательно, нужно лишь что-то, что по тому же принципу покажет вам на то, что вы делаете неправильно. Именно тогда я задумал концепцию, которая восполнила несостыковки в методе зеркала и превратила его в полноценную методику. Я придумал и написал на большом листе три вопроса и поставил будильник, так, чтобы он звенел каждые 40 минут. Я поставил себе такое условие: чем бы я ни занимался, с каждым звонком будильника я должен посмотреть в зеркало и по очереди ответить на три составленных мною вопроса. Эти три вопроса следующие. Первый. Где ты сейчас? Ответ. В офисе. Второй. Что ты должен сделать? Ответ. Я должен сделать то-то и то-то. Третий. А что ты сейчас делаешь? Ответ. Игнорируя важную работу, читаю статусы друзей в социальных сетях. Точно так же, отвечая на эти вопросы, когда я занимался делом, я становился горд собой и своей продуктивностью и получал мотивацию продолжать в том же духе, чтобы сохранить чувство гордости до конца рабочего дня. Если мой ответ оказывался чем-то вроде «вместо того, чтобы работать, я сижу в социальных сетях», то чувство стыда придавало мне мотивацию вернуться к делу. Лично для меня этот метод являлся на протяжении многих лет и является сейчас наиболее эффективным. Этот метод применим не только к работе в офисе, но и к выполнению домашнего задания, подготовке к поступлению в институт и любой другой подобной деятельности. Не забывайте, что ключом к продуктивности является осознание правильности или неправильности наших действий и поведения. Метод зеркала – это способ четко увидеть и осознать свои ошибки. Обобщая, скажем, что метод состоит из двух шагов. Первый – купить настольное зеркало, ну или прилепить к кобуре телефона какую-то зеркальную поверхность. Главное, чтобы зеркало было рядом с вами, и вы смогли быстро в него посмотреть. Второе – определить промежуток времени, по истечению которого будет звенеть оповещение, после чего вы должны будете в обязательном порядке ответить на каждый из следующих вопросов. Где ты сейчас? Что ты должен делать? И что ты делаешь на самом деле?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Пата Схабова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что при ударе вооруженными силами Украины по колледжу в Старобельске погибли 6 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент России отметил, что удар не был случайным. 16 беспилотных летательных аппаратов тремя волнами атаковали одно и то же место. Путин добавил, что рядом с колледжем не было военных объектов. Российский лидер приказал Минобороны представить свои предложения вариантов ответа на удар ВСУ. Также президент объявил минуту молчания по погибшим. Инфляция в Дагестане снизилась на 0,5% в апреле этого года. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 4,1%, оставаясь ниже, чем в целом по стране – 5,6%. Продукты питания за месяц подешевели. Непродовольственные товары выросли в цене, а заметнее всего выросла стоимость услуг. Динамика в регионах СКФО – 0,3% и Ингушетии – 0,2%. Нулевая динамика в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Рост в Чечне – 0,2%. В Госдуме рассматривают законопроект об аресте имущества уехавших из России, критикующих страну. По документу арест коснется тех, кто дискредитировал армию, распространял фейки, нарушал правила для иноагентов и злоупотреблял свободой слова. За последние 6 лет Россию посетили 27 миллионов медицинских туристов, сообщили коммерсанту Минздраве. Ежегодно число медицинских туристов увеличивается более чем на 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ. Однако есть и пациенты из Турции, Индии и Китая. В топе востребованных направлений – онкология, кардиология, нейрохирургия и ортопедия. Эксперты объясняют привлекательность российских клиник уникальным сочетанием цены и качества. Видео и треки с пропагандой нарушения правил дорожного движения и скоростной езды начнут маркировать. Контент с опасным вождением должен будет получать пометки 16+ или 18+ и дисклеймер «Не повторяйте». Штрафы за отсутствие маркировки – до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 2000 рублей для физических. Ввести новые правила планируют до 2027 года. Родители махачкалинских выпускников рассказали, сколько потратят на выпускной в этом году. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, сбор на вечер для девятиклассников достиг 15 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников – 19 тысяч рублей. 23% родителей сыновей девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже. 15% юношей и 11% девушек остаются без новых нарядов. При этом 13% родителей заявили, что их дети в 9 классе вообще не будут проводить выпускной. Среди одиннадцатиклассников таких 7%. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех — заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Согласно опросу ВЦИОМ, горизонтальные форматы видео прочно вошли в цифровой опыт россиян. 95% интернет-пользователей смотрят длинные видео, обзоры, интервью, фильмы. ВК-видео закрепило за собой статус ключевой площадки для просмотра длинного горизонтального контента, опережая YouTube и Рутуб. Как по регулярности пользования, так и по уровню спонтанного знания бренда. Топ-3 видеосервиса для просмотра длинных горизонтальных видео. ВК-видео 61%, Рутуб 49%, Ютуб 44%. Топ-3 видеосервиса по спонтанному знанию бренда. ВК-видео 57%, Ютуб 52%, Рутуб 50%. Традиционное телевидение переходит в интернет. 39% уже смотрят ТВ-контент онлайн. 45% допускают полное замещение телевидения видеосервисами.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает? Что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы... Их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц, просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально, проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о каком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю, многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. Центробанки отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска: в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости.

0: Дорожные новости.
1: Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Эти привычки выдадут вашу невоспитанность. Быть воспитанным или вести себя воспитанно – разные вещи. В публичном месте не рекомендуется жевать или чавкать жвачкой, хрустеть суставами, материться и свистеть.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка
5: Дори. Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
4: Да. Да, конечно, я считаю,
5: какой
4: что
5: был
4: у всех
5: самый большой?
4: Бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
5: 200 миллионов кассовый разрыв?
4: Да, ну кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
5: Параллельно?
4: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармонично к своей жизни, немножко, да, к себе бережнее.
5: Да.
4: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а чё париться? Такая, раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами. Я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну, как убыточный? Ну, типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
5: бизнес-класс,
4: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, и я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
5: Какое было осознание этого момента? Больно было?
4: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
5: Да.
4: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
5: Сколько это длилось?
4: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, у моего папы сестра, у нее официальный диагноз шизофрения, и я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники, я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
5: Это от стресса, вот так.
4: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. Что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Я вообще в ритейл, как я попала? Мне подружки мои смеются, такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее. Я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу, куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
5: Да, лишнее напряжение.
4: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
5: И безрезультативное еще.
4: Я такая думаю, ну зачем мне еще нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала. Второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
5: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
4: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
5: да.
4: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
5: да,
4: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
5: Все смешалось.
4: Все смешалось, и я
5: бомба,
4: такая,
5: эго-бомба,
4: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и, ну, я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами. И все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
5: Что еще?
4: Ты сказал быть максимально
5: да,
4: чистой.
5: Да, да, да. Ну да, это
4: я первый
5: супер.
4: Раз прям все как есть.
5: Да, да, да, да. Это прям чувствуется.
4: Да.
5: Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил. Mm-hmm. Прям плотно. Что еще было такого?
4: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Ну, вообще, салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
5: Да.
4: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
5: А кто кидает?
4: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салон и бизнес, они же относятся к своей команде как людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
5: А вот какой был такой кейс?
4: Ну, у нас было, у меня было очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были два ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
5: Да, да.
4: Один из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. Ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью. И вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой,
5: понимаешь,
4: ты же всегда в доверии,
5: их,
4: вот у
5: да.
4: тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем,
5: да.
4: девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы
5: да,
4: вам помочь, там
5: да,
4: еще какие-то
5: да,
4: моменты.
5: Да.
4: Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, а мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там, в соседнем доме там, они открыли свой кабинет.
5: Эти две девушки?
4: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
5: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
4: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора, есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
5: Каждый или они создали
4: вот,
5: свою?
4: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа, полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
5: Подкасты ходите куда угодно.
4: Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком вы даете людям
5: жирно.
4: Больше мотивации, чем...
5: Да.
4: А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с бэк, А с Б, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было, года, по-моему, 3 назад, тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы, они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
5: И решать некрасивые моменты.
4: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. Она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, я не знаю, мало ли что она хочет. Попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Сейчас вот я не знаю, какое-то осеннее обострение, у нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
5: Офигеть.
4: Поэтому мне очень часто говорят, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
5: Собачками приходят.
4: Да, собачками. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
5: Нормально, ко всему попроще отношусь, на всех собачек реагируете, да?
4: Да, короче? Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, что мне там пишут, что у меня там, шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
5: Насчёт хейта отдельная вообще история.
4: Да,
5: Гаухар, реально просто спасибо большое.
4: Да.
5: Я очень сильно кайфанул от искренности.
4: Да, спасибо.
5: И от того, как этот подкаст развернулся, я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
4: Да.
5: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
4: Да, спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Более 200 капитальных строений в береговых полосах 17 рек выявили специалисты Минприроды в Дагестане. Выездное обследование водных объектов провели по поручению председателя правительства Республики Дагестан Магомеда Рамазанова. Обследование провели на 17 водных объектах, расположенных на территории 11 муниципалитетов. По итогам осмотра в границах береговых полос и акваторий выявлено более 200 строений, 55 инженерных коммуникаций, а также 23 моста, в том числе пешеходных. Один из них находится в разрушенном состоянии. Министерство образования Дагестана запретило школам менять даты и места проведения последних звонков и выпускных вечеров из соображений безопасности. В день последних звонков, 26 мая, руководители школ должны лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении каждого ребенка домой. Центробанк и Минцифры обсуждают включение всех российских банков в белые списки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что Минцифры совместно с операторами связи также проработали вопрос функционирования банкоматов и платежных терминалов без доступа к сети. Поэтапно в России будет вносить в белый список и страховщиков, сказала Набиуллина. В России предложили не снижать оценки за наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах. В Госдуме считают, что при оценке важнее содержание работы, логика и аргументация, корректность источников и умение студента защитить свои выводы, а не формальные показатели систем проверки. На Эльбрусе может появиться инфраструктура для тренировок российских спортсменов. Подготовить соответствующие предложения к 1 сентября поручил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания в Минводах. Речь идет о горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле и ски-альпинизме. Эльбрус в Кабардино-Балкарии является одним из самых популярных горнолыжных центров России. Федеральное финансирование комплекса за 10 лет составило 16 миллиардов рублей. Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Лопес посетит Дагестан. Титулованного кубинского классика пригласили в качестве почетного гостя на матч его встречи по вольной борьбе сборных Дагестана и Северной Осетии, которая пройдет 23 мая в Каспийске. Также событие посетит еще один кубинский спортсмен, призер Олимпийских игр по вольной борьбе, экс-боец UFC Йоэль Ромеро. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере. Аль-Наср выиграл в заключительном туре у одного из аутсайдеров клуба «Дамак» 4-1 и стал чемпионом Саудовской Аравии. В этой игре Криш оформил дубль, и теперь у него 973 забитых мяча за карьеру. Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в далеком 2002 году в дебютном своем сезоне за «Спортинг». В Аль-Наср футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть здесь только Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Напомним, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет уже шестое мировое первенство в карьере. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Колорадо, по мнению букмекеров, один из фаворитов, но Вегас с этим не согласен. Обыграв Аваланж на их площадке со счетом 4-2, к началу третьего периода хоккеисты Вегаса вели с преимуществом в 3 шайбы и довели встречу до победы и повели полуфинальной серии Кубка до 4 побед 1-0. Следующий матч запланирован на субботу. Чемпионат мира по хоккею идет своим чередом, и норвежцы оказали очень серьезное сопротивление канадцам на первом этапе соревнований. Интересно, что норвежцы вели в счете и 2-0, и 3-2, и 5-4, но канадцы каждый раз догоняли и, забросив победную шайбу в овертайме, выиграли со счетом 6-5. Они лидируют в группе «Б», а в группе «А» впереди Швейцария, которая все матчи выиграла в основное время, и в этом туре 4-1 у Великобритании. В Национальной баскетбольной ассоциации чемпионы из Оклахомы, несмотря на все старания Виктора Венбаньямы, обыграли Сан-Антонио во втором полуфинальном матче со счетом 122-113 и сравняли счет в серии 1-1. Венбаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Что касается другого лидера, лидера Оклахомы, то Гилджис Александр забросил 30 очков в этом матче и также на его счету 4 подбора и сделал он еще 9 результативных передач. Продолжение серии 23 мая. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер не вызывался в расположение национальной команды с июля 2024 года. В августе того же года голкипер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. Но вот в одночасье все изменилось. Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира 2010 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания мы должны верить, что этот момент не будет длиться вечно. В наши самые трудные моменты мы должны помнить, что этот момент пройдет. Мы должны напоминать себе, что все трудные моменты проходят. Дождь не будет длиться вечно, солнце будет светить снова. Жить человеческим опытом значит жить и в свете, и в темноте. Мать природа показывает нам эту полярность разными способами. День и ночь, океаны и пустыни, лето и зима. Когда мы живем во свете, жизнь прекрасна. Мы знаем, кто мы и куда идем. Ничто не может стать у нас на пути, мы ясно видим. Мы хотим провести большую часть наших дней в свете, то есть в положительных эмоциях, таких как радость, счастье и благодарность. Но иногда мы будем испытывать противоположное. Должна быть тьма, чтобы научиться ценить свет. Так же, как должна быть борьба и трудные времена, чтобы по-настоящему ценить хорошие времена. Но что происходит, когда тьма опускается на вашу жизнь? Возможно, вы теряете работу или отношения терпят неудачу. Возможно, ваше психическое здоровье резко ухудшается. Иногда это кажется несправедливым. Иногда кажется, что для этого нет веских причин. Темнота – это просто часть жизни. Как бы то ни было, когда мы оказываемся в темноте, мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и даже напуганными. Может показаться, что надежды на будущее нет. Мотивация исчезает. Все похоже на тяжелую битву. Когда в нашей жизни наступают темные моменты, мы не потеряны. Мы просто учимся новому способу бытия. Мы растем. Мы расширяемся. Когда дерево, которое все лето цветет на солнце, начинает чувствовать неизбежный щипок осеннего воздуха на своих листьях, оно просто сморщивается и умирает? Нет. Оно меняется. Дерево позволяет своим листьям менять цвет, сморщиваться и опадать, все время зная, что это не конец. Это просто новое начало. Когда мы испытываем трудности, важно не пытаться их избежать. Мы должны научиться принимать их как неотъемлемую часть нашего жизненного опыта. Вы никогда не знаете, кем вы можете стать. Всему есть причина. У вас всегда есть выбор. Вы можете выбрать страх или веру. Темнота – это не конец. Это просто шанс вырасти в человека, которого вам нужно быть. Если вы сегодня в темноте, я хочу, чтобы вы знали, что как бы тяжело это ни казалось, вы достойны радости, и вы можете пройти через это. Никогда не теряйте надежду.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом Сильбеси. Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии? И сегодня существует более 7500 сортов по всему миру. И в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод Кикуни со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Патентная стратегия. Разрабатываем эффективный план защиты интеллектуальной собственности. Как превратить ваши идеи и инновации в мощный бизнес-актив? Многие воспринимают патенты как нечто сложное, дорогое и оторванное от реальности. Наша цель сегодня развеять этот миф и показать, что патентная стратегия – это практичный инструмент для роста и защиты вашего бизнеса. Почему патентная стратегия – это не роскошь, а необходимость? Патенты – это нематериальный актив, который можно продавать, лицензировать и использовать как залог. Также это влияет на повышение стоимости компании в глазах инвесторов. Маркетинговое преимущество. Позиционирование компании как инновационного лидера. Надпись «Запатентована» на продукте увеличивает его ценность в глазах потребителей. Что же такое патент? Коротко и ясно. Получая патент, можно сказать, вы получаете монопольное право на использование изобретения на ограниченный срок. Обычно около 20 лет. Разберем три ключевых критерия патентоспособности. Первое – это новизна. Изобретение не должно быть известно где-либо в мире до даты подачи заявки. Изобретательский уровень. Решение не должно быть очевидным для специалистов данной области. Промышленная применимость. Изобретение можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Переходим к анализу и аудиту текущей ситуации. Необходимо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности. Подумайте, какие у вас есть разработки, ноу-хау, секреты производства, анализ бизнес-целей. Зачем вам нужны патенты? Патенты обеспечивают защиту и привлекают инвестиции, и вы можете получать доход с разработок. Подумайте, какие у вас есть активы, что сейчас необходимо рынку и что вы можете предложить. Сейчас поговорим о бюджете. Предстоит расход на патентные пошлины, услуги юристов, технических специалистов, а также на поддержание патентов в силе. Проведение патентных исследований. Зачем? Убедиться, что ваша идея новая, не нарушает чужие права, и вы можете получить на нее патент. Четвертый шаг – это выбор географии защиты. Патент действует только на территории, выдавшей его страны, поэтому необходимо выбрать интересующую вас территорию. Там, где вы планируете производить или продавать продукт, или, возможно, где находится ваш конкурент. Механизмы защиты. В нашей стране регистрация прав происходит через Роспатент. Также есть PCT – договор о патентной кооперации. Удобный инструмент для регистрации прав сразу во многих странах. Составление и подача заявки. Роль патентного поверенного. Почему это важно? Юридическая грамотность формулировок определяет силу патента. Структура хорошей патентной заявки. Формула изобретения – его сердце. Чем шире формула, тем больше защита. Чем уже, тем легче получить патент, но его проще обойти. Сроки. Процесс от подачи до получения патента может занимать от 1 до 3 лет. После регистрации необходимо следить за сроками по поддержанию патента в силе. Необходимо следить за своевременной оплатой ежегодных пошлин. И немного поговорим о типичных ошибках. Публикация до подачи заявки, например, статья в блоге или выступление до подачи заявки, уничтожает новизну, если данное событие произошло более 6 месяцев с момента подачи заявки. Далее мы уже говорили, слишком узкая формула изобретения. Конкурент легко может ее обойти, изменить не значительную деталь. Контролируйте свои активы, и они станут источником вашего дохода.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Я провел 70 марафонов, таких двухнедельных. На этих марафонах защитил свою первую докторскую по психологии, как раз по НЛП. 90-го года мы работали с Ельциным. В 95-м мы уже создавали «Наш дом Россия», в 96-м мы уже были одним из ключевых в штабе Ельцина и разработали эту стратегию победы через Лебедя. В 99-м мы рассчитали полностью стратегию создания новой партии, которая тогда называлась «Единство», сейчас называется «Единая Россия». Кто в 89-м, 91-м, 90-м ходил на эти тренинги? А те, кто понимали, что мир скоро очень изменится, и нужно самому поменяться. И наши ученики, а их оказалось около 10 тысяч, 90-е и в начале 90-х, вот они и начали создавать, или были более внутренне готовы создавать вот эти новые проекты. Обратили, наверное, внимание, сейчас очень много разных лидерских программ. Лидеры России, лидеры третьего тысячелетия, лидеры 21 века. И тут вдруг кто-то недавно решил изучить, каких результатов добились эти выпускники относительно тех, кто учился не на лидерских программах. И оказалось, что выпускники лидерских программ не показали никаких статистически значимых отличий от выпускников любых остальных профессиональных программ. И когда пришли к генетикам и задали вопрос, как так, то генетики улыбнулись и ответили, да мы вам уже 50 лет говорим, лидерству научить нельзя. Лидерство – это на 50% генетика, а на 50% результат жизненного пути. И никакими программами, курсами, лекциями, встречи с лидерами этот жизненный путь не изменить. И условно лидерство можно представить. Я люблю метафоры. Вообще психотерапевт очень любит метафоры. Взял несколько пружинок. Вот эта пружинка стеклянная. Я чуть на нее надавил. Жизненные обстоятельства какие-то произошли. Материал пружинки – это и есть генетика. На стеклянную нажал – хрусть, сразу сломалась. А чугунная тоже сломается. Но только если очень сильно надавить. Ну, а если не сильно давить, то ничего не будет происходить. А вот пластилиновая пружинка. Я на нее нажал, и клякса, уже не пружинка. А вот эта медная. Я нажал на нее, и вот насколько нажал, настолько она прогнулась. Но только после этого не будет никакой реакции. А вот это генетика лидерства, стальная пружинка. Чем больше нажму, тем выше прыгнет. Если человек в детстве прошел некий путь, который сжал его пружинку, и если он, проходя этот путь, не потерял способность слышать то, что он хочет на самом деле, то он у Бога за пазухой. А как же не потерять эту способность, то, что хочешь на самом деле? Европейская культура делает все, чтобы этого не было. Как мы воспитываем своих детей, как воспитаны сами? Пейте, иди домой. Мам, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. А потом, мам, я хочу вот это яблоко. Нет, сынок, через полчаса будет обед. Ты съешь салат, потом суп, потом котлету, потом компот. И ребенок привыкает к тому, что ему скажут, что он хочет. И теряет способность хотеть. 80% клиентов, которые приходят к психотерапевту или к коучу, на самом деле приходят залечивать раны, которые являются результатом их собственного неправильного мышления. Вот эта линия движения к своей мечте. Так устроен человек, что нужно обязательно визуализировать то, куда ты идешь. Нельзя откуда-то идти. Можно только идти куда-то. Помните в «Алисе в стране чудес»? Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно, куда прийти. Тогда все равно, куда идти. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но произойдет не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Вы знаете, иногда деньги не приходят не потому, что ты их не заработал, а потому, что ты собираешься их неправильно потратить. Иногда то, о чем я мечтаю, не приходит, потому что я сам не верю в это, потому что я к этому не готов, потому что у меня есть родовые программы, ограничивающие убеждения, такие бумажные потолки, которые я сам не могу пробить. Когда футболист пытается забить мяч, он же не смотрит на мяч. Он даже не смотрит на свою ногу. важно знать, куда ты идешь. Важно иметь в голове образ цели. А если эта цель еще и подкреплена бессознательным, а это называется мечтой, то все складывается само. Не надо ничего специально делать. Не нужно думать об инструментах. Бессознательное не мыслит цифрами и словами. Бессознательное мыслит образами. Цель, она похожа на елку. Еще одна метафора, которая мне очень нравится. Елочные игрушки, наши ресурсы, у нас лежат в коробке, просто как хлам занимают место. И самое главное, что они все не работают. Ни звезда, ни эти шарики разноцветные, красивые. Они все лежат в этой коробке, и они не выполняют свои функции. И все это до тех пор, пока кто-то домой не принесет елку. И как только кто-то принес елку, все эти игрушки, гирлянды, звезда находят свое место. И они все одновременно начинают работать. Их видно одновременно. И они производят совершенно невероятный эффект. Вот эта елка – это и есть цель. Как только у человека появляется цель и мечта, все его ресурсы начинают упаковываться.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Пата Схабова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что при ударе вооруженными силами Украины по колледжу в Старобельске погибли 6 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент России отметил, что удар не был случайным. 16 беспилотных летательных аппаратов тремя волнами атаковали одно и то же место. Путин добавил, что рядом с колледжем не было военных объектов. Российский лидер приказал Минобороны представить свои предложения вариантов ответа на удар ВСУ. Также президент объявил минуту молчания по погибшим. Инфляция в Дагестане снизилась на 0,5% в апреле этого года. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 4,1%, оставаясь ниже, чем в целом по стране – 5,6%. Продукты питания за месяц подешевели. Непродовольственные товары выросли в цене, а заметнее всего выросла стоимость услуг. Динамика в регионах СКФО – 0,3% и Ингушетии – 0,2%. Нулевая динамика в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Рост в Чечне – 0,2%. В Госдуме рассматривают законопроект об аресте имущества уехавших из России, критикующих страну. По документу арест коснется тех, кто дискредитировал армию, распространял фейки, нарушал правила для иноагентов и злоупотреблял свободой слова. За последние 6 лет Россию посетили 27 миллионов медицинских туристов, сообщили коммерсанту Минздраве. Ежегодно число медицинских туристов увеличивается более чем на 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ. Однако есть и пациенты из Турции, Индии и Китая. В топе востребованных направлений – онкология, кардиология, нейрохирургия и ортопедия. Эксперты объясняют привлекательность российских клиник уникальным сочетанием цены и качества. Видео и треки с пропагандой нарушения правил дорожного движения и скоростной езды начнут маркировать. Контент с опасным вождением должен будет получать пометки 16+, или 18+, и дисклеймер «Не повторяйте». Штрафы за отсутствие маркировки – до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 2000 рублей для физических. Ввести новые правила планируют до 2027 года. Родители махачкалинских выпускников рассказали, сколько потратят на выпускной в этом году. Согласно результатам опроса сервиса «Суперджоб», сбор на вечер для девятиклассников достиг 15 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников – 19 тысяч рублей. 23% родителей сыновей девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже. 15% юношей и 11% девушек остаются без новых нарядов. При этом 13% родителей заявили, что их дети в 9 классе вообще не будут проводить выпускной. Среди одиннадцатиклассников таких 7%. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Состояние опьянения теперь будут проверять по новым правилам. Вступил в силу соответствующий приказ Минздрава. Правда, новый порядок в меньшей степени касается водителей, а в большей – обычных граждан. Да, обычных граждан тоже проверяют на предмет опьянения. Например, при совершении ими хулиганских действий или при появлении в невменяемом состоянии в общественных местах. Направлять на обследование вправе даже руководитель подразделения, если сочтет работника нетрезвым. Так, например, приказом введен новый пункт в итоговую часть документа об обследовании. Раньше их было три. Опьянение не установлено, опьянение установлено и отказ от медосвидетельствования. Теперь появился и четвертый. Опьянение не установлено, но в биологических средах установлено содержание наркотических, психотропных или одурманивающих веществ. Это значит, что даже при наличии в организме каких-то запрещенных веществ человек может считаться трезвым, если у него не выявлено побочных эффектов, которые демонстрируют его неадекватность, но к водителям это не относится. Для них изменения минимальные. При проведении экспресс-теста по выдыхаемому воздуху с помощью алкотестера увеличен интервал между двумя продувками с 15-20 минут до 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого водители должны сдать необходимые анализы. В течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Если за это время их сдать не удастся, придется сдавать кровь. И еще одна новация. В направлении на исследование предписано обязательно указывать, какие лекарства принимал водитель.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми. А в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь. Сейчас будет услада для ушей. А если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
2: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны, знаешь, да. Как, открывшись опыту.
1: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
2: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа – это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. И я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарша, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. Позволить себе роскошь, не требовать необходимости от жизни, требовать что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет. Не требуя необходимости выдавливать золото.
1: А где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
2: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.
1: Да.
2: Тоже я вот на своем примере вхожу, а в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь себе задать. А что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики, далее вербализации воспроизведения речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос, то есть цифровой, критериальный, который должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть.
1: Да,
2: мы
1: согласен.
2: Же существа биологические, так сказать, и необходимо энергии подкрепляться. Деньги тоже это важный ресурс. И второе, это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного, даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, какой-то волшебной силой записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности? И два ответа на них. Критериально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
1: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, с меня нет спроса, ни с чего нет спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
2: Да.
1: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, мэтч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
2: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали да. строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели, как вы на это смотрите. Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было «Б». Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу «С» и обсудить положение вещей? Это может быть полезным.
1: На какие сигналы? Как вы знаете, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну тебя слушать, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес идеальный, путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... То же самое может сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
2: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду, что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока, ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да, то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол, своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. я достаточно хорош в любом случае, со мной с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
1: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
2: Да,
1: и в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
2: Это очень важный момент.
1: Да? Ну, еще вернемся. Это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они всегда главное — разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот. Я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
2: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и он так, в общем, перестал работать.
1: Ну вот, пример, да.
2: Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой, стационарный, и тот ноутбук мне, кстати, починили, он сломался за 2 недели до окончания гарантийного срока, представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну, очеловечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю, это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы. Я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто, мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Тут я, бывает, говорю, что человек – причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
2: Ответственность –
1: это
2: позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. Двухлетний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
2: Конечно, врожденные заболевания тоже. Нельзя так сказать. Но это позиция мыслить в пространстве, которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить в пространстве, которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну, так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, ага. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
2: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, и что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
2: Мои многолетние исследования.
1: Да, это, о чем говорят твои многолетние исследования?
2: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренированный у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся на наилучший результат сегодняшнего дня, я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
1: Приятное ощущение,
2: приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение. Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать и в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет,

0: Он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
1: А может, не надо? Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. А вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в который он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот... нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, ну, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь... тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
0: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать. Но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
1: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре, да, и в тюрьме.
0: Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
1: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся одиночества. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий. И им реально страшно остаться один на один с собой, потому что придется прямо взглянуть на себя и на свои проблемы. Поэтому не избегайте одиночества, даже хотя бы ради этого первого пункта, потому что одиночество возвращает вас в ваше естественное состояние. Второй пункт. Одиночество восстанавливает гармонию между вашим умом и вашим сердцем. Одиночество восстанавливает связь между вашим мозгом и вашей душой. А вы знаете, когда вы стремитесь к чему-то и хотите чего-то достичь, если не будет гармонии между вашим умом или сознанием и подсознанием, либо между вашим умом и вашим сердцем, то наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт, почему важно и полезно одиночество. Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? И это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильное. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие люди. Это третий контролер. Когда вы представляете, как вы выглядите в глазах других людей, когда вы представляете, что люди будут говорить на ваших похоронах. Вы знаете, это очень важное и нужное упражнение. И это упражнение возможно сделать только в одиночестве. И четвертый ваш контролер, который тоже не менее важен, и общение с которым для вас очень важно. Это сверка с вашими мечтами. То есть четвертый ваш контролер – это тот мечтатель, ребенок, который сидит в вашей душе. И только в одиночестве вы можете поговорить с ним и спросить, осуществили ли вы свои мечты или нет. Поговорите обязательно с ним. Выберите время, поговорите со своим мечтателем, ребенком, который находится в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения. Позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю. Представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то, поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется. Есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелые, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот этот седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь. Это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать. А нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, к которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которое в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Пата Схабова. Здравствуйте. Меры по переселению людей из зон оползни в Дагестане поручил продумать Михаил Мишустин. Премьер-министр России поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвитию и дагестанскому правительству проработать включение в госпрограмму мер по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики до 15 июля. В Сбербанке объявили о конце банкротного эльдорадо для раздолжнителей. Для так называемых раздолжнителей, посредников, которые предлагают гражданам решить проблему с долгами, банкротное эльдорадо закончилось. Об этом заявил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Акимов уверен, что ситуация будет улучшаться в дальнейшем на фоне трех больших трендов. Первое – усиление внимания банков к банкротству граждан в целом и к борьбе с недобросовестными практиками в частности. Второе – усиление ответственности. Третье – обеление рынка. Таксопарки в России теряют прибыль. Большинство зарабатывает меньше или уходит в минус. У 81% компаний упала выручка. На бизнес давят рост налогов, ужесточение правил для такси и увеличение стоимости автомобилей. Ограничить стоимость общежития для студентов предлагают в Госдуме. Она не должна быть выше 10% от размера стипендии. Депутаты считают, что плату за проживание нужно напрямую привязать к студенческим выплатам. Почти 1,2 миллиарда жителей Земли страдают психическими расстройствами, пишет The Lancet. Существенные скачки роста выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистемии, анорексии, нервной булимии, шизофрении и расстройству поведения. Воспитанники дагестанской школы волейбола Омар Курбанов и Раджаб Шахбанмирзаев завоевали бронзовые медали Кубка России этого года в составе новосибирского «Локомотива». В игре за третье место «Локомотив» встретился с казанским «Зенитом», одним из самых титулованных клубов российского волейбола. Поединок завершился победой новосибирцев на тайбрейке 3-2. Омар Курбанов и Раджаб Шахбанмирзаев внесли вклад в успех команды, которая по итогам турнира поднялась на третью ступень пьедестала. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Второй сезон подряд ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. В Казани «Акбарс» за 8 минут до финальной сирены безнадежно проигрывал 0-3, но в концовке, забросив две шайбы, почти вернулся в игру, но немного не хватило. 3-2 победы ярославцев в этой встрече и в финальной серии 4-2 главный тренер «Локомотива» 65-летний канадец Боб Хартли сразу после такого успеха объявил о завершении карьеры, а карьера была яркой. Он единственный иностранец в континентальной хоккейной лиге, кто с двумя разными командами выигрывал Кубок Гагарина. В 2021 году он вместе с омским «Авангардом» добыл почетный трофей. Есть на его счету и победа в Кубке Стэнли в 2001 году с «Колорадо». Двукратный чемпион мира и лидер «Локомотива» Александр Радулов продолжит выступать за ярославский клуб. Об этом ТАСС сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Радулову 39 лет, он выступает за ярославцев с 2024 года. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза лучшим бомбардиром плей-офф. А лучшим бомбардиром Кубка Гагарина в этом сезоне стал американский защитник казанского «Акбарса» Митчелл Миллер. Он набрал 23 очка, 7 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 20 встречах. Он стал обладателем нового рекорда по количеству очков среди защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина, превзойдя достижение, установленное 9 лет назад канадцем Крисом Ли, который тогда выступал за магнитогорский «Металлург». На чемпионате России по футзалу стали известны участники финала. Действующий чемпион из клуба «Ухта» только по пенальти одолели норильский «Никель» 5-4. Основное время завершилось ничью 4-4. В итоге «Ухта» выиграла серию 3-1 и теперь встретится с «Тюменью». Серия проходит тут до 3 побед. Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России уже утвердила переход 13-летнего Александра. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе Плющенко-младшего. У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция, подчеркнула Тарасова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Однажды один человек подошел к рыбаку и начал его умолять дать ему рыбу. Старый рыбак в ответ промолвил: «Вместо того, чтобы дать тебе рыбу и пропитание на один раз, не лучше было бы, если бы я показал тебе, как рыбачить. Тогда ты смог бы прокормить себя всю оставшуюся жизнь». Однако человек ответил, что его не интересует процесс обучения ловли рыбы. Голод, разгулявшийся в его желудке, подавил жажду знаний. Буквально каждый день я наблюдаю такую картину, что большинство людей заинтересованы только в рыбе, а не в приобретении новых навыков, в личном развитии и так далее. Почему так происходит, как вы думаете? На самом деле все просто. Большинство людей просто-напросто не хотят напрягаться. Они довольствуются малым. Да и вообще мозг человека устроен так, что он всегда стремится сократить энергозатраты. С возрастом человек все меньше хочет браться за новую и непривычную для него работу, в которой требуется концентрация внимания и освоение новых умений. Это все говорит о том, что мозг бережет энергию и не желает создавать новые нейронные связи, действуя по привычным шаблонам. По этой же причине большинство людей охотнее смотрят развлекательный контент, нежели что-то познавательное и полезное. Если вкратце подвести итог нашего разговора о мозге, то можно сказать, что мозг – это очень ленивый орган, который всегда хочет сэкономить энергию. Лично для себя я уяснил такую вещь, что мозг нужно постоянно обманывать и не позволять ему лениться. Как ни крути, друзья, чтобы добиться чего-то большего, чтобы выйти на новый уровень, нужно жертвовать сиюминутными удовольствиями ради достижений в будущем. Мало людей способны на это. Мало тех, кто готов проявлять волю и самодисциплину для достижения поставленных целей. Но я думаю, что вы не из них. Я верю, что вы способны на большее. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь менять привычные маршруты и выходить за рамки. Бойтесь оставаться застойными. Помните, что движение – это жизнь. И что лучше остаться без рыбы сегодня ради лучшего завтра. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его. И если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
3: Сделайте осознанную передышку. Каждый раз задействуя силу воли, например, устоять перед вкусняшками, обратите внимание внутрь себя. О чем вы думаете? Вы ощущаете внутренний конфликт? Знаете, что вам следовало бы съесть яблоко, а не сникерс? Этот конфликт и есть угроза. Самое лучшее решение – сделать осознанную передышку. Вы отступаете назад, чтобы все обдумать и принять взвешенное решение. Вместо того, чтобы действовать импульсивно, действуйте осознанно. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох. Оптимально около 6 циклов дыхания в минуту. Глубокое дыхание успокоит тело и ум. Наблюдая за дыханием, вы почувствуете, как стресс растворяется с каждым выдохом. Вам не нужно ничего контролировать. Просто наблюдайте. Несколько минут дыхательной практики помогут принять осознанное решение. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. Есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Та же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница, очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Ну, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? А он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с это согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались, я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить. Иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичные оскорбления и унижения. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист, Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающийся человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила, что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникает неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщину даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасная. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. Да ты все время хочешь. Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или потери желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – «ты это не заслужил» или «ты этого не заслужила». Человек не обязан заслуживать. Вот это «дашь на дашь», вот это покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не упускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух. Либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет. Потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем в твоей жизни разбираешься только ты.
0: Мысли вслух.

будете в Хиве, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть несколько золотых правил, которые приблизят вас к цели вырастить здоровую, полноценную личность. И первое правило звучит так. Личный пример – лучший способ воспитания. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями. Вы их не замечаете. Значительную часть модели поведения ребенок получает из семьи еще в раннем детстве, просто подражая родителям. Поэтому нужно работать над собой и стать примером для ребенка. Если вы будете воспитывать словами, но не действиями, то не удивляйтесь, что ребенок действует точь-в-точь, как вы. Если вы курите, ваш ребенок в подростковом возрасте наверняка потянется к сигарете. Если не умеете достойно решать семейные конфликты, не удивляйтесь, что у вашего ребенка будут проблемы с друзьями. Если не занимаетесь спортом, вряд ли воспитаете чемпиона. Если не помните, когда брали в руки книгу, заставить ребенка читать или наслаждаться чтением тоже не получится. Хотите чего-то добиться от своих детей? Начинайте с себя. А они, вдохновившись примером, обязательно последуют за вами. Второе правило. Проявляйте родительскую любовь. Основой любой семьи является муж и жена, папа и мама. Ребенок с детства должен понимать, что на первом месте стоит общение мамы с папой, папы с мамой. Именно на примере родителей ребенок должен увидеть, как выглядят взаимоотношения, пропитанные уважением, заботой и искренней любовью. Лишь поняв это, малыш сможет почувствовать себя в безопасности. Любовь мамы и папы для ребенка – это почва под ногами. Это то, что позволяет ему сформировать картину мироустройства, ведь семья для малыша – его маленький мир. Именно на любви формируется целый ряд морально-этических категорий – благодарность, взаимопомощь, порядочность, честность, сочувствие, поддержка и другое. И чтобы залить этот фундамент, нужно правильно выражать свою любовь так, чтобы посылка дошла до адресата. Еще одно правило, о котором многие забывают, это важность родительского авторитета. Не стоит пытаться быть ребенку другом, в таком формате трудно выстроить границы и укрепить родительский авторитет. А он вам понадобится в серьезных ситуациях, которые неизбежно будут случаться в процессе взросления ребенка. Ваше мнение должно что-то значить для него. Мнение авторитетного родителя всегда более ценно. У него больше жизненного опыта. Он может помочь решить проблему, защитить. Но ни в коем случае не путайте понятия авторитетный и авторитарный. Авторитет достигается не давлением и запретами, а личным примером, мудростью, готовностью выслушать, понять, принять. Таким родителям дети бегут со своими проблемами и прислушиваются к советам. Это должно быть вашей целью. Это важные правила воспитания детей родителями. Есть одна пословица, я ее очень люблю. Начинайте воспитание детей с себя, и для этого у вас есть все необходимые ресурсы. Важно только направить их в нужное русло. Четвертое правило. Ребенок и индивидуальность. Каждый человек хочет и должен прожить свою жизнь, собственную жизнь. Ребенок – это уже отдельное существо, он уже самостоятельный. Родителям нужно осознать, что ребенок – отдельная личность. Он не часть нас и не наше продолжение. Вы не сможете прожить за него жизнь. Он должен научиться делать выбор, принимать решения, ошибаться. Предоставьте ребенку самостоятельность. Не контролируйте каждый его шаг. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. И последний совет. Определяйте правила. Без правил дети не могут жить. Задача родителей – четко установить границы дозволенного. Правила для ребенка делают мир более понятным, а значит, более безопасным. Правила должны быть четкими, пересматриваться по мере взросления ребенка. Каждый запрет аргументируйте, но и за нарушения наказывайте разумно. Не перегибайте палку с запретами и непонятными для ребенка правилами. Каждое ваше ограничение должно быть обосновано. Если оно вызывает вопросы, терпеливо объясните свою позицию. Фраза «так мама сказала» должна исчезнуть из обихода. С другой стороны, вседозволенность никак не согласовывается с понятием воспитания. Даже если вы растили ребенка без особых запретов, самое время изменить подход. Постарайтесь не упустить момент, когда он еще реагирует на ваши просьбы, иначе потом уже не получится обосновать необходимость слушать родителей. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Все в ваших руках.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это, конечно, создает для кого-то стресс, но, с другой стороны, это же зато кому-то позволяет расширяться бесконечно, постоянно.
2: То есть... И это позволяет тебе зарабатывать без твоего участия. То есть, например, компания Apple, как она стала крупной? Она не сделала это на свои деньги. Потому что вот она придумала компьютеры, она придумала там технологии, но кто-то другой же может это все быстренько скопировать. Тем более, если у них есть капитал и деньги, они могут это быстрее масштабировать. И они могут захватить рынок, и Apple как бы вытесняется.
1: Так.
2: Но если Apple создает рабочую модель, бизнес-модель, классный продукт, и теперь ей надо это масштабировать, она продает часть своего бизнеса инвесторам за деньги, и эти деньги направляет на свое развитие. Инвесторы получают долю в бизнесе, компания получает бесплатные деньги. Компания активно расширяется, растет, инвестор получает часть от прибыли заработанной компании.
1: И они растут, и эти растут.
2: И те растут, да. И государству хорошо, потому что больше налогов, и обычному человеку хорошо, потому что... продукты хорошие появляются.
1: Да, да, да, их больше становится.
2: Больше Супер. Выбора, меньше стоимости,
1: и вот это и есть
2: больше
1: акция.
2: Конкуренции. Да, да, да, это акции. Акции — это доля бизнеса. Мы можем купить акции Каспи, Халыкбанка, Кейсел, Фридома, Казатомпрома, Кегок, Казахтелекома. Это из казахстанских.
1: Да.
2: Казмунайгаза, Эйр Астаны и так далее. Также можно купить Netflix, Disney, Tesla, Microsoft, Google, всем тем, что мы пользуемся, чем мы и кушаем, Макдональдс и так далее.
1: Okay.
2: Покупая долю бизнеса, ты становишься совладельцем ее и претендуешь на право голоса и на право на дивиденды. Да, то есть у тебя два права. И человек говорит, вот я купил акцию Apple, я стал совладельцем. Ну да, ты купил, но ты купил очень маленькую долю. У тебя очень маленький голос, и у тебя очень маленькая доля от огромной прибыли. И если компания Apple растет, развивается, создает новые продукты, увеличивает денежные потоки клиента, как бы клиентскую базу, акции тоже растут.
1: Угу.
2: То есть, когда мы вкладываем в акции, мы должны покупать те акции,
1: которые растут,
2: которые имеют большую перспективу роста в будущем.
1: Вот давай на примере Apple возьмем.
2: Давай
1: вот
2: на примере
1: как
2: Apple.
1: Они росли? Вот за какой-то промежуток времени.
2: Последние 15 лет средняя доходность акций Apple составляет 25% годовых в долларах.
1: То есть ты покупаешь за сколько акций стоит вот Apple?
2: Сейчас они стоят где-то $230.
1: $230 одна акция?
2: Одна акция 230
1: долларов. Вот, давай, все. Вот. Я купил за $230 одну акцию. Mm-hmm. И вот сколько у меня прирастет в год примерно?
2: Там нету гарантированного прироста.
1: Ну вот, исходя из прошлых данных. Их прошлых лет.
2: На 25% каждый год.
1: Это...
2: Давай я вытащу калькулятор. Давай мы начнем с более простых цифр. Я прям с более реальных цифр. Давай-ка я лучше тебе сразу график покажу.
1: Да.
2: Чтобы никого не обманывать. Сейчас вот в 2010 году акции стоили вот $20-15 за штуку. Проходит некоторое время, они стоят $30 уже. Проходит еще некоторое время, стоят $40-50. И сейчас вот $214.
1: X10.
2: Если вот так вот сделать с 2010 года, с 1 марта, то прирост 2236%. Это X23.
1: X23.
2: Да.
1: То есть ты вложил...
2: В долларах.
1: $100, и у тебя все, оно превратилось в 230 долларов.
2: $2300.
1: Окей.
2: Получается, за 15 лет.
1: И получается, смотри, ты вот туда деньги вложил, а ты можешь их вытащить в любой момент?
2: Ты их можешь вытащить в любой момент, когда рынок работает. Это будние дни в рабочее время.
1: А, ну, то есть, по сути, там всегда можно. И ты как можешь вывести? Ты можешь продать там сразу?
2: Ты можешь их продать, это превращается сразу в деньги, потом делаешь запрос на вывод.
1: А, окей.
2: Запрос на вывод на твою карточку. И если ты хочешь срочный вывод, там 3 часа уходит на это, платишь комиссию. Если не срочный вывод, то там ждешь 3 дня.
1: И налог за это платишь?
2: Налог ты платишь через год.
1: То есть,
2: если ты прибыль получил в 2025 году, то налог ты платишь в 26-м году. Но если ты купил эти акции Apple на казахстанском рынке, то налог ты не платишь.
1: Опа.
2: Государство Казахстана как поддерживает...
1: Но блогеры платят. Прикинь, такое.
2: Ну, смотри, любой доход налогооблагаем.
1: Ну да.
2: Но есть налоговые льготы, и льготы вводятся государством
1: тогда. Что такое льготы?
2: Льготы — это когда послабление. Типа, для всех условия такие, но для тебя вот такие поменьше, да, типа, для тебя поблажки. И поблажки или льготы налоговые вводятся государством тогда, когда государство хочет, чтобы эта сфера в стране развивалась. Помнишь, во время ковида был мораторий на проверку, плюс еще некоторые сферы вообще налоги убрали, чтобы не зачахла эта сфера, а выкарабкалась из кризиса. Так вот, Казахстан до 66 года убрал налоги с прибыли на казахстанском рынке с инвестиций, ну, с акций,
1: облигаций. Казахстанский рынок, что, в инвестиции казахские проекты, казахстанские?
2: Не-не-не, все, что торгуется на казахстанском фондовом рынке.
1: Только это же весь мир торгует.
2: Не-не, не весь мир, это где-то 50 зарубежных наименований.
1: Там Apple есть?
2: Есть.
1: Ну, все, спокойно.
2: Ну, самые популярные, там Netflix есть, там Nvidia есть, там Tesla есть, все, что интересно, все, что Coca-Cola есть.
1: И как эти акции теперь покупать-то?
2: Опять-таки... У тебя есть банковское приложение, чтобы начать пользоваться деньгами. И у тебя есть брокерское приложение, чтобы начать пользоваться активами. Да. Но даже если мы зайдем в любое банковское приложение, например, Жусан. Да. Жусан — это один из моих банков, куда я зарплату получаю. Здесь на главной странице инвестиций. Вот.
1: Просто,
2: то есть,
1: да?
2: Тебе даже не надо скачивать никакое другое приложение. Вот, вот мой публичный портфель, вот Жусани. Вот у меня есть... Вот
1: там, наверное, вообще все просто. Тыкаешь и все, да?
2: Вот у меня AMD есть, Amazon, Kigok, Nvidia, да, БЦК банк казахстанский наш. Конечно же, Каспий и так далее. То есть инвестиции уже находятся в наших телефонах, в тех же приложениях, которыми мы пользуемся. И они на главной странице. Вот заходим на Халк. Главная страница Халка. Вот он, инвест, видите?
1: Давай,
2: вот.
1: Короче, вообще вот супер по-тупому. Вот. У тебя сколько же в самом банке было-стало?
2: А...
1: Ты уже сколько там деньги? Ты же, у тебя публичный какой-то есть депозит, да, там?
2: Для у меня примера? Есть публичный портфель, куда я вкладываю по 50-70 тысяч тенге ежемесячно.
1: Так.
2: А, получается, почти прошло 3 года. Дай-ка я посчитаю сразу. Первый год я вкладывал, получается, по 50 тысяч ежемесячно, второй год 60 тысяч ежемесячно, третий год 70 тысяч ежемесячно. Умножаем это на 12, я вложил в общем, получается, 2 миллиона 160. На текущий момент у меня Жусане 3 миллиона 400.
1: Это за сколько?
2: Ну, получается, почти за 3 года.
1: За 3 года. Ну, неплохо.
2: Ну, это еще при том, что рынок сейчас, ну, подупал, да, так скажем. То есть средняя моя доходность публичного портфеля, я в Инстаграме его веду открыто, каждый месяц показываю, куда вкладываю, как вкладываю, и средняя доходность не опускалась ниже 30% годовых. Она держится в районе 30-40%.
1: А депозит?
2: Ну, на текущий момент 14% приносит
1: депозит. То есть в два раза эффективнее, чем депозит?
2: Минимум в два раза.
1: И еще, если смотреть с религиозной стороны, это вообще супер. Ну, то есть,
2: типа... ну, например, в казахстанские акции, в казахстанские банки нельзя вкладывать мусульманам, потому что заработок на процентах, на риба идет. Но есть акции, которые занимаются дозволенным видом деятельности. Ну, типа Apple дозволен, и в него можно мусульманам инвестировать. Там свои заморочки, но в принципе структура все то же самое. Все очень просто. Если у тебя в месяц получается 10 тысяч тенге всего лишь выделять,
1: да.
2: Ты можешь на 10 тысяч тенге покупать и акции, и золото, и облигации, и фонды. Ты можешь начать инвестировать, формировать капитал.
1: Что такое фонды?
2: Фонды — это набор из акций.
1: Mm-hmm.
2: Например, что такое овощ?
1: Mm-hmm.
2: Это помидорки, там, огурцы и так далее, условно. А что такое салат?
1: Это набор овощей.
2: Это набор овощей или фруктов, или еще что-то. Так фонд — это набор ценных бумаг.
1: Ага.
2: Набор акций или набор
1: облигаций. То есть фонд — это уже, грубо говоря, за тебя выбрали подборку?
2: Да.
1: То есть это такой, видишь, в Apple Music плейлист.
2: Да-да-да.
1: Топ 100, там...
2: Плейлист рока, плейлист там поп.
1: Да-да-да. И вот ты вот туда можешь закинуть, типа, за тебя готовое решение сделали.
2: Да, естественно.
1: Знаменитые фонды есть, да?
2: Какие? Знаменитые фонды есть. Это NASDAQ, это S&P 500, это Dow Jones. S&P 500 самый популярный индекс, состоящий из 500 самых крупных американских компаний.
1: А вот то, что Уоррен Баффет, там вот это все, у него тоже есть свой фонд, да?
2: Вот Уоррен Баффет эти деньги вкладывает через свой банк, Berkshire Hathaway. Но он также вкладывает и в фонды, и в отдельные акции тоже. Да.
1: Все, понял.
2: Окей. И его совет такой, если ты не эксперт в инвестициях, и это не твоя профессия, да, просто вкладывай в S&P 500, тупо. То есть, грубо говоря, чтобы водить машину, тебе не обязательно быть профессиональным гонщиком или механиком.
1: Да.
2: Чтобы уметь дома готовить еду, тебе не обязательно быть профессиональным поваром. Если инвестировать, тебе не обязательно быть профессиональным финансистом.
1: Знаешь, я вот понял, в чем проблема. Я вот сегодня, ты мне когда начал простые вещи говорить, простым языком, я понял, что у меня на самом деле эта сфера вызывала страх, я туда не хотел смотреть, просто из-за того, что я не понимал что-то там, какое-то одно слово, какой-то один термин. Я думаю, что сегодня у зрителей тоже вот это расплелось благодаря тебе в целом.
2: Я понимаю, что термины действительно вызывают конфуз. Как так же, как и в автомобильном...
1: Да, в любой сфере типа есть термины, которые, да, конечно, ты такой, да, ой, я, это не моя тема. А там надо просто слова понять и все.
2: Самое главное в том, что как только ты определил свою цель, например, мы же не закончили с целями, помнишь, вот пенсия, пассивный доход, обеспечить будущее своим детям, да, например. Если ты уже выбрал для себя цель, тебе достаточно под эту цель выбрать там 3-4-5 ценных бумаг и все. Тебе больше уже никогда выбора не надо будет совершать. Ты просто будешь вкладывать в эти ценные бумаги.
1: То есть и тут тоже самая привычка. То есть ты этот процент, который ты вначале накапливал в депозит, в безопасность на 6 месяцев, когда ты эти 6 месяцев преодолел, ты потом этот же процент по привычке теперь вкладываешь просто в акции.
2: Да, не обязательно даже преодолевать эти 6 месяцев, ты можешь параллельно их запустить.
1: Ну, если вот прям по порядку идти, как вот, знаешь, этот эволюционировать, да, по правильному, то по сути же можно так сделать.
2: Можно.
1: Все, итого, давай так резюмируем. Вот первый этап, ну, ты зарабатываешь, понятно. Второй этап, ты начинаешь уже потихоньку откладывать на такую безопасность, на подушку, да, где ты там закидываешь на депозит, допустим, себе там 15% от своего заработка, как сказал Альбек, это супербезопасно, в вашей жизни ничего не поменяется. И при этом ты накопишь себе на 6 месяцев вообще жизни без работы, и это есть безопасность. И теперь по привычке ты теперь эти следующие 15% можешь закидывать уже на акции, которые постепенно, степ-бай-степ, будут приносить тебе уже какую-то сумму, которая тебе останется на твою, так скажем, беззаботную пенсию, где ты не будешь грузом для
2: своей... Не обязательно пенсию, но как один из вариантов.
1: Не, ну давай, мы берем такой консервативную историю стандартного человека, где там нету амбиций. Там...
2: Я хочу сказать, что я пенсионер.
1: Сейчас?
2: Сейчас, да, мне 33 года стукнуло, вчера.
1: Я вчера?
2: Да, вчера, да.
1: Поздравляю.
2: Спасибо.
1: И уже пенсионер.
2: Я пенсионер. Что значит пенсионер? Это когда пассивный доход, который мне приходит без моего участия, покрывает все мои базовые расходы. То есть, по сути, мне не обязательно работать. По сути, я свободный. Да.
1: А как?
2: Я опять-таки могу через свой телефон показать, да, как эти выплаты приходят. Да? Окей, если я хочу пассивный доход, я выбираю инструменты, который пассивный доход выплачивает. Это облигации, это займы, это дивиденды, дивидендные истории и, например, депозиты.
1: Так, давай каждый пункт отдельно.
2: Все, что я назвал, за то, что ты этим владеешь, тебе выплачиваются проценты или определенная сумма. Например, депозит – это не твои деньги, это деньги банка. Ты их дал в долг. Да. Ты владеешь долгом. Да, депозит означает то, что ты владеешь долгом. И за этот долг банк тебе платит проценты, mm-hmm, за то, что он этими деньгами пользуется.
1: Окей.
2: Облигация – это то же самое, но ты не банку даешь, а бизнесу
1: и государству.
2: И государству.
1: Да.
2: Там тоже свои фиксированные проценты, там тоже свои сроки и так далее. Okay. Дивиденды. Например, если я купил акции Халыкбанка, они за 24 год выплатили, по-моему, 25 тенге плюс 9, 30 с чем-то тенге на каждую акцию. Mm-hmm. Типа 30 с чем-то тенге, мелочь. Но акции на тот момент стоили типа 180 тенге.
1: Mm-hmm.
2: То есть они дали доходность в районе там, 20-21% годовых.
1: Mm-hmm.
2: То есть акции Халыкбанка дали большую доходность, чем депозиты Халыкбанка.
1: Mm-hmm.
2: за тот же самый год. Понимаешь,
1: окей,
2: да?
1: Окей.
2: Ну и недвижка, которая может за аренду тебе выплачивать. То есть это все виды пассивного дохода, где твоего участия, в принципе, не нужно или минимум. Но если ты покупаешь золото, там пассивного дохода нету.
1: Зафиксировал.
2: Почему? Потому что золото — это не бизнес, да. Он не увеличивается, он не умножается.
1: Он просто стабильно стоит.
2: Он просто стабильно
1: может есть. Расти, может.
2: Да. Окей. Особенно в кризисы растет.
1: Окей, окей.
2: Но он не дает тебе проценты за что-то там. То есть есть инструменты пассивного дохода, есть инструменты сбережений, есть инструменты прироста капитала. Например, акции Теслы не платят ни дивидендов, ни процентов, но зато они дают доходность где-то 30-40% годовых в среднем.
1: И ты раз в год выводишь деньги?
2: Не обязательно раз в год. Ты можешь ими владеть хоть сколько угодно времени. Например, вот Coca-Cola. Она существует уже более 100 лет. И их акции существуют более 100 лет. И весь этот период они выплачивают дивиденды до сих пор. Почему? Потому что мы все пьем Coca-Cola,
1: да.
2: Компания зарабатывает деньги. Куда эти деньги компания направляет? Вот ты, как владелец бизнеса, ты заплатил налоги, заплатил сотрудникам, заплатил за рекламу, коммуналку и так далее. И деньги остались. Куда эти деньги деваются?
1: Ну и на меня.
2: Владельцу.
1: Да, да.
2: Или владельцам. А так как акция означает, что ты владеешь компанией, долей компании, значит, тебе доля от этих прибыли достается.
1: Mm-hmm.
2: Это называется дивиденды.
1: Mm-hmm.
2: Не слишком сложно?
1: Не, нормально. Смотри, вот этот этап, он, короче, уже такой про, level про. Это как четвертый этап, да, можно сказать?
2: Я бы сказал, что это просто базовые понимания. Такие, я бы сказал, многие об этом знают.
1: Как правильно этому научиться? Как это вот, ну, допустим, вот все равно недостаточно вот так сейчас раз это все обсудить. Да, принцип понятен, но нужно как бы немножко воткнуться в это все.
2: Хорошо. Как правильно сказать? Мы самая крупная школа финансовой грамотности и инвестиций в Казахстане. И мы занимаемся тем, что популяризируем это, рассказываем, показываем, как это делается, показываем лицензированные платформы, да, как все легально это делать, где платятся налоги, как не попасться на мошенников и так далее. И ты правильно сказал, что это все не уместить в один подкаст или да. в один ролик. Поэтому мы проводим онлайн-уроки, эфиры, вебинары, мастер-классы.
1: Уже с детализированным объяснением.
2: Но мы делаем тематические.
1: Так.
2: Да,
1: допустим.
2: Иногда мы делаем эфиры на мусульманские финансы.
1: Mm-hmm.
2: Иногда делаем эфир «Формула пассивного дохода».
1: Mm-hmm.
2: Да, то есть как по конкретным шагам достичь пассивного дохода, условно, на примере 200 тысяч тенге ежемесячно.
1: Mm-hmm.
2: То есть какая у тебя должна быть сумма, сколько ты должен вкладывать, куда ты должен вкладывать, какие инструменты должен вкладывать, например. Или, например, у меня есть двое детей, и я вкладываю на их будущее. У меня есть портфели, я готовлю им безбедное будущее уже сейчас. То есть и они растут, и их деньги растут. У меня вот сын, все декретные деньги, все государственные вот эти вот госпомощь,
1: да, да, да, да.
2: Я все направляю на брокерский счет.
1: А-а-а,
2: и у меня у сына, ему даже месяца нету сейчас, он уже имеет капитал, который уже растет, и растет вместе с ним. Например, вот моя дочка, я вкладываю по 50 тысяч тенге ежемесячно, всего лишь, с момента ее рождения. На текущий момент у нее капитал более 9 миллионов тенге.
1: Ей сейчас сколько?
2: Почти 6 лет.
1: Почти 6 лет. А к 18 сколько у нее будет?
2: 420 миллионов.
1: 420 миллионов тенге?
2: Да, мы с тобой делали рилс.
1: Не, ну я так понял,
2: имеется в виду, реагировал
1: типа,
2: на это,
1: ну,
2: да.
1: Это же реально,
2: да. Да.
1: Окей. Спасибо. Да. Тебе спасибо.
2: Классно.
1: Я все. Люблю свои подкасты за то, что я тут сам расту офигенно. Все, увидимся в следующем выпуске.
2: Жақсы, рахмет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев и их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекает генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял, и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора. Для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяют ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц, те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла, совсем недавно появилась эта аббревиатура, члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за номиналами и офшорами, и даже консультантов, если их советы привели к соответствующим негативным результатам. Суды стали жестче подходить к привлечению наследников к ответственности. При этом не важны ни дата смерти наследодателя, ни то, было ли известно на момент открытия наследства о его долге. В этих условиях все чаще и чаще фигура генерального директора становится номинальной. То есть это номинальный человек, который вообще понятия не имеет, что он генеральный директор. Смею вас заверить, эта схема тоже работает плохо. По той самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная. И она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей. Даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда они тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть, если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема-передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе по коммерческому подкупу.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Давно не виделись. И сегодня я хочу поговорить с вами об эгоизме. Иногда под видео я встречаю такие комментарии, то что это все эгоизм. То есть некоторые люди считают личное развитие эгоизмом. Я думаю, то, что в корне неправильно так думать, в корне неправильно так считать. Почему? Потому что как раз все наоборот. Если человек не стремится к своему личному развитию, если человек не стремится реализовать свой потенциал, а внутри каждого человека огромный потенциал, который в большей степени просто-напросто растрачивается. И если человек не стремится выразить его в полной мере, то как раз такой человек является эгоистом, потому что всю потенциальную энергию, которая у него есть, он просто губит ее в себе и не дает ей выход, и не дает шанс поменяться этому миру в лучшую сторону. Каждый человек в какой-то степени ответственен за то, какой мир в целом является. То есть, если каждый человек будет стремиться становиться лучше, то и мир в целом будет меняться в лучшую сторону. Поэтому, друзья, не будьте эгоистами, занимайтесь своим личным развитием, становитесь более образованными, более человечными, что самое важное. И занимайтесь своим личным развитием не для того, чтобы возвышаться над другими, чтобы становиться лучше других. Это неправильно. Занимайтесь своим личным развитием для того, чтобы понять, на что вы вообще способны, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму. Как-то так, друзья. Всем успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель. Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром, не услышал будильник, спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду. Мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован. Вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой. Вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо. И ускоряет процесс антропоптоза. Вот это индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому вот это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, да, эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Три фактора неудач.
3: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
3: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения. О семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
3: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
3: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания, а не знания. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
3: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
2: Степень неопределенности.
3: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
2: Ставки.
3: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо – не катастрофа. Речевая ошибка – не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
2: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
3: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Кристал Пепси тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
2: Не умаляйте фактор новизны.
3: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающей медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
2: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
3: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании, Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
2: Слабость становится силой.
3: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее

не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный код.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. Да. И там я от нее кайфую просто фантастические, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да,

0: эмоционально огромная победа, радость внутренняя, ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа классная компания у нас, там спасибо за то, что мы делаем, ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там упорство, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается. Тоже как...
1: Любая цель.
0: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть, мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве, в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно, да? Вокруг костра никто на баяне не играл.
0: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в две недели беру уроки гитары. Со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. То есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни, жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
0: абсолютно
1: счастья,
0: абсолютно
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
0: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
0: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
0: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
1: да.
0: Юлмарт. Это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
0: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там.
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
0: Костыгин с миноритарием.
1: Угу.
0: Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А, мы это видели на Экзисте. Тоже Экзист. Бизнес был там под... Ну, миллиард они, считай, не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
0: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Какие-то...
0: Ну, да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
0: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети, и тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес, и так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо, и... Вообще никто не мог предвидеть вот такой расход, да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все, ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска, это самое главное доверие, это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег.
0: Uh-huh.
1: Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили, им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
0: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
0: Ну вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да. Когда рос, да. У них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
0: Да,
1: просто
0: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да, но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично, да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
0: Но они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это... Им уважение, и тут, наверное, тоже, как когда была Авито Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
0: Ну, да, не меньше. Потому что Авито Исланды, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда, и телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
0: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
0: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
0: да.
1: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
0: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
0: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
1: Да.
0: Я знаю, что...
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
0: Да? Здорово, спасибо тебе, что
1: Ну, ты мне
0: поделился.
1: Как минимум фотографию прислал,
0: да,
1: где
0: да.
1: ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
0: Нет, я на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат все, у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч.
1: Да.
0: Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
0: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
0: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. И вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
0: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Ну, многие пытаются, многие сам, вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда. И вообще быть, ну, всегда в одном... Выровнять все, да, как бы... И... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
0: 100%.
1: Лучше ее серфить.
0: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результаты, каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
0: У меня ежедневный ритуал, я там встаю сейчас в 6.
1: Угу.
0: Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то, ну сейчас вот я там в 7.30 на работе, 7.45. готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный, обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Вот. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно. Что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства. Потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше историй, когда человек действительно в долгую строит. Вот как у тебя сейчас IPO, это только начало. Хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется. Потому что такие истории действительно есть, их много.
0: Есть, их много, да.
1: Но спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Профист.
0: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
0: И наша опять задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формальный развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, вот этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответственности, столько головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут другу простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, у новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной, если она вот эти 3 потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти 2 первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом, в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать, как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться может только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересам, собственной жизни, собственным мотивам, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, а у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода, получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно. И ничего плохого там нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов, бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти два человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе, их объединяет общее прошлое. А эти говорят какую-то интересную тему, оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих двух оказалось, у этого есть кофе, а у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение, не имеющее к себе претензий, не имеющее заложенное внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. Последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы, важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности. Расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классическую музыку. И теперь я сам слушаю ее все время. И когда некоторые спрашивают меня о моей работоспособности, я отвечаю: пока вы работаете и звучит классика, ни какие-то группы, ни песни, а именно классическая музыка — Моцарт, Бетховен, Бах, Брамс — классика. Такая музыка влияет на ваше сознание. Вы думаете с гораздо большей ясностью. Вы более расслаблены, вы гораздо более работоспособны, вы менее раздражительны. Вот почему классическая музыка так востребована. Из-за того, что она воздействует на вас не только ментально, но и эмоционально, и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
2: Привет, Миш. Спасибо за приглашение.
1: Сереж, отдельно не буду тебя представлять. Я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
2: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше, ежегодная прибыль. 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
1: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как ты можешь отранжировать себя? Вот,
2: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу. Примерно. Вот, но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий. Может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф и Росбанк, будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, обменяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й, наверное.
1: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой, и какие вообще макротренды, и как это влияет на банковский бизнес?
2: Происходит так называемый монетарный, мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, а центральный банк...
1: Госпрограммы какие-то?
2: Ну, просто или... там повышение зарплат, инвестиции, да, инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, ну, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль там, 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошло такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые так, нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
1: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
2: Ну, сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда. То есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика штука очень такая циничная. В каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету вот, уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, как бы все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
1: Поэтому расскажи про этот эффект мультипликатора. Вот как, вот условно, впрыснули там, 100 миллиардов там, на какую-то госстройку.
2: Да.
1: Вот как это дальше происходит?
2: Ну, госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые там, помещения. Это тоже своего рода рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою там, покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека – это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет там, на рубль государственных расходов получить в целом эффект для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, чем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии производить,

0: соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь, потому что здесь вот эффектная инфляция, он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что, ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль, донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но по сути в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, для компаний, которые там больше зарабатывают, но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит. Потому что в итоге, когда правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка — это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производственных технологий, которые у нас вообще до этого там не было там, собственных. И простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем под потребности, когда рынок подрастает. Но с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
1: И как это влияет на банковский бизнес?
0: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. Вы знаете, наверное, твои слушатели, из хороший анекдот, когда приходит сын к отцу, говорит: папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит: сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит: ел, говорит, пудра оставалась на пальцах. Вот, поэтому у нас, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Такой бизнес, на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется нашим клиентам, что вот вы берете ключ плюс, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год. Соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешным тоже для банковского сектора. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда начинаются эти меры, которые призваны все это чуть-чуть поджать, то эффект,
1: Охладить перегретую экономику.
0: Да. Это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. И когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее, поэтому я думаю, что те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Но, тем не менее, те банки, которые наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
1: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют нетипично высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую экономику?
0: К сожалению, это продлится. Тут причина в силе, как ни странно. То есть, дело в том, что экономика как-то легко очень адаптировался к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни Центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок такой некий здоровый, то все считали, что это полный стоп всего, соответственно, сейчас экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16-ю ставку продержат недолго, она даст душ холодный на различные сектора, и фактически не потребуется дальше это охлаждение, что оно быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16-й ставке прошла достаточно легко. И все такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывается, они не случились. Как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжают произвести.

0: производства приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
1: С точки зрения, ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
0: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет. У нас была очень жесткая политика Центрального банка. В 2022 году по, может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, ну, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, трехлетний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он продлится дольше. Еще какой важный есть момент. Происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, есть такой длинный тренд, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить, там, не знаю, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там в других странах постепенно бизнес продают, и те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
1: Они более энергичные, более эффективные?
0: Это раз. И, во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, там, которые, к сожалению, потеряли. Вот. И бизнесом откачивались. Часть откачивали в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские вещи. Там, лодки, самолеты построили, уехали, там, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки вот эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
1: И дает колоссальный буст разным отраслям, там, как туризм, например, да, или там, не знаю.
0: Абсолютно верно. То есть это дополнительно, то есть помимо монетарного вот этого стимула, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы когда у нас объем замкнут, и у нас утечки вот этой такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
1: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
0: Я думаю, что риск роста ставки существенен. Здесь хочу сказать, что надо вот дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
1: Отрицательный стимул, ты имеешь в виду?
0: Стимул для снижения.
1: Да,
0: со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, я думаю, твоя аудитория, это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они сильно сократятся. То есть по мне, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
1: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи вот про самое-самое начало.
0: У нас была маленькая компания, которая, соответственно, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, какой-то такой небольшой бизнес, буквально три партнера. Мы просто надо, как сказать, даже не малый, микро, наверное, по сегодняшним размерам. Как-то что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить банк за 300 тысяч. Подшаманить его, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета открыть, свифт, еще что-то. Какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
1: То есть идея была такая, подшаманить за 300 купить, за миллион продать.
0: Да, абсолютно, была ровно такая идея.
1: Такая чисто спекулятивная.
0: Да, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
1: Смотри, у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они вот в целом как создавались? Или это была какая-то вот олигархическая группа, у которой был большой бизнес, они так и думают, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то бизнесы а-ля, когда человек, как Русский Стандарт, или тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, они вот понимали, что сейчас вкладываем,
0: модель мы сделаем,
1: и так далее.
0: Ни то, ни другое. Да. То есть, смотри, мы, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк,

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.